0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».

Мини-радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: Контач, ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале Тихий Центр. Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Привет вам, рок-зависимые. Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Доброе утро. Цена на эталонную нефть марки Brent во вторник падала ниже $80 за баррель на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость октябрьского фьючерса обвалилась на 4,8%, на минимуме была на отметке 79,73. Цены на нефть упали после комментариев министра финансов США Скотта Бессента о том, что сделка может состояться во вторник или среду и будет предусматривать свободу передвижения коммерческих судов. Между тем, несмотря на дипломатические сигналы, Ормузский пролив остается опасным. Накануне там попало под удар судно под флагом Либерии в 20 морских милях от Омана. В Свердловских водоемах этим летом уже утонули 30 человек, рассказал в центре ТАСС «Урал» зам руководителя МЧС региона Алексей Морозов.
3: Непосредственно в летний сезон произошло у нас 30 происшествий, в которых погибло 30 человек, в том числе 5 детей. Стандартно люди, сильно выпившие, заходят в воду и, не рассчитывая свои силы, фактически не возвращаются из воды. Также отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых, что позволяет детям ходить в отдаленные районы, купаются и происходят такие несчастные случаи.
2: Всего в этом году на водоемах погибли 43 человека, на треть больше, чем в тот же период прошлого года. Это связано также с аномальными погодными условиями весной и летом. В Свердловской области почти в 2,5 раза возросло число выдворенных мигрантов. За полгода из региона депортировано почти 2100 человек. За 6 месяцев прошлого года были выдворены из региона 854 нелегала, сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых, ссылаясь на доклад главы ведомства Александра Мешкова. Он отметил также, что за полгода в регионе было зафиксировано более 10300 нарушений миграционного закона. Число преступлений, совершенных иностранцами, сократилось почти на 22%, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбургском зоопарке пополнение. В семье обезьянок Игрунок, Жуфруа, Рона и Гермионы родились мальчик и девочка. Детеныши появились на свет еще 1 мая. Сейчас уже слезли со спин родителей, превратили вольер в парк аттракционов, отмечают в зверинце. Малыши переходят с материнского молока на взрослый рацион, едят фрукты, творог, насекомых и субпродукты. А любимое лакомство – саранча. В воспитании участвуют оба родителя. Мама укладывает спать, папа носит на спине. Семья живет в павильоне «Южный» на втором этаже зверинца, пишет «Комсомольская правда». Стучать по арбузу при выборе бесполезно. Об этом заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, люди по-разному воспринимают звук. Вместо этого стоит обращать внимание на внешний вид. Матовая корка говорит о том, что арбуз более зрелый, но при этом полоски на ней должны быть четко выраженными. Также надо смотреть на земляное пятно. Чем оно ярче, тем спелее арбуз, пишет газета.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
0: Информация на правах рекламы.
4: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщик ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
8: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
9: Итак, сегодня 5 августа в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в течение дня плюс 23 градуса.
0: Информация на правах рекламы.

Гарантия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
5: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Доброе утро. Дроны ВСУ продолжают атаки на склады в Альберис. Этой ночью один из беспилотников рухнул на территорию сортировочного центра компании в Тульской области. Возник пожар. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, один человек пострадал. Ему оказывается необходимая медпомощь. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Напомню, накануне тушили пожар на складе в Альберис в Ленинградской области в Красном Бару. К счастью, там обошлось без пострадавших. Часть помещений не пострадала. А вот в Самарской области склад «Вайлдберрис», загоревшийся из-за атаки ВСУ минувшее воскресенье, выгорел полностью – 180 тысяч квадратных метров. Между тем, компания «Вайлдберрис» не будет выплачивать компенсации владельцам машин, сгоревших из-за атаки ВСУ возле ее склада в Екатеринбурге 25 июля. Тогда пожар уничтожил 48 автомобилей, пишет городской портал Е1. Представители маркетплейса сообщили, что возмещение ущерба машинам лежит в плоскости отношений автовладельцев со страховыми компаниями. Рекомендуем автовладельцам обратиться в страховые компании, в которых они приобретали полисы, ответили порталу Е1 в пресс-службе «Вайлдберрис». Ранее в компании говорили о том, что проведут оценку ущерба и будут рассматривать вопрос возмещения в каждом случае отдельно. В эту субботу, 8 августа, в Екатеринбурге будут праздновать День строителя. В воскресенье 9 числа в центре Екатеринбурга пройдет марафон «Европа-Азия». В городе будут перекрывать дороги. Так, с 11 ночи пятницы, 7 августа, до 4 утра в воскресенье 9 числа закроют проезд по проспекту Ленина от 8 марта до Карла Липнихта, а также по улице Толмачева от Ленина до переулка Почтовый. Уже с 6 утра пятницы и до полуночи в воскресенье не будет проезда по улице Воеводина между Малышева и Ленина, также по улице Горького от Малышева до Пушкина. В воскресенье перекрытия из-за марафона будут еще масштабнее, но короче. Общественный транспорт пустят в объезд перекрытых участков улиц. Подробная информация есть на городских порталах Е1 и 66.ру. В Свердловской области наблюдается кадровый дефицит полиции. Общий некомплект почти 28%, сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. Так больше всего не хватает сотрудников ППС – 44%. У конвойной службы показатель – 41%. В уголовном розыске не хватает почти 35% сотрудников, вследствие более 31,5%, пишет «Комсомольская правда». Наиболее ощутимый некомплект в Екатеринбурге – 37% сотрудников. Фото с поверхности Марса, сделанное марсоходом «Спирит» еще в 2007 году, вновь стало вирусным в интернете. Пользователи разглядели в нем фигуру, похожую на человека, пишет Daily Mail. На панорамной фотографии, которую публикует в том числе газета «Ру», среди каменистого ландшафта виден объект, который издалека похож на силуэт человека. Некоторые пользователи предположили, что это может быть статуя. Но большинство специалистов считают, что это психологическое явление, когда человеческий мозг распознает знакомые образы в случайных формах, таких как облака, камни или тени. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
0: Информация на правах рекламы.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
6: Итак, сегодня 5 августа в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в течение дня плюс 23 градуса.
0: Информация на правах рекламы.
7: Строим новое!
8: Ремонтируем любимое!
7: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
1: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
4: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Автомобилисты Екатеринбурга жалуются на плотные пробки на ИКАДе в районе поселков Северка и Палкинский Торфяник. Заторы собираются от моста через реку Решетка. Местами дорожное полотно будто полностью снято. На онлайн-картах есть отметки о дорожном ремонте, однако рабочих на месте не видно. Мост в ужасном состоянии. Никто ничего не ремонтирует. Мы очень страдаем, цитирует сообщение одного из водителей портал Е1. Хуже всего ситуация по утрам и вечерам, когда все едут на работу и обратно. Пробка в это время растягивается на 3-4 километра, отмечают автомобилисты. Кибермошенники остаются одной из главных угроз в Свердловской области. За полгода зарегистрировано более 4000 преступлений с использованием информтехнологии. Это почти на 20% больше, чем в тот же период прошлого года, сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых по итогам заседания коллегии. Больше всего IT-преступлений совершено в Екатеринбурге, почти 3300 или 80% от общего количества. Полиции удалось раскрыть почти 2500 киберпреступлений, пишет «Комсомольская правда». Качество водопроводной питьевой воды в Екатеринбурге должно улучшиться на следующей неделе, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Еще в субботу, 1 августа, началась перекачка свежей воды в водохранилище Екатеринбурга из Нязепетровского каскада Челябинской области. Вода поступит в природные бассейны Верхнемакаровская, Волчихинская, Новомаринская, затем водозаборы водоканала, пишет «Новый день». Напомню, ранее в водоканале заявили, что качество холодной воды в кранах жителей Екатеринбурга ухудшилось после затяжных и обильных ливней. Самозапрет на кредиты с начала запуска сервиса установили более 21,5 миллиона россиян. Всего было направлено более 26 миллионов заявлений, из которых почти 12% позже сами россияне отменили. Пишет агентство ТАСС, ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро. Чаще всего вводят самоограничения на кредиты россияне с активными долговыми обязательствами. Их доля больше половины, почти 56,5%. 22,5% – это заемщики, чьи долговые обязательства полностью погашены. Только 21% россиян со статусом самозапрета никогда ранее не прибегал к кредитам или займам. Больше всего самозапретов приходится на людей в возрасте от 35 до 45 лет, 20% от общего числа. Президент Путин наградил орденом певца Николая Баскова. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов. Народный артист удостоен ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени с формулировкой в области культуры и искусства многолетнюю плодотворную деятельность, пишет Лента.ру, и напоминает, что ранее президент наградил орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени певца Олега Газманова. В документе он представлен как композитор, вокалист и член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства, пишет Лента.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
4: Информация на правах рекламы.
5: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
6: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
7: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи в Екатеринбурге на Бебеля 33.
9: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
10: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
11: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи H.
7: через 3.
11: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
13: Спонсор программы Макс Авто — АО «Медицинские технологии». Сеть клиник здоровья 365. Когда движение сопровождается болью, важно вовремя обратиться за помощью. Современное эндопротезирование для восстановления функции суставов. В клиниках здоровья 365 проводятся операции по замене тазобедренных и коленных суставов с использованием передовых методик. Здоровье 365. Современное решение для полноценной жизни. Возможно противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10 часов и 8 минут в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программой «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
14: Доброе утро.
13: Присоединяйтесь. Ваши вопросы, свидетельства, мнения относительно того, что творится в автомобильном и околоавтомобильном мире, присылайте на +7 908 909 104.5 через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страничка. Там есть чат. Туда тоже пишите. А хотелось бы начать с личного наблюдения. Вчера я выхожу из трамвая, большая толпа, достаточно довольно узкое место на Ботанике. Там недалеко до остановки, конечно, есть велодорожка, но тем не менее, мимо меня проезжает велосипедист и шоркает меня своей неприятной перчаткой. У них же они такие колючие еще. И тут же останавливается... бывают такие, да. И тут же останавливается на светофоре. Я подхожу к нему, говорю: слушай, а шоркаться-то обязательно было? Говорю: а ты видел, что творится? Тут народу сколько ходит. Я говорю: а встать, подождать и поехать потом? Да ты че? По сторонам смотреть надо, ответил мне велосипедист и уехал, не спешиваясь, на зеленый свет на светофоре. И потом вопросы возникают: а как мы их можем к ним хорошо относиться, если вот они себя так ведут?
14: Да, слушай, ну это элементарно.
13: В головах такое.
14: Правила дорожного движения, да, и в ПДД же четко указано, что если ты создаешь помехи пешеходам, то надо спешиться, то дальше уже... Как только ты спешился, ты приравниваешься к пешеходу. Да, вот это исходя из понятия правил дорожного движения. И, собственно, все, ты такой же пешеход с такими же правами, которые есть у пешеходов, спокойно ты уже перемещаешься по дороге вместе со всеми. Да, то же самое касается и средств индивидуальной мобильности. Ну, вот некоторые не знают, как это сделать. И тоже недавно, шли в 6 часов вечера, то есть там офисный район, да, люди выходят из офисов, идут там примерно к метро, и сзади едет водитель электросамоката, СИМ, да, который там всем сигналит. И ты знаешь, так все оборачиваются, и никто не уступает ему дорогу.
13: Хорошо, что вот не
14: все
13: ударил
14: никто. Посмотрели, кто там, и идет прямо спокойно.
13: И главное...
14: и он там, знаешь, очень тихо и грустно там за всеми потихонечку ехал.
13: А этот начал продираться, и главное, не извинился даже. Сразу перешел на «ты», и потом сказал, что я по сторонам. Я говорю: как по сторонам ты сзади едешь? По каким сторонам я должен смотреть? В общем, психология велосипедистов – это страшное дело. И поэтому не любят.
14: Да, вернемся к понятиям правил дорожного движения, да, все-таки вот мы с тобой полюбили читать ПДД,
13: да, много чего
14: кто
13: узнали.
14: Кто приравнивается к пешеходам, да, это лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ну, совершенно понятно, ведущие средства индивидуальной мобильности, дальше вот очень интересно, велосипед, мопед или мотоцикл, то есть если ты мотоцикл тоже катишь,
13: Если
14: ты мотоцикл катишь,
13: у тебя имущество, ты передвигаешь имущество.
14: Ты по тротуару можешь с ним вместе идти, с мотоциклом, с мопедом даже.
13: И просто идти.
14: Да, потом приравниваются туда же, кто у нас приравнивается, ведущие санки, тележку, детскую коляску, либо использующие роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные транспортные средства. Вот это все пешеходы.
13: Стоп, ролики и самокаты, которые, механические.
14: Обычно,
13: на человеческой
14: тяге. Это тоже пешеходы, да. Да, если даже там ты своей ногой разогнался до 100 км в час, то ты все равно пешеход. Просто быстрый.
13: Быстрый пешеход. Все равно, да. У тебя механическое средство. Что логично. То есть ты передвигаешь предмет или передвигаешься вместе с предметом по тротуару.
14: Да,
13: и ты пешеход.
14: Да, меня в этом перечне мотоцикла удивили как-то. Знаешь, никогда внимательно не читал. Так вот, и не было такой необходимости. Но вот мотоциклист, оказывается, если он спешился и ведет мотоцикл, он обязан по тротуару это делать, а не по проезжей части.
13: Идти пешком с мотоциклом. собьют.
14: Ну, слушай, мотоцикл, да, вот с Уралом, с коляской, вот он идет там по тротуару.
13: Ну, это редкость уже, ладно. Ну, в общем, вот так вот. Помните, товарищи велосипедисты, преимущество у пешехода. И все остальные ваши отмазки.
14: И самокатчики, и самокатчики.
13: И остальные, все остальные тоже. Помните, пожалуйста. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения в видеотрансляции во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Пока я летом была в Екатеринбурге, пишет Оксана, наблюдала за велосипедистами. Дело было на юго-западе. 90% не спешиваются при пересечении проезжей частью. Ждут зеленые спешившись и стартуют уже не спешившись. А вот самокатчики стали будто бы организованы и внимательны. Или же просто мы к ним привыкли. Насчет самокатчиков не уверен, ну, что пересекают.
14: Я вот точно тоже, так у меня вот как-то нет таких наблюдений, наоборот, вот, мне кажется, самокатчики-то они еще более наглые в этом отношении.
13: Ну, мы тут как-то с Максимом Путинцевым обсуждали как раз эту тему, что они поделились на две категории. Те, которые, ну вот, люди сознательные, которые обычно передвигаются как на транспортном средстве, на самокате, те стараются соблюдать какие-то и правила вежливости, и просто правила дорожного движения. А вот эта молодежь, которая просто погонять, тем вообще все равно.
14: По большей части. Они еще экономят.
13: Ну, экономят. Да, ну, там кураж, экономия и прочее, и прочее. То есть, разделяются уже так классово, гендерно и повозрастно эти самые самокатчики. Мне так кажется, по крайней мере. Исследований, естественно, никто пока не видел. Может быть, к ноябрю исследования проведут. Нам обещали новые правила для симщиков внедрить как раз в ноябре. Сделают, нет, другой вопрос. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Представители Wildberries, пишет портал Е1, спустя полторы недели дали четкий ответ владельцам машин, у которых сгорели автомобили около склада компании после того, как было нападение, да, 25 июля. Так вот, сотрудники надеялись, что компания пойдет навстречу и компенсирует им потерю имущества. А нет. Что ответили в Wildberries? Вопрос о возмещении ущерба, причиненного транспортным средством в результате атаки на логистический объект компании, лежит в плоскости отношений владельцев транспортных средств со страховыми компаниями. Рекомендуем автовладельцам, чьи машины пострадали, обратиться в страховые компании, в которых они приобретали полисы. Точка.
14: Да, причем речь о полисе КАСКО идет, потому что ОСАГО здесь ничего
13: вот, не... Вот, я тоже хотел спросить,
14: поскольку ОСАГО — это страхование ответственности, да. Ну, слушай, здесь вопрос квалификации, конечно, да, и, в принципе, как правило, такие события квалифицируются как террористический акт, и тогда действительно там компания, на территории которой стояли транспортные средства, она не несет за это ответственности, да. Ну и к тому же это же стоянка общего пользования. То есть это не стоянка в смысле гражданского кодекса, которая огороженная, когда заключается договор со стоянкой на хранение транспортного средства. Да, это стоянка общего пользования. Насколько я понимаю, туда может попасть любой желающий. Ну, печально, что так, потому что все прекрасно понимают все, да, почему все это происходило, но такую позицию выбрали и имеют на это право.
13: А если это квалифицируется как теракт, власти региона как-то тоже же обязаны что-то компенсировать? Нет, вот когда прилетало в дом, были же компенсации?
14: Обязанности такой нет, откровенно говоря, да, но поскольку у нас... все-таки презюмируется, что Российская Федерация — это социальное государство, то какую-то помощь стараются оказывать и оказывают, в принципе, помощь и от стихийных бедствий, там, в той же Кушве, да, когда государство помогает строить дома, восстанавливать все это. Ну, это социальные функции государства, да. Вот если же мы говорим про террористический акт, то власти субъекта имеют право назначить выплату и компенсацию, но, опять же, обязанности такой, ее нет.
13: Ну, в общем, опять же, надо, видимо, просить тем,
14: кто потерял автомобиль. Это же здесь рассматривается все-таки как транспортное средство. Это не имущество первой необходимости, без которого ты не можешь жить. Да? С одной стороны, понятно, что тебе прилетело в дом, и тебе ночевать негде. Да? Естественно, тут всем надо помогать таким людям. Транспортное средство, ну, это другое, конечно. И сейчас, да, вот можно и застраховать свой автомобиль, надо читать перед страхованием правила КАСКО.
13: Ну, кого-то уже страховка была до этого.
14: Все условия договора не регламентируются, и в договоре могут быть исключения, и, скорее всего, они там какие-то есть. Вот.
13: И причем, я думаю, что КАСКО далеко не у всех кто находился на этой стоянке, 48
14: стоянка
13: машин.
14: Совсем не у всех. Да.
13: Кстати, напишите нам, есть у вас каска или нет.
14: Ну, и я тебе еще говорю, вот надо еще...
13: И да, и что там написано.
14: Если каска, надо еще читать полис, да, читать правила страхования.
13: Страховщики любят так все сформулировать и исключить некоторые пункты, правильные для нас, но неправильные для них. Сейчас вот идет спор про ОСАГО, почему надо повышать в очередной раз или расширять коридор, потому что...
14: Ну,
13: да,
14: вот, слушай, никаких споров нет сейчас.
13: Автомобилисты не хотят.
14: 21 сентября...
13: А страховщики хотят.
14: Скорее всего, увеличена стоимость полиса и будут приняты соответствующие поправки. Да? Ну, не увеличена стоимость полиса, ты совершенно корректно сказал. Да?
13: Расширен коридор.
14: Да, расширен коридор в большую и в меньшую сторону, как всегда подчеркивают. Ну, я чего-то подобного до конца года уж точно ожидаю. Совершенно очевидно. И вся информационная вот эта вот возня, которая идет сейчас около ОСАГО и РСА заявления, да, они как раз вот направлены на то, что смотрите, мы больше платим, вот сейчас мы
13: почти в ноль работаем, иногда
14: выплата в минус работают, уже не в ноль даже работают, в минус все работают. Вот, поэтому, скорее всего, изменения какие-то будут. Ну, не какие-то изменения, а изменения стоимости.
13: А уже есть изменения. Известия сегодня пишут о том, что для тех, кто попадал в ДТП, стоимость ОСАГО за последние несколько месяцев увеличилась где-то на 10%. То есть уже потихонечку идет...
14: Для тех, кто был виновником ДТП, повышающие коэффициенты предусмотрены. Но повышающие коэффициенты, подожди, они у нас корректируются все в один день, 1 апреля. Происходит корректировка коэффициента бонус-малус, это как раз коэффициент безаварийности. И если человек попал вот, не знаю, после 1 апреля вот сейчас в ДТП, был виновником, страховая за него выплатит, страховка у него подорожает только с 1 апреля. Если он будет страховать свой полис до 1 апреля, у него, по сути, КБМ будет тот же самый.
13: Никодим считает, что есть страхование автомобиля, жилья от, но все хотят компенсации от государства, то есть из бюджета, из налогов. Так государство для того и существует, вот правильно Максим Иванович сказал, социальное государство прописано в основном законе Российской Федерации, Конституции называется, забыл, какая статья, вторая, что ли, ну, где-то там, в начале, в общем, в самом, и это предполагает, что мы налоги не просто так платим, чтобы государство существовало, ну, и в том числе, когда вот такое случается.
14: Нет, ну, государство обеспечивает инфраструктуру, электричество, дороги, газ, там, да, все остальное, вот освещение, там, те же самые дорог, но есть ситуации, когда законодательство не предусмотрено, да.
13: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Топливные истории. Разошлась одна такая топливная история из Красноярска. Одна из сетей АЗС, пишут ведомости со ссылкой на разные телеграм-каналы, снизила цены на топливо перед приездом президента России Владимира Владимировича Путина. Он приезжал 3-го, как я понимаю, августа. 2 августа стоимость на 24 рубля упала сразу, единого момента, на оба популярных бензина. А 4 августа, когда президент уехал, стоимость вернулась на те же самые 24 рубля.
14: Да, как говорит один наш общий знакомый, как же мы удивлены. Ну, тут комментировать только портить. Я не знаю, как это комментировать. Ну, знаешь, как-то вот скрепность какая-то вот в этом.
13: Рассчитывали, что президент будет изучать стоимость бензина и потом говорить, что я видел своими глазами.
14: На всякий случай. Вот.
13: На всякий случай. Как бы чего не вышло. А потом уже уехал.
14: Там уже, по-моему, даже федеральная антимонопольная служба заинтересовалась.
13: Еще бы! За два дня скачок 24 рубля в минус и в плюс. Ну, как это вообще можно?
14: Дешевый завезли, распродали.
13: Ну, да, они говорят, да, все зависит от логистических поставок, что вот сейчас мы все поднакопили, может быть, имеем право снизить, но, возможно, ненадолго. Об этом где-то сообщалось на этой сети заправок.
14: И так тоже бывает.
13: Ну, ладно. Это единичный случай на самом деле, потому что больше я не слышал о таком, чтобы прям... Ну, хотя и президент не так часто приезжает в разные города. Ладно. Хорошо. В Москве угоны автомобилей стали экзотическим преступлением. Об этом сказал мэр города Сергей Собянин на 5-м международном транспортном саммите. По его словам, сегодня столица является лидером с точки зрения транспортной безопасности, в том числе благодаря видеокамерам, системе распознавания лиц, наблюдению на дорогах и новым технологиям. Ну, еще пообещал, что и дорогами будет и заниматься в ближайшее время. Там даже какой-то проект, я забыл, где именно, в Тушин, не в Тушин. Ну, вот где-то собираются делать квартал какой-то такой, на котором и будут наблюдать. Так вот, если в 2010 году в Москве угонялось 10 тысяч машин, то сегодня этот экзотический вид преступления составляет совершенно мизерную долю. В 47 раз этот вид преступлений уменьшился, пояснил мэр.
14: Ну, вот сразу я так не смогу разделить там 47, ну, 10 тысяч на 47.
13: Мало.
14: Но понятно, что снижение есть, да, и существенное, причем снижение такое. Ну, слушай, действительно, да, современные средства слежения, это и система паутины, сейчас федеральная система есть, да, она как раз позволяет отслеживать транспортные средства, даже не обязательно там, что с тем же номером, номер могут же поменять, да, те же самые угонщики, допустим, да, но система, в принципе, умеет определять там по каким-то косвенным признакам вести автомобиль конкретно вот даже без привязки к госномеру. И вот эти современные решения, связанные с нейросетями, с искусственным интеллектом, да, они действительно работают. И это тенденция не только по Москве, это вообще
13: в прошлом году еще говорили, что тенденция. Угоны уходят из нашей жизни.
14: Колоссальное снижение просто количества угоняемых транспортных средств. Ну, плюс еще практически невозможно стало вывести из страны, да, вот вследствие некоторых там ограничений закрытых границ с многими государствами. Ну, сейчас вот, как, по крайней мере, говорят специалисты, да, вот в основном угоняют для того, чтобы разобрать на запчасти.
13: Каннибализм, да, авто.
14: Да, разобрать на запчасти и все это потом продать. Ну, это не каннибализм все-таки. Автомобиль сам себя не ест. Использование там БУ-запчасти на другой машине, это не каннибализм совершенно. Этот термин кем-то журналисты был придуман, но он совершенно не подходит к ситуации. Ну, какой каннибализм?
13: Ну, ладно, скармливание хорошо. Одного автомобиля другому. Пусть будет так. Ну, в общем, зафиксировали. Хорошо, что угонов стало меньше. Ну, это действительно тенденция такая. Зачем угонять, если ты потом не пристроишь никуда?
14: Ну, да. Ну, да.
13: Этот автомобиль. А, кстати, про все такое. Про слежку за тем, чтобы на дорогах было безопасно. Еще одна новость. Представители ассоциации ОКО, которая объединяет производителей и операторов систем фото-видеофиксации, предложили законодательно разрешить в России автоматизированную фиксацию нарушений ПДД с дронов. То есть без участника сотрудников ГАИ. Эксперты сомневаются в правомерности даже изменения законодательства, потому что дрон может много в чем ошибиться, скажем так. Несмотря на то, что детализация лучше, ракурс может быть лучше, но, тем не менее, дрон может, например, не понять, есть ли полоса, нет полосы. Он может запутаться в геолокации, потому что он не на столбе висит, а летает.
14: Ну, и так то, далее. Что ты называешь, это исключительно технические моменты, которые на самом деле вполне решаемые. Да? Ну, госинспекция дроны сейчас, не знаю, сейчас, наверное, не использует уже, да? Вот, но
13: говорят,
14: раньше...
13: Используют просто за тем, чтобы наблюдать, что происходит на дорогах. То есть не фиксируют.
14: Раньше это использовали каким образом? Да, вот один из первых дронов в стране был запущен в Свердловской области на трассе Екатеринбург-Каменск-Уральский. И это было, прости меня, в 2000... по-моему, в 2016 году.
13: Ого.
14: 10 лет
13: 10
14: назад.
13: Лет.
14: Да. Вот когда поднимали дрон, сидел инспектор в автомобиле у себя и смотрел. Вот водитель едет, раз, пересек сплошную линию разметки, кого-то обогнал. Через километр ему останавливают, предъявляют ему кино. Вот смотри, вот ты тут едешь, хорошо все видно, там гостомера там чаще... Все было видно.
13: Но видишь,
14: потом в Краснодарском крае достаточно
13: момент
14: активно
13: останавливают.
14: Такие, да. В Краснодарском крае достаточно активно по той же схеме использовали такие дроны. Но сейчас, по-моему, их все-таки не используют. Да, вот, есть специфика некоторая в пользовании беспилотных летательных.
13: В разрешениях, которые надо получить на то, чтобы их использовать.
14: Да. Сейчас не используют. Ну, вообще, вопрос такой, вот, фиксация автоматически с помощью дрона, это вопрос технический абсолютно. То есть действующее законодательство, оно уже сейчас, на мой взгляд, позволяет это делать. Да? Где-то, может быть, в стандартах надо поменять что-то. Да, но сама по себе техническая сторона, вот она совершенно понятна, и современные технологии дронов, да, они вполне позволяют тебе совершенно достоверно идентифицировать транспортное средство, местность, координаты, ну, при условии того, что все нормально работает.
13: Там, вот, что ты нигде не глушишь. Сам понимаешь, где ты летаешь, какие у тебя координаты.
14: Да, то есть все это технически возможно, и, скорее всего, когда-то мы к этому придем. Не в ближайшее время, я думаю, да, ну, когда-то мы к этому придем.
13: Ну, с камерами тоже всякими были вопросы, которые в автомобиль устанавливались, и которые на трассах стоят тоже. Сначала же технические тоже были вопросы, что ошибаются, не то снимают, не так присылают и так далее, и так далее. Почти решили.
14: Ну, это вопрос технический, да. Это действительно не стоит у нас прогресс на месте, да, и эти системы они тоже совершенствуются. Поэтому рано или поздно придем, но там не в ближайший год-два, там это точно.
13: Никодим пишет, он, по-моему, если не ошибаюсь, из Каменского-Уральского как раз, сейчас от дронов остались только знаки. Еще знаки стояли, что работают
14: да,
13: дроны.
14: Да, специальные знаки висели и в Краснодарском крае. Вот в Краснодарском крае вообще водители пугались, да, там, ну, гористая местность такая. Ты выезжаешь, а там, как все это использовали, там дрон зависал на высоте метров, ну, там, 7-9, да, примерно так вот, то есть невысоко. А дроны, которые использовала госинспекция, я не знаю, ты хоть раз видел их или нет, это достаточно большая такая штука, наверное, шириной с метр, наверное, примерно. И ты выезжаешь за поворот, а там такая висит. Штука висит, вот знаешь, вот и прям это...
13: Нашествие.
14: Страгивали водителя.

0: все было.
1: Там на красного светофора. Там. Да, было, было все. Ну, так. Случается иногда.
0: Да. Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идрышову до завтра.
1: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Время информационно-оздоровительной зарядки, если хочешь быть здоров. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
4: Добрый день, уважаемые слушатели.
3: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Есть какие-то симптомы, по которым люди могут оценить свое состояние, ну, хотя бы для того, чтобы вот пойти на прием к сосудистому хирургу и довольно уверенно соглашаться на предложенные УЗИ-исследования? Что должно подсказать, что, может быть, стоит пойти и показаться?
4: Здесь также важно отметить то, что у пациентов онкологического профиля, как правило, клиника тромбоза, она несколько стерта. То есть, если пациент приходит без наличия какой-то патологии сопутствующей, там яркая клиника, характерная для поражения того или иного русла. А вот у онкологических пациентов клиника, она несколько стерта. Однако, есть те симптомы, которые заставляют пациентов обратиться здесь и сейчас на прием к сосудистому хирургу. Ну, в первую очередь, это болевой синдром. Если мы говорим про нижние либо верхние конечности, это всегда боль. Она может быть как локальная, так и распространенная по всей верхней либо нижней конечности. Это первый симптом. Второй симптом – это отечность. То есть отек выраженный, он значительный. То есть по отношению к здоровой конечности отек может достигать 3-5 сантиметров. Это тоже очень важный симптом, который нельзя упускать у пациентов онкологического профиля. В поверхностных венах это все-таки больше у года катетер-ассоциированных тромбозов, но клиника там несколько иная. У пациентов будет покраснение, уплотнение. Вот это, безусловно, их заставит обратиться на прием.
3: Ну, то есть это видно хотя бы, это можно вот на себя посмотреть. Раньше я выглядел не так.
4: Да, абсолютно верно. То есть поверхностные вены, они дадут наглядности больше, чем глубокие. Хотя и отек, он всегда заставит пациента обратиться на прием к врачу. А если он еще и сопровождается болевым синдромом, то подавно.
3: Хорошо, давайте теперь про то, какие чаще всего сосуды страдают.
4: По опыту лечения таких пациентов, в большей степени, конечно, тромбозы приходятся на вены нижних конечностей. А вторым по степени встречаемости это тромбозы верхних конечностей, но здесь нюанс. Они на ровном месте, как правило, не возникают, они всегда с чем-то ассоциированы. С чем они ассоциированы? Это с катетерами. Вторые по степени значимости, те, которые часто встречаются, это нижняя полая вена. То есть, как правило, если это патология кишечника, либо поперечно-ободочной кишки, сосуд располагается достаточно близко к опухолевому процессу, даже если он и удален. Тромбоз нижней полой вены тоже часто встречается в практике сосудистого хирурга у пациентов с онкологическими заболеваниями.
3: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
0: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Друбцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
5: Всем доброе утро.
0: Присоединяйтесь к нам. +7 908 900.

0: 8-9-104-5. Это номер для ваших сообщений через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите.
1: В Екатеринбурге наконец-то сухо и тепло. И так будет в ближайшие дни. Рассказала об этом главный синоптик Урал-гидрометцентра Галина Шипаренко. Сегодня днем в Екатеринбурге +23 без существенных осадков. Кстати, по области сегодня кое-где до +26. Завтра, еще раз, это по прогнозу синоптиков. В Екатеринбурге +22 тоже без осадков. В пятницу днем обещают небольшой дождь, ключевой пока небольшой, +23. Так что, в общем, очень комфортно и хорошо. Кстати, если вы думаете, как бы позагорать, не выходя из дома в эти прекрасные дни, делайте это, пожалуйста, осторожно, предупреждает издание «Известия». А «Известия» ссылаются на слова адвоката, который, в свою очередь, предупреждает о возможном наказании за загорание обнаженным на балконе. Саид Ахметов поясняет, что балкон может попадать, ваш родной собственный балкон, в зону видимости соседей, прохожих и даже камер наблюдения. И в связи с этим кто-то может счесть, что нарушена общественная нравственность, общественный порядок вообще в российском законодательстве. Нет прямого запрета на загорание обнаженным на балконе. Конечно же, никто это не прописал, но подобные действия, тем не менее, могут повлечь штраф и арест. Например, если кто-то, включая суд, в конечном счете, будет расценивать то, что вы загораете без одежды, явным неуважением к обществу, это статья КАПовская «Мелкое хулиганство», а там штраф до 1000 рублей и даже административный арест до 15 суток.
0: Есть такое, есть такие прецеденты, правда, я не видел про штрафы, но в Красноярске еще весной жительница жилого комплекса одного решила позагорать так, и она прям позагорала, то есть легла так, чтобы все было видно, и соседи ее
1: на
0: начали...
1: На балконе?
0: На балконе на своем, соседи ее начали фотографировать, выкладывать
1: в соцсети,
0: как она безобразничает, в соцсети. И потом, даже не обращаясь напрямую к полиции, тем не менее, они не обратились, но полиция заинтересовалась.
1: И что же дальше? Она там?
0: Ну, все,
1: наказали?
0: Начала проверку.
1: Вот проверка.
0: Да, проверка пока идет, пока не наказали вроде бы. Есть такой прецедент.
1: Помните фильм «Ширли-мырли»? Мать у тебя, дай бог каждому, нет, соседи у вас, не дай бог никому, реально. А, кстати, еще свидетели могут прийти к выводу, что вид обнаженного человека задевает достоинство, нарушает права, и в суд может поступить иск о компенсации морального вреда.
0: Какие у нас обижающиеся
1: какие
0: люди.
1: Какие прекрасные люди. Мне интересно, женщина или мужчина на ту девушку пожаловались?
0: Там несколько соседей, как я понял из сообщения, вот Красноярск.
1: И соседок.
0: Там первое солнце, видимо. Может, соседки и соседи и все остальное. Потому что у нас, знаешь, мужчины тоже некоторые за мораль
1: следят.
0: Некоторые,
1: да, это так, правда, что... еще почище женщин. Да, да, да. И мы до этих мужчин еще дойдем. Между тем, в жару, в нашем прекрасном городе, жару обещают в субботу до +28 пока без дождя. А что у нас в субботу, как кто-то говорит, второй день города, причем работа над ошибками погоды. День строителя, который пройдет, как обычно, с размахом и, кстати, без продажи алкоголя в центре, имеется в виду.
0: Местах, да.
1: Активности пройдут в историческом сквере и на проспекте Ленина. Некоторые моменты с полудня до 20:00, например, на проспекте Ленина будет мотошоу с трюками на вело- и мототехнике. Причем желающих собираются катать на мотоквадротакси. Будет матч, как обещают легенд мотофутбола. Несколько блоков. Там, кстати, отдельный заезд для малышей на беговелах.
0: Ну, это нормально.
1: Вот, по предварительной регистрации. Будет, как обычно, масштабная выставка строительной техники. На этих словах ребята из МГИ напрягаются. Там колесные гусеничные экскаваторы, погрузчики,
0: тягачи. Сломают, в конце концов. Мы новую.
1: Гори сарай?
0: Да?
1: Нет, нет. Буровые установки. В общем, около полусотни машин. Кстати, я посмотрела программу. Будут разыгрывать автомобили «Лада Приора». Может быть, кому-то это покажется особо притягательным. Хедлайнер группа «Ума Турман» в этом году в 20:40 обещают бесплатный концерт. Завершится праздник в 21:30 вечера. Салюта не будет. По причине, собственно, этих массовых торжеств С пятницы уже начнут перекрывать движение на трех улицах в центре города. На участках, например, проспекта Ленина от 8 марта до Карла Либкнехта уже с 11 вечера 7 августа до 9 августа раннего утра. Воеводина от Малышева до Ленина, Горького от Малышева до Пушкина. Естественно, поменяется схема движения общественного транспорта и Симы. Симы тоже будут ограничены.
0: Симы, они вообще там ограничены, вообще-то висят вот эти знаки, где предупреждено, что нельзя на Симах заезжать на эту территорию.
1: Здесь конкретные территории указаны.
0: А здесь, видимо,
1: указаны.
0: Отключат, в том числе и кикшеринговые компании, как и было на День города, и территория, вот те же самые примерно, что ты назвала.
1: 8 августа, то есть прям с полуночи.
0: А там же еще Европа-Азия марафон, там сочетаются два, все совместили. С 7-го начинается гуляние, потом переходит День строителя, потом марафон Европа-Азия, где тоже будут
1: движение
0: эти самые ограничения.
1: Индивидуальной мобильности, имеется в виду, будет закрыто с 8 августа, прям с ночи, до 5 утра 9 августа. Это границы улиц 8 марта, Малышева, Пушкина и проспект Ленина. Ну и сейчас мы уже к другим темам перейдем. Военкоматы начали набирать людей для защиты важных объектов, особо важных от беспилотников. Давайте будем цитировать, например, по 66.ru. Эти отряды называются МОГ. Это мобильные огневые группы, и военкоматы формируют резерв для охраны важных объектов в области добровольцев. В течение 2 недель будут обучать на полигоне, а потом на месяц отправят на сборы. Собственно, эта охрана, собственно, объектов и будет.
0: Сборы, они, естественно, оплачиваются. Ну, разные выплата рядовому сержанту и офицеру до 56 тысяч рублей выплачивает работодатель по основному месту работы.
1: Есть денежные выплаты непосредственно за участие в сборах. За участие работодатель не выплачивает. За участие это, например, рядовой от 21 тысячи до 29, сержант до 34, офицер уже до 56. Так вот, сказано, во всяком случае, в Чкаловском военкомате утверждают, что за время сборов добровольцы просто будут получать зарплату на основном месте работы. И тут такой глубокий вздох работодателей. Да, зарплата на основном месте работы должна сохраняться.
0: Для работодателя это как отпуск сотрудника, такой вынужденный, скажем
1: так. А то, что я обозначила эти суммы, это собственно, уже... Это денежные выплаты за участие в сборах. Это не дополнительно. Это плата за, собственно, охрану. Должны на работе не просто выплачивать по-прежнему зарплату, хотя человек будет отсутствовать, еще и сохранять, разумеется, место. Плюс к этому бойцов обещают обеспечивать питанием, иногородним при необходимости оплачивать жилье по 5 человек группы. И эти группы будут друг друга сменять на дежурстве. При желании после 45 дней любой участник может остаться и продолжить службу. Что важно, обещают участников этого МОГ-резерва не отправлять в командировки в зону СВО.
0: Да, до 57 лет кандидаты могут рассматриваться вот этой самой комиссией, потом будет принято решение отправлять, не отправлять на сборы и на охрану объекта. Понятно, почему не отправлять на СВО, потому что сейчас тоже нужно охранять объекты здесь, и как раз на это все рассчитано.
1: Во всяком случае, так обещают. По состоянию здоровья формально есть ограничения, но в военкомате так говорят, что в целом большинство вопросов можно решить. Как говорится, скорее всего, берут всех, просто возрастные рамки есть. И сейчас вот мы о чем с вами поговорим, о том, испугались ли россияне ехать на юг. Если раньше дискуссии касались, например, Крыма, от идеологической плоскости, хотим или нет туда ехать по таким политическим соображениям, до соображений безопасности, сейчас уже речь идет о том, ехать или нет на курорты Краснодарского края. Например, после атаки на курортное село в черте Геленджика, где пострадали, по последним данным, 58 человек. Вначале сообщали о 7 погибших, в их числе про 3 детей говорили. Потом стало известно, что скончался уже 4-й ребенок. Люди отдыхали на пляже. 9 минут, кто-то говорит 10, атаки беспилотников, и все, людей нет. Причем очевидцы рассказывали, что сирен не слышали. Люди видели дрон в районе пляжа и укрывались лежаками. Замглавы Геленджика Енина Скорикова сообщила, что во время взрыва еще и галька разлетелась, и она изранила людей, грузили в скорую пострадавших прямо на этих лежаках. Так вот, испугались ли россияне ехать на юг? Есть сеть городских порталов, как вы знаете, там есть свой Е1, который называется в Краснодарском крае 93.ru. Во-первых, там опросили читателей. И, между прочим, кое-кто из Екатеринбурга написал, например, реплика такая: «С Урала никуда не ногой, пока это все не закончится». Кто-то пишет: «На наши курорты сейчас ехать нельзя. Были в Анапе в 23-м году, с тех пор сидим дома, хотя очень хочется на море». Дальше начинаются вот обвинения: «Сами виноваты, поехали», но это я даже не буду цитировать. А кто-то вот что пишет: «Часто езжу поездами до важного промежуточного узла в направлении на юг». Это читатель из Москвы. «Поезда все битком, билетов не купить на бюджетные места, люди с баулами, детишками, собаками и кошками едут на отдых». Все.
0: Ну, а потому что у нас как что-нибудь происходит, ты упомянула Крым, когда тоже с безопасностью там начались проблемы, наши люди, у которых все оплачено, говорили: ну что теперь сделать, у меня отдых пропадает. Вот мы тоже это обсуждали, когда вот в том числе из Екатеринбурга люди ехали,
1: здесь
0: немногие
1: сколько
0: отказывали.
1: Причем здесь нужно понимать, как читать разнообразные статьи. Одной статьи, чтобы составить полноценную картину, что сейчас происходит в Архипо-Осиповке, явно недостаточно. Накануне открываю газету «Ру», а там, ну, такая траурная статья, но там такие подробности. Я вам сейчас почитаю, вы поймете, о чем идет речь. Туристы отметили, что в селе Архипо-Осиповка закрыли все пляжи. Тем не менее, люди все равно гуляют по набережной, кафе на них по-прежнему работают, но музыку тоже приглушили. Я охотно верю в то, что музыку приглушили, что, да, как-то градус веселья понизили, разумеется. Но... Пишут, сейчас подожди, Паш, я договорю, пишут еще раз о том, что якобы закрыли все пляжи. Это газета «Ру», ребята в редакции сидят в Москве. Еще раз, есть портал 93.ru, где корреспондент А, во-первых, обзвонил несколько гостиниц и гостевых домов, чтобы узнать, все ли там закрыли, я имею в виду пляжи, и Б, просто послали фотокура, чтобы он пофотографировал, как закрыли, в кавычках, эти пляжи. Что пишут коллеги?
0: Но жизнь продолжается. Сейчас на пляжах Архипки снова отдыхают люди. Уже не так много. Большая часть лежаков пустует. В самом море тоже без ажиотажа.
1: Но тем не менее,
0: фотограф Дарья Паращенко побывала на месте и сняла жизнь курорта спустя день после трагедии. Что мы видим на фотографиях? Люди и в море, и на лежаках.
1: Конечно.
0: Причем, ну да, может быть, конечно, не так забито, как это раньше было.
1: Разумеется, видно. И в Ранье про то, что все пляжи закрыты. Например, корреспондент 93.ru позвонил в разные гостевые дома, в маленькие вот эти отели. Например, в гостевом доме Антонида сообщили, что отдыхающие продолжают купаться. Пляж рядом с нами открыт, люди купаются. Представительница гостевого дома рассказывает, говорит, что в поселке не вводили режим ЧС. Но сейчас такое время, что никто не может гарантировать безопасность, это понятно. Ну так вот, что говорят туроператоры? Опять же, этот портал поговорил с вице-президентом Ассоциации туроператоров России. По совместительству он руководит известным одним туроператором, ну, в смысле, компанией туроператором. Сергей Ромашкин его зовут. Он говорит, что, слушайте, туристы не так быстро реагируют на все эти ситуации. Тем, кто еще не приехал, на изменение маршрута, если это произойдет, нужно около недели. Тем, кто на месте, надо хотя бы пару дней, чтобы сориентироваться и принять решение. Во всяком случае, вчера никаких изменений не было. По Геленджику мы не ожидаем снижения турпотока. Вот и все.
0: Потому что туристы, которые едут, они понимают, что в Архипо-Осиповке это совсем другая локация.
1: Да ладно, ну конечно. Правда другая локация. А ничего, что Архипо-Осиповка в черте Геленджика. Это село, формально нужно ехать до него, конечно, из Геленджика, из центра, на машине, но, тем не менее, это черта Геленджика. И кто может гарантировать, что вот сегодня в эту воронку упал снаряд, а в следующую, не дай бог, не упадет в Геленджик? По данным АТОР, Ассоциации туроператоров России, эти данные, опять же, приводит портал 93.ru, сейчас турпоток в Краснодарский край на 2-3% даже выше, чем в прошлом году, несмотря на то, что эти звуки сирен все-таки раздаются на побережье и без беспилотные атаки. В Сочи уменьшение есть количество туристов? И даже Ромашкин говорит, может быть, на 6-7% снизится. Я подозреваю из-за того, что слишком часто там аэропорт закрывают, и люди понимают, что да, не потому что опасно, а потому что неудобно.
0: А почему в Анапе, например, поток увеличился за этот год, год к году? Потому
1: хотя
0: что в прошлом году
1: мазут
0: был. Потому что люди понимали, что ты не покупаешься, тебя не пустят на пляж.
1: Вот не тогда, потому что вред
0: не
1: для
0: потому,
1: здоровья.
0: Что вред для здоровья. Не пустят на пляж, ты потеряешь это время просто по Анапе гуляя. Там
1: хотя, знаешь, аэропорт Геленджика тоже периодически закрывается. Например, исполнительный директор аэропорта Геленджик Сергей Дяйкин дал интервью изданию «Коммерсант», где рассказал, что из-за так называемых ковровых атак потерял аэропорт 16% рейсов с начала года. И 16%, ну, непонятно. Это 156 рейсов, а аэропорт, как он говорит, не досчитался. В июне воздушное пространство закрывали 57 раз. Не смогли вылететь почти 5000 человек. И вот потери рейсов, он говорит, 16%.
0: Но, тем не менее, народ остается или покупает новые путевки. Мне интересна позиция операторов, которые как бы должны сейчас отговаривать от того, чтобы люди покупали путевки.
1: Пчелы не против меда.
0: Да, но социально ответственные операторы как бы должны предупреждать.
1: А что, режим ЧС не введен?
0: Не введен, ну все тогда, ну и ладно. Ну, езжайте, ни о чем мы вас не будем предупреждать. Такая
1: позиция. Ну, может быть, кто-то и предупреждает, но, как говорят, извините, мы ничего не можем гарантировать. И перемигиваются. Ну ладно, ну тогда мы поехали. В конце концов, кто-нибудь говорит, что раз в год и палка стреляет, и кирпич на голову может упасть и в тундре, да, с ближайшей елки. Все эти классические аргументы.
0: А наши туристы, ну, все проплачено, поэтому мы поедем в любом случае.
1: Что нам пишет Оксана, например?
0: Да, Оксана пишет свидетельство. Вчера с подругой разговаривала. Она с Краснодара, сейчас в Турции живет. Но ее мама сообщила об этом событии. Люди едут в Краснодар все равно. Вот и ответ.
1: Да, собственно, из разных источников таким образом мы узнаем, что пока, во всяком случае, туристический поток не снижается. Переходим уже к следующей теме. Ребят, ну не дня без строчки. Только вчера мы с Максимом Путинцевым рассказывали про то, как председатель Свердловского отделения организации «Союз отцов» Вячеслав Истошин заявил, что мальчиков старше 5 лет необходимо изолировать, а женщин, речь шла о школах, в частности, хоть и про 5 лет сказано, но вообще тема была интервью на ОТВ, это школы и что там не хватает мужчин. Серьезный резонанс эти слова вызвали. Ну, в общем, пересказывать дальше не будем. Но я же говорю, ни дня без строчки. И новое заявление на этот раз от депутата Госдумы Александра Ильтикова, который заявил, что женщина не может считаться полноценным человеком, поскольку была создана из ребра Адама. Впрочем, мужчинам он тоже фактически отказал в полноценности. Он выступил тоже в эфире, только на этот раз Курганского телеканала «Область 45». Там вышло ток-шоу, которое было посвящено проблемам демографии. И Александр Ильтиков, между прочим, в окружении женщин в студии сидел, внезапно для кого-то обратился к Библии. Мы сейчас вам дадим послушать небольшой фрагмент этого фееричного выступления.
2: Тогда навлекли на него сон, взяли одно из ребер его, то место закрыли плотью и дали ему жену. Вот с тех пор не было двоих, троих, четверых людей создано, один человек, но из него сделали два. А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком, он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены.
1: Александр Ильтиков, депутат Государственной Думы в эфире Курганского телеканала «Область 45». Как себе такое? Разведенные мальчики. Ну
0: ищите
1: что?
0: Ищите дальше.
1: Страдаете?
0: Инвалиды?
1: Так, ну давай без всяких этих. Ну, по Ильтикову не нужно повторять, конечно же. Вообще, издание Russia Today поговорило с Ильтиковым, собственно, заявление которого сейчас вся Россия обсуждает. Он объяснил, собственно, это было и в эфире. То есть это было понятно, что он-то имел в виду не оскорбление каждого пола, он имел в виду
0: что
1: только вместе можно быть полноценными, когда союз мужчины и женщины, вот вы вместе, и гармония.
0: Тогда никто не может,
1: в общем,
0: проникнуть,
1: сказал Grotius Today, просто приводит вот цитату: гармония в природе, гармония с создателем, вот это и есть понятие полноценного человека, состояние дух мужского и женского начала, вот что имел в виду депутат, он это объяснил, поэтому нельзя разрушать женское и мужское начало. Это не первое скандальное высказывание Летяковой на тему отношений полов. Может быть, вы помните, как два года назад, в 24-м году, да, он призвал женщин рожать детей, пока, цитата, «рожалка работает».
0: Прошла волна хейта, и он объяснил, что действительно он говорил о том, что надо типа следить за своим репродуктивным здоровьем.
1: А за языком не надо следить?
0: Это
1: по поводу уже нового высказывания в эфире телеканала Курганского в прокуратуру обратилась екатеринбургская общественница Паша Екатерина Герлах. Да, общественница и бывший следователь. Причем мы с Екатериной пообщались, она рассказала, что ее особенно задело, как она считает, недопустимое использование слова «инвалид», поскольку, например, у нее самой относительно недавно случился такой тяжелый перелом ноги, и она как раз сейчас собирает документы для присвоения группы инвалидности, и тут видит высказывание Ильтикова, видит и
0: мужчин,
1: слышит. Неважно. Она попросила прокуратуру проверить высказывание на предмет разжигания ненависти и вражды по отношению и к женщинам, и к мужчинам, и к инвалидам, а заодно рассмотреть вопрос о привлечении Ильтикова по статье КАПовской «Оскорбление». Причем Екатерина ведь жаловалась на Ильтикова еще в 24-м году.
0: Да?
1: Он же тогда и про рожалку сказал, и про тех, кто не торопит заводить детей, назвал их чучелами. Кстати, тогда комиссия Государственной Думы по этике не нашла в тех словах нарушений.
0: Потому что, видимо, высказал свои... А что тут находится? Соединил пир и Библию, пир платоновский, и все это перемешал, получилось вот так.
1: А он в курсе, что он соединил пир платоновский?
0: Нет, вот это может нет. Вот мне интересует, а кто те самые, кто погрузил Адама в сон и вырвал у него ребро? Погрузили, он во множественном числе говорит. Меня очень это заинтересовало. Нет ли там еще какого-нибудь теологического вопроса?
1: Мне кажется, вам нужно пообщаться. Напиши ему, Паша. Между тем, это действующий депутат Государственной Думы, и он подал документы для участия в выборах по Курганскому одномандатному округу, выдвинула его партия «Единая Россия», о чем сообщает избирательная комиссия Курганской области. А народу, что называется, нравятся такие высказывания. Причем Екатерина рассказала мне забавный случай один, когда она в сентябре прошлого года ехала в поезде и познакомилась в купе с дамой, которая внезапно долго стала рассказывать о неком бизнесмене, одновременно депутате, который такой молодец. Он построил предприятие, на этом предприятии все село работает, построил православный храм в этом селе, и Екатерине стало просто интересно, а кто же такой чудо-человек? И, как выяснилось, Ильтиков. Тут Екатерина рассказывает о жалобе 24-го года, дама вздыхает, да, некрасиво, про рожалку и прочее, конечно, но с другой стороны он нам село поднял. И как Екатерина
0: хороший.
1: Написала мне, диалог вышел грустный, и на подумать. Дальше ехали молча. Это я к вопросу о том, что мы опять же вчера с Максимом Путинцевым говорили о том, что у нас слова часто воспринимают острее, чем действия. А судить все-таки надо по действиям.
0: И потому и по-другому, смотря какие слова и смотря какие действия.
1: Прав, конечно, но я говорю о том, что у Александра Ильтикова на месте, что называется, очень много поклонников, которые ему могут простить какие-то, в том числе женщины даже прощают, такие резкие высказывания, потому что видят и плюсы от
0: жизни, в отличие от предыдущего высказывания 24-го года, вот в этом, о котором мы только что прослушали, ничего такого резкого-то не было. Это, ну, такая смутная теология.
1: Для себя не было, для многих пользователей
0: сети. Ну, конечно, услышали
1: сети,
0: неполноценный человек, ага, и не подумали, почему именно. Потому что надо соединяться в семью, искать свое ребро мужчинам и свое тело женщинам.
1: Подумай об этом, Павел Владимирович, на досуге. У нас все, время истекло. Спасибо за внимание всем. Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
1: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Не переключайтесь.
3: От первого лица.
4: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
5: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
4: Что с нефинансовой помощью? Ну и, собственно, как мы ее определим?
6: Во-первых, я бы так сказал, это информационная поддержка. У нас работают горячие линии, но прямые эфиры, у нас их очень много идет и по совершенно разным темам. У нас отдельно проводятся какие-то крупные мероприятия, большие образования. То есть у нас образовательные мероприятия тоже по территории Свердловской области. Там «Начни свое дело», угу, и прочее, прочее. То есть довольно много. У нас сделано различные чат-боты информационные. У нас каналы, там постоянно идет информация всякая. Да, вот это как раз и есть такая информационная поддержка. Есть поддержка там условно-имущественная, когда у нас наши площадки типа «Салют Домна» мы предоставляем предпринимателям для проведения каких-то мероприятий. Плюс у нас ведь на самом деле у фонда еще 8 бизнес-инкубаторов по территории всей Свердловской области, там в Невьянске, в Краснотуринске, и мы предоставляем там тем предпринимателям на конкурсной основе по дешевке возможность там располагаться.
4: А это такие коворкинги?
6: Просто офисники.
4: Ну, то есть не обязательно иметь свой офис, строить что-то, арендовать.
6: Да, можно туда,
4: можно воспользоваться вашими услугами.
6: Там мы объявляем, у них ограничение не более 2 лет нахождения в этих бизнес-инкубаторах. То есть, когда они съезжают, мы объявляем конкурс, ну и дальше уже отбираем тех, если есть из кого отбирать, если кто-то заявится, то есть отбираем тех, кто туда размещается тоже на 2 года.
4: А спрос есть на это?
6: Льготные ставки, да, есть, но в Краснотуринске там он занят почти полностью, в Невьянске тоже занят, в Заречном тоже занят. То есть, в принципе, да, востребованная штука. Ну и, еще раз говорю, очень сильно востребованы всякие информационные мероприятия, крупные. То есть фестивали различные. Вот, поэтому, ну, такого типа. На самом деле у нас вариантов поддержки огромное количество. Плюс мы еще отдельно там по, например, центр поддержки экспорта получает вопрос какой-нибудь сложный, который относится к конкретному предпринимателю.
4: И прямо вот с ним отдельно
6: прямо
4: точечно работает.
6: Прямо с ним отдельно отрабатывает. Мы привлекаем отдельных экспертов в данной предметной области. Ну и, собственно говоря, так и работаем.
4: Ну, экспортный центр, наверное, так и должен работать.
6: Ну да, потому что экспортеры – это уже отдельная такая штука. Конечно, они проводят и общие, опять же, образовательные. Просто как выйти, например, на экспорт, там, ну, условно, в Казахстан. Там, да?
4: В какую-то страну.
6: В какую-то страну, да. Но и потом возникают, конечно, уже конкретные вопросы по экспорту того или иного вида товаров. То есть они на это отвечают прямо на конкретику.
4: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей. Спасибо огромное и до свидания.
6: Спасибо, до новых встреч.
3: От первого лица.
7: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
8: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
9: Доброе утро. Новый пик активности клещей в России ожидается в конце августа, начале сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сейчас активность клещей снизилась, но риск заражения по-прежнему высок. Необходимо соблюдать меры предосторожности на природе. При обнаружении клеща специалисты советуют осторожно удалить его пинцетом, обработать место укуса антисептиком, обратиться к медикам, сообщает РИА Новости. Ранее телеграм-канал «Шот» сообщал о том, что этим летом россияне стали часто жаловаться на укусы клещей размером до 2 миллиметров. Такие клещи остаются на теле человека значительно дольше. Риск передачи инфекции гораздо выше, отмечают специалисты. За полгода в Свердловской области в ДТП с участием самокатов пострадали 62 человека. Это на 12,7% меньше, чем в тот же период прошлого года. Об этом сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. В числе пострадавших 26 несовершеннолетних. Один ребенок погиб. Трагедия случилась 12 июня в селе Трифоново Пышминского района. 11-летний подросток катался на мощном электросамокате, для управления которым необходимо иметь права категории М. Он не справился с управлением. Электросамокат подростку подарили родители, пишет «Новый день». И отмечает, что инциденты с самокатами в Екатеринбурге происходят почти ежедневно. В субботу 8 августа в Екатеринбурге будут праздновать День строителя. В воскресенье 9 в центре города пройдет марафон «Европа-Азия». Будут перекрывать дороги. Так уже с 6 утра пятницы до полуночи воскресенья не будет проезда по улице Воеводина между Малышева и Ленина, а также по улице Горького от Малышева до Пушкина. С 11:30 ночи пятницы 7 августа до 4 утра воскресенья закроют проезд по проспекту Ленина от 8 марта до Карла Липнихта, а также по улице Толмачева от Ленина до переулка Почтовой. В воскресенье перекрытия из-за марафона будут еще масштабнее, но короче, до часу дня. Общественный транспорт пустят в объект проезд перекрытых участков улиц. Подробная информация о перекрытиях и маршрутах общественного транспорта есть на городских порталах. Международную космическую станцию выведут с орбиты в 2028 году. Об этом сообщило агентство РИА Новости, представитель госкорпорации «Роскосмос». Он отметил, что тогда начнется плановое понижение орбиты МКС. Длительность самого процесса сведения станции с орбиты занимает порядка 2 лет. В процессе выведения МКС с орбиты будут задействованы американские и российские космические корабли. Стороны собираются подготовить двустороннюю договоренность, в которой пропишут распределение ответственности между «Роскосмосом» и НАСА. В США тысячи новорожденных мальчиков ежегодно получают русское имя Иван. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на службу соцобеспечения США. В последние годы в Штатах Иванами стали более 0,1% новорожденных. Имя Иван вошло в число 200 самых популярных в США. В этом списке вариант Иван обошел имена Джон и Дональд. Первое место в рейтинге занимает мужское имя Лиам, ну а самое популярное женское имя в Штатах – Оливия. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
5: Информация на правах рекламы. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
10: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
5: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
11: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Правильная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
12: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
13: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
5: Информация на правах рекламы.
14: Строим новое!
15: Ремонтируем любимое!
14: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
16: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
17: 11:05 на 104.5. Радиофорум продолжается. Дневной эфир по средам после 11:00. Время дорожного просвета, который и вкатывается благополучно в наш эфир. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Дмитрий Ларионов, представитель Комитета по защите прав автомобилистов. Дима, здравствуй.
18: Добрый день.
17: Мы в прямом эфире, плюс 7-908-909-104.5 посредством СМС и всех работающих мессенджеров можно с нами общаться в прямом эфире. Трансляция на официальной страничке Радиофорум 104.5 FM ВКонтакте начинается в эти минуты. В комментарии под трансляцией тоже приходите. Будем с вами общаться, обсуждать автомобильные и автоправовые темы. А начать сегодняшний эфир я хочу с животрепещущей темы парковки. Ну, во-первых, у нас есть несколько таких ярких, что называется, историй. Сами в эвакуации мы не поучаствовали, но со стороны довелось мне тут посмотреть пару дней назад, в том числе на улице Толмачева работали эвакуаторы. В общем, есть какими эмоциями поделиться, а главное, я собрала некий такой, ну, я не могу назвать это комбо, но такой вот социологический срез, что называется, что говорили в коридоре, пока мы наблюдали за тем, как не наши машины увозят с улицы Толмачева автомобильные эвакуаторы, тоже есть. Ну и есть у нас инициатива, на самом деле мы ее уже обсуждали в этой студии, но тем не менее... 15, вот этот вот зазор в 15 минут на эвакуацию внесли в Госдуму. В Госдуме предложили уведомлять водителей за 15 минут до начала эвакуации. Машины депутаты указывают, что делать это можно будет через госуслуги. Увидев оповещение, владелец машины сможет быстро исправить это самое нарушение. К Дмитрию Ларионову у меня очень простой вопрос. Объясни, пожалуйста, почему эти 15 минут тебя так возмущают? Ну, это же в пользу автомобилиста. Вот выйдите, пожалуйста, и уберите машину. А то эвакуируем, штраф, штрафстоянка, все
18: дела.
17: Я
18: чуть-чуть не с этого начну.
17: Хорошо.
18: Меня больше всего прям насмешило, удивило, потрясло то, что ты говоришь. Мы начнем тему с эфир с темы парковок. И дальше такая и дальше развиваешь тему эвакуации. Как будто, знаешь, это такие тесно взаимосвязанные вещи.
17: Как это, конечно.
18: Эвакуации нет без парковок, парковок нет без эвакуации. Как будто вот это разговор.
17: Эвакуации на парковках, там, где она запрещена, нам очень не хватает. Давай я выкручусь вот так вот, раз ты решил меня уесть прямо в начале нашего эфира.
18: Ну, ты понимаешь, да?
17: Да, я скучаю по Олегу, он бы на моей стороне выступил.
18: Вот. Меня на самом деле, как я и в прошлом, я, честно говоря, не помню, когда мы этот в прошлый раз обсуждали, не знаю, может, полгода назад, что-то типа того.
17: Ну, несколько месяцев назад точно.
18: Ну, да. Этой теме уже, ну, не один месяц точно, и как я тогда возмущался, так я сейчас еще больше возмущаюсь, потому что кто-то до сих пор упорно дает этой теме ход, потому что вообще, да, забота об автомобилистах, да, круто, а давайте лучше позаботимся о других автомобилистах, которым эти машины мешают. И ведь их гораздо больше.
17: Ну, я бы сказала, что не везде, скажем так, очевидно, вот эта вот помеха автомобилей, которые припаркованы под знаками. Ну что, давай, хорошо, давай вот разбираться на примере Толмачева, когда мы поворачиваем с Ленина, есть тут вот эти, это даже полквартала, это кварталом-то не назовешь, это даже меньше, чем полквартала, это 50 метров, куда, да, даже, наверное, меньше, сюда 10 автомобилей-то не влезает. Сюда влезает от силы 8. В общем, хорошо, ну как мешает? Мешает разве что вот повернуть с Ленина на Толмачева. А дальше что?
18: Я не говорю о частных случаях, потому что сейчас, если мы будем развивать эту тему, мы начнем искать эту тонкую грань, которой, по идее, нет. А я приведу сразу же сходу вот с козырей зайду. Представим себе, автомобиль стоит, вот у нас на ЦПКО бывает такая ситуация частенько, автомобиль стоит в таком месте, где водителю показалось, он никому не мешает, а из-за него не может развернуться трамвай. И стоит целая конечная. Представим себе, приезжают сотрудники ГИБДД и что? И по идее наших депутатов, которые внесли это все в Госдуму, они должны сейчас позвонить
17: заниматься
18: водителю
17: обзвоном.
18: И 15 минут ждать. А до истечения этих 15 минут они не имеют права даже машину эвакуировать. Простите, но это бред. И если такие случаи мы сейчас начнем разграничивать, вот я более чем уверен, честно, я даже не читал пояснительную записку к законопроекту, я не читал сам законопроект. Мне это не нужно, потому что это бред просто по умолчанию. Ждать, когда его величество нарушитель соизволит выйти к машине и убрать ее.
17: Ну хорошо, а теперь свои козыри буду выкладывать я. Вот тот социологический срез, который получился, пока мы тут наблюдали из окон студии и коридора, как не наши машины увозят эвакуаторы. Прозвучала не фраза, а вот тезис такой. На самом деле у сотрудников ДПС есть оперативный доступ ко всем телефонам собственников этих автомобилей. Они могут просто позвонить, и эти автомобили уберут. Серии «Не надо эвакуаторов». Я не стала вступать в дискуссию и продолжать полемику, потому что меня удивила история с сервисностью, которую вдруг от дорожно-патрульной службы хотят получить мои коллеги. Потому что формально, вне зависимости от того, насколько корректно расположены знаки на улице Толмачева, вот это мы оставим за скобками. Так вот, независимо от того, насколько корректно висят знаки, процентов 60, давайте вот так, не 50 на 50, процентов 60 видела этот знак и знает, что они стоят под знаком. Ну, даже если не видели знак, то формально, если смотреть с определенной стороны, это нарушение, это парковка под знаком, остановка запрещена. Пресечение нарушения, ну, в чем заключается? Есть табличка «Работает эвакуатор»? Есть табличка «Работает эвакуатор». Всех обо всем предупредили. Почему нужно брать телефон, звонить и говорить: «А вы знаете, вы нарушили правила, уберите, пожалуйста, автомобиль». Но это из серии вот остановили за превышение скорости. «А вы знаете, у вас скорость была не 20 километров плюс нештрафуемый порог».
18: Ой, да вы что? Ой, я не заметил.
17: А 95 или 127? Вот не делайте так больше, пожалуйста.
18: Не, ну вообще, если так вот совсем по-честному, то
17: вот про сервисность
18: работа,
17: объясни, пожалуйста.
18: Профилактическая работа всегда была в перечне обязанностей ведомства ГИБДД. Я не говорю сотрудников на дороге, но в частности отдела пропаганды определенно да. Те сотрудники на дороге, которые занимаются в том числе и профилактикой, вот это редкость. Честно говоря, то есть такие люди, которые еще, допустим, начинают объяснять, почему это опасно, что вот водителю надо быть внимательнее и так далее. Это немножко другая история, но это, конечно, вызывает прям уважение. Но когда это ставится, во-первых, в обязанность, а во-вторых, еще и ставится в обязанность выждать вот это контрольное время.
17: Это знаешь, про 15 минут.
18: 15 минут, да. Вот ты знаешь, я вижу это так. Посмотрите на эту ситуацию глазами среднестатистического нарушителя. Да, я вижу знак. Да, я вижу табличку «Работает эвакуация». И вот теперь сравним две ситуации. Первое. Он реально может опасаться эвакуации, что вот он сейчас выйдет, да, условно говоря, 10 метров кафе, он там отвлекся, да, там поговорить с теми, с кем он пришел, а через 5 минут, бац, смотрит на улицу, его машины уже нет. Да, он этого боится. И, может быть, именно поэтому он не будет парковать машину. И вторую ситуацию возьмем в сравнение. Предположим, что этот законопроект прошел 3 слушания, был принят, и он вступил в силу. Чего он будет бояться? Он будет бояться всего лишь, только лишь штрафа. Эвакуации не будет, потому что ему обязаны позвонить, и он просто выйдет и уберет. Но... у него даже 15 минут будет, чтобы закончить трапезу.
17: Ну, это если трапезу условно закончить. Но ведь у нас немало историй на самом деле, и наши слушатели неоднократно писали, что берешь, звонишь по номеру, который оставлен. Когда мы здесь ругаемся на парковку двумя рядами, когда запирают автомобили. Берешь, звонишь по номеру оставленному. И... никакой реакции, то есть, потому что звонок с незнакомого номера, ты номер-то свой оставил, тебе могут с любого незнакомого. И толку,
18: слово,
17: это в пользу не знаю кого, вот это условная попытка быть культурным, ах, мне надо, вот, пожалуйста, если вам, мой автомобиль вам мешает, позвоните. Не выходят часами.
18: Ты сейчас подмешиваешь в историю, которую мы обсуждаем, немножко другую историю, которая связана с тем, что, типа, мы хотели бы, чтобы нарушители были хотя бы чуть-чуть вежливее, и есть такие, которые...
17: Не-не-не, я говорю не про это. Я говорю про то, что мы между собой, у нас никакой сервисности, у нас взаимные как бы водительские отношения, условно говоря.
18: Честно,
17: и
18: вот,
17: мы не отвечаем на звонки друг друга. А инспектор ДПС, он с чего телефона будет звонить? Это значит, нужно еще промаркировать звонки, чтобы было написано «Ваш автомобиль эвакуируют». Потом присоединятся мошенники, в общем, брать трубки опять не будем, автомобиль эвакуируют. Ах, вы мне же должны были, обязаны были там позвонить, предупредить, прислать уведомление на госуслуги.
18: Я просто сразу же, ну, как бы, я отметил, да, что ты взяла в сравнение такую тему, как вот водители оставляют для других водителей там или для какого-то еще.
17: А, кстати, можно сказать, что инспекторы ДПС могут вообще обойти автомобиль, посмотреть, что у меня там лежит номер. Чего не позвонили-то? Ну, я же оставил свой номер.
18: Понимаешь?
17: Товарищ инспектор.
18: Я насмотрелся на многие десятки случаев таких эвакуаций, в том числе под своими окнами, в том числе под камерами. И я могу сказать определенно, что особенно в последние 3-4 года, в условиях, когда у нас с эвакуаторами временами был полный швах, сейчас чуть меньший швах, но все-таки сотрудники ГИБДД по вызовам, по подобным приезжают. И что они делают? Как правило, ограничиваются именно звонком. Они дожидаются водителя, убеждаются в том, что нарушение устранено.
17: Ну, подожди, объясни. Если автомобиль кого-то заблокировал.
18: Или стоит в зоне запрета. В той зоне, где он, очевидно, создает помехи. И вполне очевидно, что совершенно не обязательно ждать того, кому он создаст помеху, если и без этого в этом месте остановка-стоянка запрещена знаком с табличкой.
17: Тогда объясни, вот в какой ситуации звонок логичен, и он есть даже сейчас, а в какой ситуации происходит вот такая безоговорочная ситуация? То есть получается, что история только в том, что когда мы говорим там о домах, на которые ты смотришь из своего окна, ну или о каких-то других таких вот ситуациях, которые происходят, например, не в центре города, не на центральных улицах, то там эвакуацию не применяют. Там все как бы более человечно и ближе к народу. А центр города есть центр города, тут у нас высокий уровень автомобилизации, поэтому зачищаем эвакуаторами.
18: Я думаю, что все гораздо прозаичнее. Просто в центре города эвакуаторы присутствуют, как правило, плюс-минус почти всегда, а на окраинах, на периферии, в спальных районах туда эвакуаторы еще ехать. И какое-то время, которое этот эвакуатор будет ехать, ну, иногда это очевидно больше, чем вот эти предлагаемые депутатами 15 минут. Вот. Ну, это как бы, знаешь, такой психологическая такая отметочка, что вот типа больше 15 минут ждать, ну, наверное, имеет смысл позвонить. Вот в этом случае я сотрудников ДПС вполне понимаю, потому что их все-таки основная задача – это пресечь правонарушение. И если водитель сам по их звонку выйдет и прекратит это правонарушение, ну, а что в этом плохого?
17: Но это будет, как минимум, это быстрее решит эту самую ситуацию.
18: Но это не должно быть обязанностью. Это не должно вставиться в зависимость. То есть это не должно, от этого не должна зависеть законность эвакуации. Потому что, вот представим себе, да, вот сотрудник полиции, допустим, вот ему назначили дежурство, да, вот за ним там едет 3-4 эвакуатора. Честно, я давно не видел такую картину, но лет 8-10 назад это была вообще совершенно типичная история. Едет машина полиции, за ними там какое-то количество эвакуаторов. И вот, грубо говоря, их задача расчистить улицы от таких нарушителей. Вот он, значит, один эвакуатор останавливается рядом с каким-то нарушителем, начинает погрузку, водитель, сотрудник ДПС в это время оформляет, эвакуатор увозит машину, все, едем дальше. Это буквально за 2-3 минуты происходит. И вот так вот следующий. Потом эвакуатор, соответственно, возвращается во всю эту цепочку, то есть это такой непрерывный процесс. К сожалению, я такое видел очень давно в последний раз, и очень жаль. Вот. Но суть в том, что это всегда происходило в центре. Если это происходило в каких-то других районах, ну, это, наверное, только какие-то целевые вылазы. И эти были скорее исключения из правил. Вот. Но вообще, вот такие рейды, я считаю, нужны. И в них точно нету ни минуты места для подобных ожиданий.
17: Вот слушатели, на самом деле, и зрители трансляции в Ютьюбе, очень хочется спросить, а скажите, есть ли какие-то улицы, где у нас, ну, катастрофически не хватает этой самой эвакуации? Например, была улица Хохрякова у нас. Я давненько даже там не проезжала.
18: Вот, не, в центре все-таки, знаешь, в центре, частенько бывают такие ситуации, да, когда автомобилисты паркуют машины с нарушениями, да, они там забирают полосу, но все-таки это не такая частая история, и все-таки даже когда это происходит, улица, не настолько сильно запирается, обычно. Но в спальных районах это иногда становится очень серьезной проблемой. Мне известно по меньшей мере 4-5 улиц только лишь в окрестностях моего дома, в которых запаркованные под знаком автомобили съедают полосу, оставляя всего одну на большой длительности.
17: Одна полоса для движения. Да. Я просто уточняю, что в одну сторону проезд, да, по этой полосе, что навстречу. И вот это вот как раз фигурное вождение, которым мы занимаемся.
18: Да, и по утрам это ужас. А сотрудников полиции я там вижу, дай бог, раз в месяц.
17: Но, опять же, добивая историю с улицей Толмачева, посмотрели мы, как тут поработали эвакуаторы. 4 эвакуатора там, возможно, их было больше, но так или иначе, 4 мы видели, просто вот они здесь курсировали. 4 эвакуатора уехали, сотрудники ДПС уехали, прошло 10 минут, участок причем, улицы Толмачева снова запаркован.
18: Ты знаешь, что самое потрясающее во всей этой истории? Это одни и те же люди, которые матерятся на то, что негде ездить, и которые предупреждают в чате, приехали эвакуаторы.
17: Что ты имеешь в виду?
18: У людей в голове уживаются две противоположные диаметральные личности.
17: Мало эвакуаторов, но парковаться под знаком я все равно буду.
18: Ну да, то есть вот когда у него машина запаркована под знаком, он ожидает от других, что его предупредят. И сам он предупреждает. А когда он едет по этой улице, он матерится на тех, кто не дает ему ехать.
17: Но это как на трассе, когда едем и предупреждаем о том, что там стоит патруль или там работает камера, сбрасывайте скорость. Но когда происходит ДТП на этой же самой трассе, куда гнали, чего они летают?
18: Куда смотрит полиция?
17: Понятно. Еще один аргумент, который я выловила вот в этой нашей дискуссии в коридоре на тему эвакуаторов. Тут же столько много кафе. А где людям парковаться? А почему должна быть продумана эта история? Потому что, с одной стороны, мне кажется, что история с парковками, они так частично именно муниципалитетом, они переложены на плечи бизнеса. Раз вы тут бизнес открываете, давайте-ка разбирайте сами со своими парковками, обслуживайте их, обустраивают парковочные карманы.
18: Так ведь дело-то все в том, что парковочные карманы должны быть обозначены соответствующими знаками, а если они не обозначены знаками, то на них распространяется действие знака «Остановка запрещена».
17: На той же Толмачево здесь негде обеспечивать эти парковочные карманы. Здесь система парковки только параллельно, занимая одну полосу, параллельно тротуару.
18: Тут от бизнеса, который арендует помещения в зданиях, расположенных на улицах, на которых запрещена остановка-стоянка, от них ничего не зависит.
17: Нет, сначала тут появились бизнесы, а потом уже город взял и запретил остановку-стоянку. Совершеннейшим сюрпризом. Для многих.
18: Город тут больше мне жалко не бизнеса.
17: Проблема индейцев не волнует шерифа.
18: Мне значительно больше жалко людей, которые живут в этих домах, потому что бизнес, это предпринимательские риски, которые несет сам предприниматель. А жильцы, все-таки о них забота должна быть больше. Вот. А
17: А для жильцов дворы. И не важно, что у нас по два автомобиля на семью.
18: Мне страшно задуматься, а что если у нас еще практика московских дворов распространится на всю страну, это был бы вообще кошмар.
17: Поясни про практику московских дворов.
18: Ладно, не будем о грустном. Но суть в том, что в любом случае проезжая часть больших улиц, особенно в центре, это практически всегда, ну, наверное, 100% всегда почти, это ведение администрации. Администрация в своем праве, когда ставит на таких улицах знаки и запрещает остановку-стоянку. Вот. Другое дело, что иногда ее есть смысл упрекать в том, что они при этом не заботятся о жильцах. Ну, так или иначе, обоснование они какое-нибудь всегда найдут. Не суть. Ты подняла очень интересную тему. Ты подняла такую тему, типа, где ставить, если негде. Ну, в таком духе. Ты знаешь, я рядом со своим домом, я в 2018 году по решению общего собрания, значит, поставил, ну, я говорю, я поставил, потому что я действительно своими руками ставил по решению общего собрания, я напомню, знак запрета остановки и стоянки, вернее, нет, пардон, знак запрета стоянки на участке общего проезда, который сейчас у нас используется в качестве заезда во двор трех домов.
17: Я там была. И... У вас там вообще такие волшебные дворы. Ну... А еще там, кроме знаков, есть волшебные таблички. Напротив шлагбаума машины не парковать. Ой. Но это просто вот объявление я наклеенное такое... там на заборе, на шлагбауме
18: вот
17: и так далее.
18: У нас я такое не видел.
17: Нет, слушайте, у вас там очень узко.
18: Так вот я о чем? Я о том, что, ты знаешь... Я все-таки в очередной раз посокрушаюсь на тему того, что эвакуаторы к нам уже достаточно давно не приезжали, но я всегда знаю, каким образом этого добиться. Вот. Но в 18 и 19 годах количество эвакуаций измерялось десятками.
17: Ну,
18: и это...
17: Где парковаться, если парковаться негде? А вот тебе аргумент.
18: Почему это должно быть проблемой тех людей, которые у нас живут? Основной мой самый частый вопрос в ответ.
17: Это будет, про жилой дом говоришь. А вот давай перенесем это обратно в центр Екатеринбурга и на там кафе, не кафе, какие-то магазины популярные.
18: Я в таком случае упомяну, что вообще-то запрет остановки и стоянки в 99,9% случаев вводится за тем, чтобы освободить полосу проезжей части. И в том случае, если хотя бы один автомобиль припаркован с нарушением, этой полосы для проезда де-факто нет. И возникает вопрос, а водители, которые ставят там автомобили, потому что некуда, потому что о них, видите ли, никто не позаботился, они, получается, плюют на десятки и сотни автомобилистов, которые едут мимо, которые вынуждены стоять в пробках иногда даже, и как бы они ставят себя выше них.
17: Ну, то есть, по сути, вот... То, о чем говоришь ты, исходя из парковки, это я тут перед Новым годом, когда митинговала и говорила, что есть у нас улица Челюскинцев с заездом на космонавтов, и вот два ряда, которые поворачивают на космонавтов, они честно стоят и ждут. Ну, условно, один ряд, особенно правый, которому не везет, потому что из соседних двух правых рядов, которые должны уезжать у нас в Пионерский поселок, там вот так вот елочкой вклиниваются, объезжая общую пробку, потому что мне надо на космонавтов. Я не понял, я не догадался, что тут пробка. Я сейчас проеду, оставлю 25 метров до светофора и буду вылезать и вклиниваться, потому что мне надо. Но это ведь тоже, получается, люди, которые себя ставят выше тех водителей, которые, честно, условно встали в очередь.
18: Мне надо, и весь повар. Мир подождет.
17: Ну, да.
18: Ну, вот. Это человек считает себя особенным. Мне нужно, поэтому мне можно.
17: В общем, что парковка, что вот объезжаем пробку, там, по обочине, не по обочине. Принципы именно, в том числе водительские, да.
18: Они
17: одинаковые.
18: Давай вернемся к самой-самой первоначальной теме. И вот о таких нарушителях предлагают заботиться наши депутаты.
17: Плюс 15 минут. Вот те самые. И главное, ввести в обязанность. Это самое предупреждение. Мы делаем паузу не потому, что мы такие, а потому, что нам диктует эти правила эфир, поэтому трехминутный перерыв в эфире «Дорожного просвета». После этого мы с Дмитрием Ларионовым вернемся и продолжим.
19: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
20: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
20: Добрый день, уважаемые слушатели.
17: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Есть какие-то симптомы, по которым люди могут оценить свое состояние, ну, хотя бы для того, чтобы вот пойти на прием к сосудистому хирургу и довольно уверенно соглашаться на предложенные УЗИ-исследования? Что должно подсказать, что, может быть, стоит пойти и показаться?
20: Здесь также важно отметить то, что у пациентов онкологического профиля, как правило, клиника тромбоза, она несколько стерта. То есть, если пациент приходит без наличия какой-то патологии сопутствующей, там яркая клиника, характерная для поражения того или иного русла. А вот у онкологических пациентов клиника, она несколько стерта. Однако, есть те симптомы, которые заставляют пациентов обратиться здесь и сейчас на прием к сосудистому хирургу. Ну, в первую очередь, это болевой синдром. Если мы говорим про нижние либо верхние конечности, это всегда боль. Она может быть как локальная, так и распространенная по всей верхней либо нижней конечности.

0: сопровождается болевым синдромом, то подавно.
1: Хорошо, давайте теперь про то, какие чаще всего сосуды страдают.
0: По опыту лечения таких пациентов, в большей степени, конечно, тромбозы приходятся на вены нижних конечностей. А вторым по степени встречаемости это тромбозы верхних конечностей, но здесь нюанс. Они на ровном месте, как правило, не возникают, они всегда с чем-то ассоциированы. С чем они ассоциированы? Это с катетерами. Вторые по степени значимости, те, которые часто встречаются, это нижняя полая вена. То есть, как правило, если это патология кишечника, либо поперечно-ободочной кишки, сосуд располагается достаточно близко к опухолевому процессу, даже если он и удален. Тромбоз нижней полой вены тоже часто встречается в практике сосудистого хирурга у пациентов с онкологическими заболеваниями.
1: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
3: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
1: 11.31 на часах. Прямой эфир «Дорожного просвета» на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что сегодня в этой студии мы вместе с Дмитрием Ларионовым, представителем Комитета по защите прав автомобилистов. Еще раз повторю, мы в прямом эфире, поэтому плюс 7-908-909-104.5. СМС и работающие мессенджеры по этому номеру добираются до нашего прямого эфира. Трансляция «Дорожного просвета» на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Тоже она у нас продолжается. Нас там видно с Дмитрием Ларионовым, нас там слышно. В комментариях под этой самой трансляцией можно обсудить с нами те самые темы, которые мы сегодня для студии приготовили. Раз Дмитрий Ларионов приходит в студию «Дорожного просвета», можно совершенно спокойно объявлять группу разбора. Резонансные и, может быть, не самые резонансные, но полезные с точки зрения водительской практики принятия решений ДТП, попадают в эту самую рубрику. Поговорим об улице Куйбышева, которая у нас стояла на этой неделе и стояла крепко из-за ДТП. Авария произошла после дождичка, правда, не в четверг. Причем тут вообще был дождичек. Как выяснилось, после публикации видео этой самой аварии, это у нас был вечер 3 августа, то есть вечер понедельника, все приехали отовсюду. Город едет домой с работы. Так вот, один этот самый умник на видео, я даже не могу сказать, что он прям вот обгонял, потому что обгон все-таки это у нас маневр с выездом на встречку. Он ведь опережал параллельный ряд. Сделал это очень резко, товарища занесло, ну, я вожу машину такого же класса, не думаю, что такого же состояния, но такого же класса автомобиль я вожу. Человек просто не справился с управлением, его не просто занесло. Он не сумел, то ли испугался, то ли дал по тормозам не вовремя, он не сумел поставить хвост обратно в ряд, дрифт не сработал, который он, возможно, себе представлял. Ну, что произошло? В стоящий встречный ряд он влетает, автомобиль закручивает. Количество, вот, что я не уточнила, окончательное количество разбитых и пострадавших автомобилей. Что тут разбирать? Рассказывай, пожалуйста.
4: Это как раз то, что у нас правилами дорожного движения дается определение как опасное вождение. То есть это и есть вот оно. Многочисленные перестроения. Все дело в том, что, ну, очевидно, ну, скажем так, водитель спешил больше всех остальных и посчитал возможным вот таким вот образом поманеврировать между рядами на мокром асфальте. И при этом, ну, я не буду судить о его опыте, но очевидно, что то ли он не среагировал, то ли опыта действительно не было. Но так или иначе это привело к тому, что он не поймал внезапно возникший занос, ну, кто бы мог
1: подумать. Там не было заноса. Мне кажется, что он просто-напросто маханул рулем, он собирался именно вот круто объехать этот самый джип широкий.
4: Дело как раз в том, что на мокрой дороге возник вот этот небольшой занос, и дальше, ну, я не знаю, такое впечатление, я часто такое вижу, когда водитель просто испугался. Или, может быть, не успел поймать занос. Машина, скорее всего, без гура, и просто у него это физически могло
1: у этой машины гура нету.
4: Могло и не получиться.
1: Ни гура, ни электроусилитель.

0: Поэтому, ну, «Безумство храбрых», венки со скидкой. Это, видимо, будет в следующий раз для него. Но суть в том, что зачем так ездить?
1: Это первый вопрос. Второй мой вопрос. Зачем так ездить по мокрой дороге?
0: Да зачем вообще так ездить? Это основной вопрос.
1: Мне кажется, что было, вот, не было никакой необходимости пытаться встраиваться в левую полосу, если ты вдруг из этой левой полосы лихо перед светофором кого-то объезжаешь. То, что ты не успеешь, если ты собирался поворачивать на Вайнера, а это участок как раз от Хохрякова до Вайнера, если я правильно поняла, то, что ты не успеешь на такой скорости и на мокрой дороге под 90 градусов вписаться на Вайнера, ну, это факт. Машина должна была перевернуть.
0: Ну, мы не знаем, куда он метил. На самом деле, чисто вот даже по скорости можно
1: судить, судя по всему, во встречный ряд.
0: Ну,
1: куда он и попал?
0: Не, я не думаю, что он прям серьезно метил во встречный ряд. Вот, то есть он потерял управление в тот момент, когда он перестраивался из левого ряда в правый. И вот в тот момент, когда он заложил, скажем так, движение рулем для того, чтобы выпрямить автомобиль, который сейчас прямо производит поворот, для того, чтобы он дальше поехал прямо, у него это не получилось. Автомобиль продолжил изменять траекторию, изменил ее в сторону встречного ряда. То есть, собственно, вот что и произошло. Это не означает, что он туда метил. Он туда не метил, ну, иначе бы мы сейчас говорили об умысле. Потому что дырки для поворота там не было. Вот, но что получилось, то получилось.
1: Нет, в том самом ряду нет, но там просто 50 метров оставалось именно вот для того, чтобы уйти на Вайнера и красиво заехать.
0: Этого мы не знаем.
1: Ну, плюс мокрая дорога.
0: Мокрая дорога, мне кажется, тут основная сопутствующая причина. Именно сопутствующая. А прямо вот первая причина – это то, что водитель не справился с управлением.
1: Ну как, не рассчитал свои силы, опыта нет. Чего?
0: Ну, я обещал не судить о его опыте. То есть тут как бы... Может быть, куча разных причин.
1: Это ляпнула я, да.
0: Но все это так или иначе вылилось в то, что в качестве причины ДТП фигурируется, да, как не справился с управлением. Это действительно...
1: Но это так и было в формулировке и в определении госавтоинспекции.
0: Да. Почему он не справился с управлением? Это вопрос уже следующий.
1: А с точки зрения страховки, объясни мне, пожалуйста, каждый из водителей, который, транспортное средство которого пострадало в результате такого ДТП, каждый получит свои 400 тысяч?
0: Ну, если страховка есть. А то сейчас это вроде как актуальный вопрос, да?
1: Нет, подожди, если страховка есть у кого?
0: У виновника. Если мы говорим об ОСАГО, то...
1: Ну ОСАГО, да, я говорю именно про ОСАГО и про то, что даже если, скажем так, страховка не была... Ну, у нас неопытные водители, они очень часто отказываются от страховки ОСАГО. Почему? Ну, неопытные, я беру в кавычки, это не качество вождения, это вот тот самый водительский стаж до 3 лет. Там коэффициенты высокие, и никаких скидок ты не получишь,
0: потому что... Там, коэффициенты высокие, а во-вторых, начиная примерно плюс-минус, ну, у разных людей по-разному, полгода, год, полтора, у кого-то два, возникает такой период в водительском стаже, когда водитель считает, да ну, да что сложного, да у меня все получается, все нормально, и...
1: Мне говорили, что вот с 3 до 30 тысяч, вот это вот самый опасный момент. После 30 тысяч можешь челюсть расслабить, но вот не получилось у меня после 30 тысяч вот расслабить.
0: Но это как раз челюсть. И есть. Я такой самый, себе. Один из самых таких опасных, одна из самых опасных стадий водительского стажа, когда водитель вроде бы как набирает стаж достаточный, чтобы ездить относительно расслабленно, и ему кажется, что все, он теперь опытный водитель, и ему можно больше. Это неправда. Но понимают это очень многие, к сожалению, уже поздно. И именно поэтому у страховых компаний в тарифах, в коэффициентах есть именно коэффициент, зависимый от стажа. Там, по-моему, граница водораздела где-то 3 года, я уже не помню точно. Но так или иначе, да, это одна из причин, почему неопытные водители, особенно такие, которые перешли в такую стадию своего водительского стажа, почему-то избегают покупки полиса ОСАГО. Ну, потому что дорого, потому что им кажется, что они в ДТП не попадут. Практика показывает иное. Вот, поэтому,
1: если
0: да,
1: полиса нет, то это в порядке обычной исковой работы будут просуживать напрямую.
0: Да, это, к сожалению, по этой причине в том числе вопрос актуальный на сегодняшний момент, потому что достаточно велик риск того, что вы попадете в ДТП не по своей вине, а по вине водителя, который почему-то решил не покупать полис ОСАГО. Если есть полис ОСАГО, то потерпевший вправе рассчитывать, ну, в условиях, когда повреждено только имущество, на страховую выплату до 400 тысяч рублей. Либо в натуре ремонтом, либо в виде денег, в зависимости от того, как пойдет взаимоотношение со страховой компанией. Если ущерб по какой-то причине превысит 400 тысяч рублей, то остаток можно и нужно получать с виновника непосредственно в рамках обычного гражданского судопроизводства. Если же полиса ОСАГО нет, то все это по старинке. Ну, теперь это, знаешь, что уже звучит по старинке. ФЗ об ОСАГО действует с начала 2000-х, с начала нулевых. И это по старинке уже больше 20 лет назад. В общем, все как обычно. В условиях, когда страховки нет, как и во всех.
1: И не гоняйте в дождь.
0: Да, и вообще все издержки, весь ущерб, они целиком и полностью подлежат возмещению из кармана виновника. Тут, конечно, встанет вопрос его платежеспособности, но это уже лирика, и это уже следующие вопросы взыскания, когда у вас будет решение суда на руках.
1: А вот, кстати говоря, на тему «не гоняйте в дождь», минутка негодования меня на тему того, как у нас ездят водители длинномеров и больше грузов. Я рассказывала историю о бетономешалке, которая хотела следом за мной проскочить, думая, что я буду проскакивать на мигающий зеленый. Это у меня была первая история. Я считала, что она у меня возглавит топ всяких приключений с бетономешалками. Нет! Теперь у меня есть веселый автовоз в коллекции, от которого пришлось уворачиваться не только мне, но и водителю, который ехал за мной. А ситуация была, ну, она действительно была опасной, хотя бы вот так, как мы увидели с тем самым водителем, который ехал позади меня. Я говорю про мост Кольцовского тракта, когда у нас Рассельбан заканчивается и начинается в город вот эта вот наша прекрасная развязка, которая выходит на Луганскую машинную, либо развороты на, вернее, либо выезды на базовый и разворот на объездную. Те, кто ездит регулярно по Рассельбану и заезжают в город, знают, что там есть две прекрасные полосы, которые вроде как есть, и по ним можно ехать, считая, что ты в крайней правой. И так ты спокойно и тихонечко въедешь на мост. А нет, сначала заканчивается одна полоса, потом заканчивается другая. На разрешенной скорости до 80, а там блинчик висит, на разрешенной скорости до 80 эти полосы кончаются, ну, очень быстро. Даже вот при габарите 4,5 метра, при габарите, при длине транспортного средства, плюс скорость. Так вот, в дождик вечером, в субботу, когда у нас еще не затопило под мостом разворота на компрессорный, решила я, что не буду я там плавать, поехала я по Рассельбану. И вот на этих двух кончающихся полосах я их миновала. Мы вот с товарищем, который ехал сзади, мы отодвинулись и ехали по той полосе, которая точно выведет нас на мост. И вдруг справа мы увидели очень высокий, красивый габарит какого-то грузовика. И судя по тому, как он несся, стало понятно, что он длинный. Так вот я еду, а я уже двигателем торможу, там же немножечко все-таки в горку на мост. Я уже убрала ногу с педали газа и практически уже докатываюсь на непереключенной передаче. И тут я понимаю, что сейчас вот эти вот две полосы, которая уже одна, они у этого самого длинномера кончатся, а он топит. А дорога мокрая и скользкая. В общем, пришлось дать по газам с воплями въехать на этот самый мост, а дальше с воплями оттормаживаться, потому что дорога мокрая, колодочки прихватывают, но тормозят они меня не так. Я как раз боялась того, что сделал вот тот самый товарищ на десятке. Я боялась, что я просто не впишусь в выезд, мне надо было на базовый, у меня слишком быстро заканчивается дорога. Вот у меня философский вопрос. Товарищ, который ехал сзади, он был вынужден просто оттормаживаться, ну, не в пол, но оттормаживаться для того, чтобы автовоз, у которого заканчивался внезапно, заканчивалась полоса, для того, чтобы он просто вдвинулся между нами. У меня философский вопрос, на который ни ты, ни я, и не думаю, что наши слушатели не ответят.
0: Да, Коля?
1: Нет, зачем было так гнать по мокрой дороге? Он минимум мог бы собрать вот нас, как две машины, снести своим габаритом. Это не просто автовоз. У него 5 автомобилей. Если считать, что каждый легковой автомобиль, который туда нагружен, это 600 килограммов, это 3 тонны дополнительно. А мы чем виноваты? Мы выбрали свою полосу, мы совершенно спокойно во всех разрешенных скоростях вкатывались на этот мост, но он решил, что он сейчас будет топить по крайней правой, потому что он автовоз.
0: Ну, такие водители на дороге есть всегда.
1: Нет, дорога к тому, что он все успеет и у него все получится, вообще не располагает ни разу. Это 9 вечера.
0: Я больше скажу, что вот 90% дам на то, что он именно на это от вас и рассчитывал.
1: Темно, как мы могли догадаться, что это автовоз? Ему не хватит сейчас полос. Вот понимаешь, рассчитывать на то, что тот, кто едет с тобой рядом, он круче, он опытнее,
0: Но ты же помнишь этот участок? Да? То есть он в какой-то момент едет по примыканию, а дальше это примыкание заканчивается, уже буквально через 50 метров начинается следующая полоса торможения, на которую вообще тебе и надо было. Ну так тут к гадалке не ходи, он изначально планировал проехать в этом месте дороги по обочине.
1: Он не успеет меня вот так вот подрезать, понимаешь? Там мост, он будет падать.
0: А вот ему вообще неизвестно, что тебе в этот момент надо было направо.
1: А вот ему и не направо.
0: Ну как бы знаешь, налево. Это такая история, которая... Ну вот, если бы вот я в нее попал, я просто понимаю, да, вот я сужу, может быть, со своей колокольни, но... Ну было и было, через 20 секунд забыл.
1: Я не могу. Я не могу, потому что я возвращаюсь домой, меня вообще говоря ждут дома.
0: Ну, окей, так это повод, кстати говоря.
1: Нет, хорошо, ладно, я продолжу как новостник, хорошо? Вот почему меня прям вот колотит, триггерит и так далее. Я продолжу как новостник. Потом в пабликах различных и даже на суде мы слышим, что он не хотел, он не планировал, и все произошло.
0: Так это его головная боль, понимаешь?
1: Ужас, как
0: вот
1: случайно.
0: Как он будет оправдывать что в случае, если возникнут
1: боль?
0: Какие-то последствия, это его головная боль. Да, он должен был об этом задуматься.
1: Машинку помял, хорошо, я отомщу. А если я уже не могу отомстить, понимаешь? Меня вот это удивляет.
0: Поэтому каждый водитель на дороге должен думать прежде всего за себя, и только потом за Васю, который создает ему опасность. Даже если этот Вася создает ему опасность.
1: Ну, понятно, именно поэтому один тормозил, а я газовала, и с воплями тормозила, потому что тормоза схватывают.
0: И вот меня по этой причине, честно говоря, ты меня немножко удивила, ты говоришь, что ты газовала. Да, это могло звучать как более разумно на тот момент времени.
1: Мне надо было успеть, чтобы он не успел начать пытаться проскочить вперед меня. Я вообще не понимаю, на что он рассчитывал. Мне нужно было смотаться.
0: Но в условиях, когда правила дорожного движения в случае возникновения опасности предписывают прежде всего снижать скорость, как-то маленько, мне кажется, контрпродуктивно делать все наоборот. Потому что надо всегда держать в уме, в том числе и то, что увеличение скорости потенциально увеличивает опасность. Раз. И если вдруг случится ДТП, то вот это движение ноги к педали газа сразу же привлечет пристальное внимание всех автотехнических экспертов.
1: Ну, будем говорить, что тут меня спасала мокрая дорога, потому что на мокрой дороге не разберешься раз. Но я еще раз говорю, мне нужно было просто вот закрыть эту попытку меня подрезать, потому что у него нифига не тот габарит, на котором он может успеть меня подрезать. Если бы я оттормаживалась, или если бы я хотя бы продолжила двигаться на той же самой скорости, я бы оказалась как минимум на уровне его кабины, или еще хуже, там дальше колеса и тележка этого самого автовоза. Не успел бы он ничего сделать, и много чего бы он потом рассказывал. Я понимаю, что вы с Олегом за меня отомстите, но тем не менее. Мне очень хочется самой возмущаться в эфире, а не делать это как-то вот каким-то другим способом. Друзья мои, у нас режим беспилотной опасности объявлен. Это вот к тому, к тезису Диме, что тормозить нужно всегда. Ну, будем мы тормозить, но не сейчас. Давайте еще немножечко поговорим про город не только падающих, но и плавающих мостов. Потому что то, что произошло у нас сейчас из-за вот этих ливней, я не могу сказать, что меня прямо сильно-сильно удивило, но такого количества подтоплений у нас не было в Екатеринбурге, по крайней мере, под теми мостами, которые сейчас у нас фигурируют в новостях, потому что на компрессорном справлялись, там на самом деле вот ливневки там не было никогда. Комбо, к сожалению, не собрали. То есть не было у нас утонувшей и одновременно застрявшей под мостом фуры. Хотя очень хотелось посмотреть этих людей, которые преодолевают эту лужу.
0: Ты хорошую тему подняла, потому что у нас традиционные места подтопления в городе вообще другие.
1: Дело даже... Вот тут, наверное, надо сказать, что администрация молодцы. Они запомнили эти места, и они их контролируют.
0: Да.
1: Шевскую не топила ни разу.
0: Шевскую вообще не топила. Блюхера-Шевская.
1: Потому что помпа там работает регулярно. Перед каждыми. Я же говорила, что вот перед каждыми ливнями туда приезжает ВАИС или кто-то.
0: На Объездной все хорошо. На Малышево-Восточной все хорошо. Какие еще... Вот везде, где были подтопления, я не припомню.
1: На Ленино-Восточной тоже была история года два назад, когда на Ленино-Восточной также после вот этого вот залпового ливня там утонули. Но в течение, опять же, тогда Алексей Эдуардович Бубнов, он объяснял, что в течение 2-3 часов вода ушла практически самостоятельно, просто когда поскребли решетки ливневки. Поскольку, ну, знают у нас коммунальщики, где, да, где они там, значит, расположены. Не надо было никаких этих самых дополнительных автомобилей, которые откачивают. Жальчее всего мне, конечно, жители Елизавета, которые пользовались вот этим вот выездом с Бесерцкой на Осилькоровскую, потому что там река, там не откачать. Вот как говорят, что не пытайтесь откачивать погреб, если это грунтовые воды, потому что это озеро Шарташ, это памятник, как мне однажды объяснили. Тут тоже не откачать, то есть тут только перекрывать и ждать, когда вода спадет и уйдет. Опять же, люди, с которыми я разговаривала, в принципе, не о коммунальном и городском хозяйстве Екатеринбурга, они мне сказали так, что и сеть у нас сейчас спускают и пропускают, и достаточно интенсивно, потому что если не спускать там вот в районе Каменско-Уральского и дальше, то Екатеринбург утонет. Воды действительно много, и земля эту воду не принимает. И вот то, что произошло у нас на Компрессорном, это как раз вот вода уже под землю не уходит. От слова совсем.
0: Ну, потому что ее этим летом было уже очень много.
1: Да, скажи мне, пожалуйста, где-то еще ты вот такие вот подтопления встречал или нет?
0: Нет.
1: Если у нас брать, опять же, все мосты, ну что, Шевская у нас тонула, исправили, Восточная, Ленина и Восточная Малышева тонула, все исправили, но теперь, наверное, получается очередь за Компрессорным.
0: Ты знаешь, вот я, бывает, частенько езжу по Серовскому тракту, и та точка, где он начинается еще в черте города Екатеринбурга.
1: А там разве низко? Вот я бы не сказала, что низко.
0: Там есть такое место, где постоянно скапливается вода, и это очень опасно с точки зрения аквапланирования. Вот, то есть люди там, несмотря на то, что это еще черта города, там буквально что-то метров 500 остается или даже меньше до знака конец населенного пункта, но люди уже успевают разогнаться, и тут такая лужа шириной почти всю дорогу.
1: А в луже тормозить нельзя?
0: И как раз она еще на таком месте, где дорога чуть-чуть меняет направление. Вот, и я пару раз этим летом уже встречал, как метров через 100 стоят машины.
1: Разбитые?
0: Ну, местами разбитые, да. Там
1: нет, подожди, а из-за чего еще стоять?
0: Ну, действительно, не, ну там-то как бы...
1: Если ты говоришь об аквапланировании, аквапланирование, да, оно опасно именно тем, что либо занесет, в смысле, либо тебя одного унесет, либо ты еще кого-нибудь поймаешь по пути.
0: Вот, и меня, честно, немножко, ну, не сказать, что напрягает, эту лужу хорошо заранее видно, но меня удивляет, как вообще находятся водители, которые думают, а, я пересеку там на скорости, а, ничего не случится. Ну, спасибо и на том, что естественный отбор сработал без жертв.
1: Слушай, еще вот очень коротко, буквально на 15 секунд, регистратор спасает в такой ситуации для того, чтобы потом доказать, что, а, аквапланирование было, ну вот не по твоей, скажем так, ты предпринял все, что ты мог в этой луже, и, опять же, регистратор, когда ты заезжаешь, вот это, условно, там, Компрессорное море, ползала я там, вот в последний раз не понравилось. В общем, регистратор спасет или нет? У нас буквально вот 15 секунд.
0: Если водитель заранее видит лужу, но при этом он не снижает скорость и в конечном счете закономерно происходит аквапланирование и машина улетает, то такой регистратор напротив записывает свидетельство виновности такого водителя.
1: Но это, я скажу, тормозите перед лужей, чтобы успеть выключить регистратор.
0: Это скорее такое, знаете, исключение из правил, поэтому ставьте регистраторы, в большинстве случаев он вам поможет.
1: Вот, собственно, для этого я и подвозила. Все на сегодня с дорожным просветом. До встречи через неделю.
0: До свидания.
2: Фабрика идей.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Форум.
3: Международный фестиваль креативных индустрий уже в третий раз пройдет в Екатеринбурге в этом году с 25 по 28 августа. Масштабное событие, объединяющее креаторов, деятелей киноиндустрии и сферы моды из России и других стран, примут киноконцертный театр «Космос», кластеры «Домна» и «Салют», у Макаровского, «Центр города» и «Хлебозавод номер 6». Ключевые мероприятия будут организованы по направлениям кино и мода. Также готовятся события в сферах анимации, инновации, арт-индустрии и IT. В фестивале примут участие представители 11 стран – Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Китая, Кореи, Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Турции и Узбекистана. Главная тема фестиваля – поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации. Для обсуждения на пленарной дискуссии соберутся представители федеральных институтов по развитию креативной экономики, первые лица Свердловской области и Екатеринбурга, а также звезды киноиндустрии России и Китая и звезды модной сцены. Хедлайнеры фестиваля в этом году – актер театра и кино Юрий Колокольников, российский стилист и телеведущий Александр Рогов, редактор и автор настольных книг для копирайтеров Максим Ильяхов. Фестиваль станет значимым событием для модной индустрии. В дни фестиваля будет открыт шоурум отечественных брендов. Запланированы биржа контактов с участием российских и зарубежных байеров. Состоятся мастер-классы, которые проведут известные персоны сферы моды. Как напоминают организаторы, по итогам фестиваля в прошлом году байеры заключили 113 предварительных соглашений, в том числе в предконтрактную проработку вышли 40 экспортных кейсов. Для участия в текущей бирже контактов и работе шоурума нужно подать заявку. Главной площадкой для трека «Кино» станет «Салют». Здесь будут обсуждаться вопросы экспорта продукта, работы с зумерами и создания региональных проектов с кассовым потенциалом. Ярким примером реализации такого экспортного потенциала уже стал фильм уральского режиссера Ивана Соснина «Легенды наших предков», который вышел в широкий прокат в Турции благодаря партнерству, зародившемуся на фестивале креативных индустрий в прошлом году.
2: Полезно и важно.
3: Проект «Это новая Пышма» в рамках Международного фестиваля креативных индустрий запустил конкурс на лучший принт для мерча «Верхней Пышмы». Заявки принимаются до 15 августа. Главный приз – 100 тысяч рублей, а лучшие работы напечатают и запустят в продажу. Цель конкурса – с помощью талантливых дизайнеров и художников собрать линейку авторских принтов, которые отражают новый образ Верхней Пышмы – города, культуры, творчества, возможностей и семейных ценностей. Участвовать в конкурсе могут граждане России от 18 лет. Участие бесплатное, подавать работы можно индивидуально или командой. Принт должен быть авторским и пригодным для тиражного производства. Победителя конкурса выберет экспертное жюри по итогам очной защиты, которая пройдет 21 августа в креативном кластере «Домна» на улице Вайнера, 16. Работы оценят по трем критериям: оригинальность и художественная выразительность, качество исполнения и техническая пригодность для производства, ясность концепции. Топ-5 участников и команд получат отпечатанные футболки с собственным дизайном. Автор лучшей работы получит 100 тысяч рублей дроп-футболок, который будет создан на оборудовании дизайн-блока креативного кластера «Домна». Отдельно учрежден специальный приз за лучшее креативное решение. В этой номинации носителем принта может быть не только футболка, но и другие предметы одежды, быта, аксессуары. Победитель в этой номинации получает 50 тысяч рублей. Планируется, что продавать мерч будут в сувенирном магазине кластера «Домна», магазине музейного комплекса в Верхней Пышме, книжном «Книги, кофе и другие измерения», а также на фестивалях проекта «Новая Пышма». Все подробности на официальном сайте domna.pro.
2: Фабрика идей. От первого лица.
4: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев. В эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
5: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
4: Что с нефинансовой помощью? Ну и, собственно, как мы ее определим?
6: Во-первых, я бы так сказал, это информационная поддержка. У нас работают горячие линии, но прямые эфиры, у нас их очень много идет и по совершенно разным темам. У нас отдельно проводятся какие-то крупные мероприятия, большие образования. То есть у нас образовательные мероприятия тоже по территории Свердловской области. Там «Начни свое дело», угу, и прочее, прочее. То есть довольно много. У нас сделано различные чат-боты информационные. У нас каналы, там постоянно идет информация всякая. Да, вот это как раз и есть такая информационная поддержка. Есть поддержка там условно-имущественная, когда у нас наши площадки типа «Салют Домна» мы предоставляем предпринимателям для проведения каких-то мероприятий. Плюс у нас ведь на самом деле у фонда еще 8 бизнес-инкубаторов по территории всей Свердловской области, там в Невьянске, в Краснотуринске, и мы предоставляем там тем предпринимателям на конкурсной основе по дешевке возможность там располагаться.
4: А это такие коворкинги?
6: Просто офисники.
4: Ну, то есть не обязательно иметь свой офис, строить что-то, арендовать?
6: Да, можно туда,
4: можно воспользоваться вашими
6: услугами. Там мы объявляем, у них ограничение не более 2 лет нахождения в этих бизнес-инкубаторах. То есть, когда они съезжают, мы объявляем конкурс, ну и дальше уже отбираем тех, если есть из кого отбирать, если кто-то заявится, то есть отбираем тех, кто туда размещается тоже на 2 года.
4: А спрос есть на это?
6: Ставки, да, есть, но в Краснотуринске там он занят почти полностью, в Невьянске тоже занят, в Заречном тоже занят. То есть, в принципе, да, востребованная штука. Ну и, еще раз говорю, очень сильно востребованы всякие информационные мероприятия крупные. То есть фестивали различные. Вот, поэтому, ну, такого типа. На самом деле у нас вариантов поддержки огромное количество. Плюс мы еще отдельно там по, например, центр поддержки экспорта получает вопрос какой-нибудь сложный, который относится к конкретному предпринимателю.
4: И прям вот с ним отдельно
6: прямо
4: точечно
6: работает. Прямо с ним отдельно отрабатывает. Мы привлекаем отдельных экспертов в данной предметной области. Ну и, собственно говоря, так и работаем.
4: Ну, экспортный центр, наверное, так и должен работать.
6: Ну да, потому что экспортеры – это уже отдельная такая штука. Конечно, они проводят и общие, опять же, образовательные. Просто как выйти, например, на экспорт там, ну, условно, в Казахстан там, да?
4: В какую-то страну.
6: В какую-то страну, да. Но и потом возникают, конечно, уже конкретные вопросы по экспорту того или иного вида товаров. То есть они на это отвечают прямо на конкретику.
4: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей. Спасибо огромное и до свидания.
6: Спасибо, до новых встреч.
2: От первого лица.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
7: Добрый день. Режим опасности от беспилотников объявлен в Свердловской области. Об этом сообщили в РСЧС, а также губернатор Денис Паслер. Она была объявлена около 12 часов дня. Жители призывают быть осторожными. В Свердловской области продолжается дождевой паводок. За последние сутки затопило почти 90 приусадебных участков. 10 из них в Первоуральске, 27 в Нижнем Тагиле. В Новолялинском муниципальном округе под воду ушли 44 приусадебных участка, сообщает МЧС области. Между тем, от воды освободились, в частности, 11 жилых домов Новолялинского муниципального округа, 2 в окрестностях Верхней Пышмы, 141 приусадебный участок региона. В общей сложности в регионе потоплены 32 жилых дома, более 1200 приусадебных участков, а также 9 низководных мостов, дорога в Гаринском муниципальном округе. Ограничен проезд в 19 населенных пунктах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге в День строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и СИМ, а также ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – это исторические скверы и проспект Ленина. Движение на участках вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Липнихта, Никонова, Царская, Дзержинского, Пролетарская, а также Первомайская, Толмачева, Ленина, Свердлова, Московской, Малышева, в переулке Красном, на Челюскинцев и на Вайнера, а также на улице Ельцина, на набережной рабочей молодежи. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставки строительной техники, а также состоится концерт группы «Ума Турман», сообщает «Новый день». Свердловчане стали реже жаловаться на страховые компании. Об этом сообщили в Уральском главном управлении Центробанка. Там уточнили, что число негативных отзывов регулятору на страховщиков сократилось на 12%, до 204. Чаще всего уральцы недовольны расчетом коэффициента бонус-малус при оформлении полиса ОСАГО. Этот коэффициент – показатель безаварийного вождения. Он напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО. Чем аккуратнее водит человек, тем ниже коэффициент и, соответственно, дешевле страховка, пишет «Новый день». Снизить риск развития деменции поможет отказ от некоторых продуктов после 5 вечера. Об этом рассказали врачи-диетологи Шерри Гау и Шейла Паттерсон, пишет издание Eating Well. Прежде всего, нужно отказаться на ночь от сладкой газировки, алкоголя и кофеина. Сахар провоцирует воспаление, алкоголь и кофеин нарушают сон, не позволяя мозгу нормально восстанавливаться. Врачи подчеркивают, что перед сном нежелательно также есть шоколад, так как в нем содержится кофеин. Кроме того, риск деменции повышает соленая пища, пишет Лента.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
2: Информация на правах рекламы. Собаки лают, караван идет.
8: Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
9: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
10: Застройщик ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
11: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
12: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
13: Информация на правах рекламы.

0: все автомобили Tenet по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Тео Ноли доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Повтор программы.
2: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
3: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104,5 FM.
4: Лиц старше 12 лет.
3: Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская. В эфире программа «Вездеход». И сегодня будет путешествие по улицам Ленина. В России их огромное количество. И наша гостья собирает свою коллекцию. В студии писатель, путешественник, автор телеграм-канала «Ленина улица», руководитель отдела культурных программ библиотеки имени Белинского Елена Соловьева. Елена, добрый день.
5: Добрый день.
3: Честно, без утайки, тайная поклонница вождя?
5: Нет, ни в коем случае.
3: Да как так? А я подумала, что травма детства. Тогда нет. Почему, как вы придумали собирать такую коллекцию улиц Ленина?
5: Ну, это была производственная необходимость на самом деле. То есть я несколько лет писала материалы о своих путешествиях и поездках для евразийского портала «Хантенгри». И, значит, должна была им написать про Дербент, замечательный город. И параллельно у меня еще одно издание, уважаемое, попросило материал про Дербент. И мне нужно было свои впечатления разделить. Я решила их разделить. Поскольку я жила на улице Ленина, я решила писать улицу Ленина отдельно, а Дербент отдельно. Потому что улица Ленина в Дербенте, она начинается от моря и кончается у Магалов. И проходит через весь город. И, собственно, на эту магистраль Низовая можно создать прекрасную историю. А потом я поняла, господи, у меня же материал такой в руках. Это же... В каждом городе России, в каждом населенном пункте России, в каждой деревне России есть улица Ленина. И если под одной обложкой эти улицы собрать, получится такой травелок исследования. При этом как бы это же не будет не только как бы историческое, да, исследование, это какой-то внутренний самоанализ, потому что, ну, все мы родом. Просто я живу на улице Ленина, и меня зарубает время от времени.
3: Незабвенный Чистяков.
5: Да-да-да, как он пел. А, ну и кроме того, это такой зазипованный исторический файл, потому что в каждом городе, она, в каждом населенном пункте она центральная. Если она не центральная, то она все равно внутренне важная. И относительно этого вектора портрет города делать просто легко и интересно.
3: А вот это, кстати, интересно. Вы можете сейчас, с учетом своего опыта и анализа улиц Ленина, посмотреть на конкретную улицу Ленина и понять что-то про город?
5: Ну, в принципе, уже, наверное. Наверное, да. То есть очень важно, где она начинается и где она заканчивается. Собственно говоря, история города в этом отражена буквально всегда практически. То есть вот у нас она начинается в Екатеринбурге от Вечного огня, ну, там, как, ну, вот от бывшего, как бы, да, от музея, от, в районе Дворца молодежи. Заканчивается она у нас в студенческом городке памятником Кирову. Да.
3: И что это говорит про город?
5: Ну, вот тут я еще думаю, надо анализировать, надо смотреть. Очень сложно как бы раз разбираться с тем местом, в котором ты живешь, как из кожи вывернуться. Потому что здесь столько с тобой, у тебя столько с этим связано, что невольно ты начинаешь уже какой-то роман писать, да, какой-то автофикшн бесконечный про себя, про дома. Ассоциации совершенно другие, чем в чужом городе.
3: Вообще, и слушателям, зрителям объясню, я тот самый человек, который уже наброски почитал. Это правда. Это, конечно, пропущено через себя. Это не строчки в Википедии и не просто какие-то статистические исследования, хотя статистика есть. И, между прочим, улица Ленина, да, в числе популярных названий улиц России, но она где-то на 14 месте, судя по исследованиям, да? А самая популярная, знаете, какая?
5: Нет.
3: Как ни странно. Ну, то есть она рядом с Мирой и Октябрьской популярности, а больше всего в России улиц центральных, названия центральные, больше 25 тысяч, а Ленина, если брать прям Ленина-Ленина, не Ильича, не Ульянова, а Ленина, это примерно 7,5 тысяч.
5: Ну, тут, наверное, еще все-таки, вот, глядя на города, да, как я вот уже проанализировала по поводу улиц Ленина, все-таки Ленин остается центральной, ну, в смысле, магистральной улицей. А вот то, что вы назвали, они не так, ну, как бы вот, не всегда центральные, не всегда, как бы вот... основные.
3: Улицы Ленина, ну, примерно есть они в 80% городов России. Это же очень накладно путешествовать. все описывать, вы же не просто читаете про них, вам же нужно приехать. По какому принципу вы выбираете города, где нужно описывать улицы Ленина?
5: По принципу случая. На самом деле это очень удобно. Поехал маму навестить, пожалуйста, улица Ленина. Поехал на дачу, пожалуйста, вот поселок Ключевск, где улица Ленина, например, нет. А почему? Поехал к друзьям, например, в Нижний Тагил, а там улица Ленина в Нижнем Тагиле. То есть, напротив, это иногда я планирую.
3: Нетология выкатывала исследование, можно даже почитать, кому интересно. Больше всего улиц Ленина, если верить результатам исследования, в Татарстане, а Свердловская область, смотрю я, то есть Татарстан 483 улицы Ленина, а Свердловская область 466, на втором месте, потом только Краснодарский край. Но все-таки Екатеринбургского проспекта Ленина у вас пока в исследовании нет.
5: Нет.
3: Почему?
5: Вот я, как я уже говорила, это как из кожи вывернуться. Это очень сложно найти сюжет, чтобы он был ярким, емким, интересным кому-то, кроме меня самой, да, допустим. Но мне даже вот тут посоветовали, а ты возьми какой-нибудь один объект с улицы Ленина и опиши его, твой любимый объект. Мой любимый объект на улице Ленина – это Коляда театр. Тем более у них там было два дома, из которых их выселили там, где все начиналось, а дом, где у них сейчас. Может быть, я улицу Ленина буду описывать вот таким образом. Что хочу, то и делаю.
3: Ну, хорошо. Сейчас, кстати, у нас была улица Ленина, которая нынешняя Щербакова. Еще. То есть можно еще оттуда зайти?
5: Можно и оттуда зайти. Сюжеты появляются внезапно, когда начинаешь анализировать, что-то выскакивает постоянно.
3: Дело в том, что мы сегодня с Еленой решили раздать номинации тем улицам Ленина, ну, понятно, шутливые, условные, но номинации, улицам, которые вы уже, Лен, описали. Mm-hmm. То есть смотрите, сейчас будет что-то вроде творческого задания для наших слушателей и зрителей. В номинации должно быть всего два слова. Первое слово, общее для всех, «самое». А потом «самое какая». Поскольку Екатеринбургскую улицу Ленина, проспект Ленина, Елена Соловьева пока еще не описала, напишите нам, пожалуйста, для вас улица Ленина в Екатеринбурге или проспект Ленина. «Самое» или «самый», дальше «многоточие». Ну, а дальше, пожалуйста, ваше слово. Продолжите эту фразу так, чтобы это была номинация. И я предлагаю пробежаться по некоторым улицам, которые вы описали. Кстати, сколько всего уже есть в коллекции?
5: Ну, штук 10 есть, 15 даже есть. Но их нужно описывать, нужно прорабатывать.
3: 7500 у вас впереди.
5: Там же такое погружение в контекст всегда идет. То есть проехаться-то легко, а вот описать потом. Это время.
3: Для начала предлагаю остаться в Свердловской области и, например, освоить улицу Ленина в Нижнем Тагиле. Итак, номинация.
5: Самая брутальная.
3: Ну, конечно, Нижний Тагил самая брутальная.
5: Оговорюсь из всех, какие я видела. Потому что, может быть, есть еще брутальнее, просто я на них еще не была. Но это такое прекрасное, проспект Ленина в Нижнем Тагиле, это такое прекрасное место, где можно ощутить вот такую суровость уральского характера, такой на демидовском подбое, то есть горнозаводской характер. Причем интересно, что вот этот вот характер, он явлен не только в каких-то государственных формах. Там очень много таких в народных формах каких-то объектов, которые этот характер как бы эксплицируют и показывают, да. Вот начнем хотя бы с их памятника «Ленин на шаре». Владимир, как бы его называют, Владимир Ильич Ленин на шаре. В народе его называют Ильич на шаре или дедушка на шаре. Тут как раз сочетание и державного, и личного. В принципе, памятник сам по себе, вот как он выглядит. Ну, я думаю, что кто-то знает, кто-то не знает.
3: Ну, а зрителям мы показываем, конечно, да. Сейчас.
5: То есть это такая, не описывать или как бы зрителей?
3: Нет, у нас слушателей у нас достаточно.
5: Да, перед нами, он как раз стоит недалеко от проспекта, ну, в смысле, как бы проспект Ленина, там есть сквер рабочей молодежи, это пирамида из книг, которая с четырех сторон обложена раскрытыми книгами, хрестоматийные ленинские тексты, то есть что такое диктатура пролетариата, что каждая кухарка может управлять государством. На этом, значит, монументе земной шар, и на земном шаре уже маленькая фигурка, ну, как бы не маленькая, ну, такая средненькая фигура Ильича с простертой рукой. Сам памятник по себе, вот этот Ильич,
3: ну, типовой,
5: да. Их даже в Уральский округ что-то порядка 32 штук прислали. И в Невьянске стоит его родной брат, близнец. И он как раз тоже там стоит на фоне Невьянской башни, прекрасно выглядит, но он не так интересен, как вот Тагильский. Тагильский интересен за счет постамента. Потому что постамент делал простой учитель рисования. В 24-м году, видимо, да, они объявили конкурс на лучший постамент для этого памятника. И учитель рисования Алексей Фролов, он этот конкурс выиграл. Назывался его проект «Ленин жив в заветах». И памятник до того получился оригинальным, что понравился Сталину. Он его отметил, он увидел его фотографии. И даже была рекомендация для архитекторов, которые работали над Дворцом Советов в Москве, учесть этот памятник и как-то эту идею развить. То есть вот такое сочетание народного и государственного, оно тут сработало. И будет очень жаль, если этот памятник что-то с ним сделают, как-то его уберут или что-то еще, потому что, ну, это знак эпохи, это очень интересный.
3: Ну, вообще, мы с тем же успехом могли назвать улицу Ленина улицей контрастов, потому что там же крест, по-моему, стоит.
5: Это как бы, ну, демонстрация, да, это как будто две идеологии борются.
3: Прям рядом-рядом, да. Ну, как у нас, Толмачево-Царская.
5: Это в память о входе в Иерусалимском соборе, который там был, когда Ленина поставили собор, соответственно, снесли. Потом, значит, по-моему, в 2000 каком-то там, значит, сейчас посмотрю, году уже с пьедестала стащили Ленина вандалы, расчленили, облили краской, Ленина потом вернули, и в 2011 году появился крест.
3: А вот смотрите, ведь какие совпадения. Тот самый художник, который придумывал постамент, он же был учителем рисования в школе, да, да, которая была образована при храме, да?
5: Да, да, да. То есть такие вот, такая ирония судьбы.
3: Так, что касается брутальности улицы, я читала ваши заметки. Там любопытная есть табличка. Два молодых человека изображены, да, их лица. Да. Вы стали копать. А что это за парни такие?
5: Да, значит, это такая доска из змеевика, лица такие улыбчивые, очень приятные. Две фамилии это написано. Ермолаев Андрей Витальевич и Кокуша Игорь Александрович. И скромная лавровая ветвь, и подпись 11 октября 96 года.
3: Ну, 90-е годы, это уже подсказка.
5: Нам уже, собственно, да, говоря, всем ясно. Действительно, это известный в городе предприниматель, который был расстрелян на подходе к офису со своим телохранителем. Причем его убийцу осудили только в 25-м году. Это был... как бы человек из ОПГ Герат Урал, да, ну, как бы уральцам, наверное, это понятно, о чем идет история. Ну, как вот Рыжий, да, писал, они запнулись с медью в черепах, как первые солдаты перестройки. То есть, ну, герои своего времени. И до сих пор, кстати, живые цветы у этой доски появляются периодически.
3: А у них ведь театр тоже на улице, на проспекте Ленина, да?
5: Да, театр на проспекте Ленина.
3: И у театра любопытная история, потому что там же в каких же, в 90-е годы, нет, или нет, не в 90-е, в начале нулевых нашли любопытную табличку, кусок кровельного железа, который был замурован в стене, и что там было на этом куске?
5: Ну вот я даже, знаете, это сейчас зачту, потому что...
3: Да, цитата, конечно,
5: цитата
3: сильная.
5: Прекрасная.
3: От строителей. Строители оставили для своих потомков напоминание.
5: Сейчас, минуточку.
3: Я могу прочесть, Лена, да, у меня все ходы, причем вас же процитирую, да, вы же давайте. Все это находили. Значит, находят и смотрят, там этот театр построен не силами комсомольских бригад, а создан на крови и костях заключенных рабов 20-го столетия. Привет грядущему поколению, и пусть ваша жизнь и ваша эпоха не знает рабства и унижения человека человеком. И дальше с приветом заключенные, ну и фамилия, в общем, узники Тагил Лага, их прекрасный театр строили.
5: Это такой распространенный для Урала жанр, потому что Урал и Сибирь в Тобольске. У них в музейном комплексе, который, как известно, тюрьма, там тоже на видном месте вот такое послание заключенных. Ну, не такое, как бы аналогичное послание заключенных с тех же примерно лет. То есть люди пытались оставить о себе какую-то память.
3: После брутального нужно номинацию «Самый романтичный». И номинация «Самый...» Нет, не романтичный, а «Романтичная улица Ленина» отходит...
5: Севастополю.
3: Севастополю. Почему?
5: Потому что она прекрасна. Это действительно архитектурный памятник, который каким-то чудом, ну, как бы с течением исторических обстоятельств образовался в этом месте, сохранился в этом месте. И пока, слава тебе, Господи, эта точечная застройка его не накрыла, это один из самых красивых мест, я думаю, что в России, в принципе. Это улица Ленина, проспект Нахимова и улица Большая Морская, которые опоясывают центральный холм городской Севастополя.
3: Вы так красиво о нем пишете, что похожа она на белый китель сама, да, потому что из инкерманского известняка, как же еще на жаргоне мшанка.
5: Мшанка, да.
3: Мшанка. Вот, и там стоит Нахимов, которого считают ангелом-хранителем. Пока стоит, с городом все нормально будет.
5: Да, да, да. Ну, эта улица Ленина, она вообще начинается от площади Нахимова, а заканчивается площадью адмирала Ушакова. Он как бы не проиграл ни одного сражения морского и причислен к лику церковью, к лику святых.
3: Правда, что у них улица Ленина без Ленина?
5: Это правда.
3: То есть
5: Нахимов занял его место, а Ленина перенесли в другое место. Он там огромный, один из самых больших в России, кстати. Но он не на улице Ленина.
3: Это Хрущев постарался? То есть давно
5: это
3: переносили?
5: Это при Хрущеве было, да.
3: Так, что там еще? Там есть, там забавно, что улицы, которые называются спусками, это лестницы.
5: Это лестницы, причем они такие замечательные. Иногда они очень длинные, иногда они короткие, белокаменные. Взбегают вверх, это совершенно здорово смотрится.
3: И именные деревья даже там есть. Там и вообще есть деревья, которые, в принципе, внесены в список достопримечательностей.
5: На картах Яндекса.
3: Хотя бы так. Там есть...
5: А их угадываешь сразу. Вот и стоит это дерево, например, да, вот кедр перед тобой там, внутри транспортного кольца, и ты понимаешь, что это памятник. Это великолепное, роскошное дерево.
3: Вот если бы мы сейчас оказались на улице Ленина в Севастополе, вы бы куда порекомендовали зайти в первую очередь? Ну, кроме как к деревьям прислониться.
5: Я бы рекомендовала, то есть у вас совсем-совсем мало времени, нужно посмотреть на часы апокалипсиса. Они там есть. Это реальные часы апокалипсиса. Их так называют. Это официальное название, принятое не только в нашей стране. Они стоят в бункере, расположенном в самом центре центрального холма. Это бомбоубежище, которое было создано, построено во времена Холодной войны. Там могут укрыться 2000 человек. Причем это полностью автономная канализация, водоснабжение, радиостанция, аптека. То есть какое-то время там люди могут находиться.
3: А правда, что оно перетекает в торговый центр? Такая примета времени. То есть их бомбоубежище, которое сейчас как музей, да, туда экскурсии?
5: Нет, оно, значит, во-первых, оно как музей, безусловно, прекрасный музей с прекрасным аудиогидом, можно скачать и пройти бесплатно, ну, в смысле, без экскурсии, но при этом оно реально сейчас бомбоубежище. У них постоянные военные тревоги, то есть воздушные тревоги. И в случае воздушной тревоги, если она застигает тебя на улице Севастополя, ты можешь туда зайти и переждать.
3: А мы до этого, конечно, еще дойдем, но, значит, про часики судного дня. Без двух минут сколько они показывают?
5: А без двух минут, значит, они показывают 23:58. Это две минуты до начала ядерной войны. В общем, это время установлено официально коллегией ученых. И впервые, значит, эти часы появились на обложке Чикагского университета, бюллетень ученых-атомщиков, в 1947 году. Тогда там было время 23 часа 53 минуты. Но после испытаний СССР атомной бомбы в 1949 году стрелки передвинули 23:57, а после испытаний США в 1953 на отметку 23:58.
3: Вы пока рекомендовали замерли часы судного дня эти, да, посмотреть. А я хотела спросить, например, про дом дедушки Анны Ахматовой. Там Ахматова жила несколько лет, и там дом дедушки сохранился. Ну, зрителям там покажем, как выглядит.
5: Там нет ничего мемориального, только табличка. Сейчас там такая скринка столовая, она очень стильная.
3: То есть столовая в доме... Да, а да. Кто был дедушка Анны Ахматовой? Вот. Антон Киренко?
5: Это был герой первой Севастопольской обороны. То есть она внучка героя первой Севастопольской обороны, она дочь морского офицера. И то есть вот у нее вот этот севастопольский дух, он в ней присутствовал. И, собственно говоря, многие исследователи отмечали, что вот основа ее несгибаемости жизненной, она, собственно говоря, заложена там, она идет оттуда.
3: Там есть театр Черноморского флота Российской Федерации, он в любопытном доме расположен, это называется «Матросский клуб», по-моему.
5: Да, это матросский клуб. Там такая прекрасная башенка, увенчанная часами.
3: Башенка с историей, забавной.
5: С историей.
3: Не должно было там быть этой башенки.
5: Не должно было быть. Ее строили для комплекса Варшава, который возведен в Варшаве. Это был подарок социалистического государства нашего, на наши деньги построенный. Это один из самых больших зданий Польши сейчас.
3: А башенка что-то им как-то, по-моему, казалось то ли мала, то ли велика, по размеру не подошла.
5: Не подошла по размеру, она им показалась маловато, а вот для матросского клуба подошла в самый раз.
3: У вас в записках вообще есть такое: Севастополь – идеальное место для приключений. Наверное, это потому, что вы... из-за подземелья. Ну, я-то подумала, что, в принципе, такое романтичное место, и у вас есть сказка «Маргарита едет к морю». Фактически, это тоже путеводитель.
5: Это путеводитель, который... с картами.
3: Вот. И можно даже родителям, да и не только родителям,
5: да, вполне. То есть
3: использовать она... эту сказку.
5: Бумажный тираж раскуплен, но она абсолютно как бы перенесена в электронный вид. Там несколько вариантов есть. Там есть карты. Можно просто брать как бы карты, брать текст. Там есть сноски необходимые, вплоть до учета транспорта, который ходит туда или в другое место. И планировать по нему свое путешествие. Были такие прецеденты. Дети с родителями так и путешествовали.
3: Ну, боюсь, что, конечно, Севастополь сейчас сложно воспринимать как идеальное место для приключений. Хотя вы там побывали относительно недавно. Да. Это была зима нынешнего года. Ну и как местные жители себя ведут? Они, знаете, нервно как на пороховой бочке или уже перестали опасность замечать?
5: Да нет, там достаточно. Мы прожили там месяц с мужем. Это, в принципе, достаточно спокойно. То есть воздушные тревоги мы слышали. Сперва мы нервничали, потом мы к ним привыкли. В наш период, в январе, там ничего не дали. Ну, как бы никаких атак не было. Да?
3: А воздушная тревога была как минимум один раз, да?
5: Нет, она не один раз была. Она была на дню, иногда раза по два. Да? Но это как бы вот... Но конкретного какого-то налета мы не попадали.
3: Ну, расскажите, зато там дедушка да, на кораблике штаб, предложил
5: там развлечься. Дедушка, там молодой гондольер фактически.
3: А, не дедушка.
5: Яличники их называют, да. Так. Им было без разницы. Это было перед Новым годом. В Балаклаве мы были на набережной. Началась воздушная тревога. Значит, кто-то там попрятался. Он говорит, да вы что, вот у меня шампанское, вот у меня бокал. В смысле, у меня бокалы для шампанского на ялике. Давайте переждем в море. Мы не рискнули.
3: Как-то не захотелось.
5: Нет.
3: Ладно, давайте тогда поблизости куда-нибудь на другую улицу Ленина сейчас переедем. Например, Симферополь. Номинация?
5: Самая короткая улица.
3: Это сколько она?
5: 625 проходит? Метров.
3: Там есть что посмотреть на улице
5: Ленина?
3: Да, там
5: совершенно роскошный памятник курортному Ильичу. Такой курортный Ильич сидит на лавочке в белом кителе, значит, пиджак сбоку, книжка в руках, смотрит на башню с часами вокзала Симферопольского. Считалось, что этот памятник, что от него отпилен Сталин. Ну, такой памятник действительно был в Симферополе, но стоял он в другом месте. Этот не отпиленный Ленин, это такой вот натуральный памятник. Петров и Петренко его поставили. Петрова и Петренко, два у него автора, вот, специально сделали такого Ильича. Маленькая, очень компактная улица, но симферопольцы не очень любят сайдинг. Здания, в принципе, исторические, но там так все отделано сайдингом, что чистенько остается только тюрьма. Вот она историческая, там еще Дыбенко сидела, она прекрасна совершенно, она выкрашена в белый цвет, такой чувствуется конец 19-го, начало 20-го, кладка великолепная. Вот она чистенькая, беленькая, ее видно. А все остальное это сайдинг, это реклама, это как бы... Но поскольку ты его можешь комфортно обойти кругом и сразу ощутить как бы все пространство, поэтому какое-то комфортное ощущение, конечно... Причем там это бульвар Ленина, да, то есть там сквер в середине, одна часть улицы, другая часть улицы. То есть там в сквере достаточно приятно посидеть, особенно транзитным проезжающим.
3: Но, тем не менее, мне кажется, что гораздо интереснее улица Ленина в Ялте, и мне очень понравилась номинация, которую Елена Соловьева присудила этой улице. Самая счастливая улица Ленина.
5: Да.
3: Почему?
5: Ну, потому что она задумывалась и создавалась для того, чтобы люди были на ней счастливы. Ну, это же променад, это самые дорогие магазины, это самые дорогие гостиницы.
3: Слушайте, там же на этой улице киноследы есть, до сих пор стоит эта шкуна Испаньола, по-моему, называется, которая, вы, наверное, видели, я слушателям и зрителям говорю уже сейчас, в «Острове сокровищ» в фильме в Робинзоне Крузо ее снимали.
5: Ресторан.
3: А сейчас ресторан.
5: Да, да. Ну, не заходила, не знаю, не могу ничего сказать. О кухне этого ресторана.
3: А на набережной Ялты в том числе снималась «Асса».
5: Она снималась, да, ну, помните тот момент, когда они едут вот по этой великолепной канатной дороге, заход на канатную дорогу с улицы Ленина.
3: Там под все саунд, как... вот этот под небом голубым, да, вот да, этот
5: да.
3: эпизод.
5: И когда ты едешь по этой канатной дороге, эта музыка начинает у тебя звучать в голове автоматически сразу.
3: А там же еще Приморский парк, где Алика с Бананамом стреляли, да, помещение?
5: Там есть тир, тир сохранился, но зайти в него я не успела. Ну, тир сохранился.
3: Это тоже на улице Ленина в Ялте?
5: Ну, это как бы да, но там после Испаньола начинается продолжение этой улицы Ленина, как бы она уже в таком немножко современном варианте, это будет такой приморский променад так называемый, но пока она как бы вот, продолжение Ялтинской набережной, да. И вот там парк, и в этом парке есть вот этот маленький тир.
3: Стоит. Я думаю, что поклонникам Булгакова еще будет интересно побывать на этой улице, потому что там есть тот самый почтамт, откуда герой мастера Маргариты Степа отправлял телеграмму. Умоляю верить, брошенный в Ялту, точнее, просто Ялту гипнозом Воланда. Тот самый почтамт.
5: Да, тот самый почтамт. В целости и сохранности. Памятник Ленину стоит около него, кстати. Нулевой километр там. У них там назначают свидания, начинаются экскурсии по набережной, по Ялте, оттуда. То есть, так...
3: Ну, Чехова-то я тоже думаю, что они увековечили, как могли, во всех видах, потому что он там жил, он там написал и «Сад вишневый», и «Три сестры», и «Даму с собачкой».
5: Ну, вот не самый мой любимый. Это очень смешной памятник «Даме с собачкой». Она там, там действительно вот «Дама, собачка», Чехов как бы немножко сзади стоит, значит, смотрит на них. Но «Дама» напоминает, простите, трансвестита Рослова. Она действительно такая большая,
3: прямая. Сразу же трансвестита Брунгильду. Ну, такая, эх.
5: Ну, что-то в ней есть вот такое немножко мужское, что ли, даже, на мой взгляд. Она прям такая вот очень... прям напористая, больше жену Гурова напоминает, чем, собственно говоря. Вот.
3: Кстати, в Ялте Чехову, судя по его записям, было скучно. Он называл Ялту «теплой Сибирью». Говорил, барышень там много, но ни одной красивой. В общем, ни одному Екатеринбургу от Чехова достал.

0: Кобзона, все это волшебные вещи. Потому что если потереть ручку портфеля, то это к деньгам.
1: Ну, то есть вы попробовали, да. Я надеюсь.
0: Ну.
1: Там есть именной платан Айсидоры Дункан. Да. Вот это, конечно.
0: История.
1: Это печально, расскажите.
0: Она жила там в гостинице Таврида, это Ленина 13 адрес. Там жили все, то есть все как бы известные люди России, Советского Союза, в ней жили так или иначе. И она там получила телеграмму. Это так рассказывают краеведы ялтинские. Я не знаю, как они это вычислили. Что именно там ей пришла телеграмма. Я люблю другую ТЧК, женат, счастлив ТЧК, Есенин. То есть вот, по-моему, для нее это было печальное время.
1: Елена, это точно самая счастливая улица Ленина.
0: Ну, она такая,
1: в вашем
0: она
1: списке.
0: Такая по-чеховски счастливая. То есть вот за всем этим весельем такой чеховский колокольчик печали немножко.
1: Это мы случилось. Еще до собачки не дошли. Да. Там есть памятник Мухтару. Или Хатико, как его называют.
0: Его называют Мухтаром.
1: Да, ну, ялтинский Хатико, я имею в виду, как его преподносят. Да. Ну, давайте, убивайте этой историей. Да. История реальная вроде как.
0: Ну, считается, что реальная. То есть, это была собака сотрудника МЧС, как бы он утонул в море, собака ждала его на берегу и начала постепенно, и никуда не уходила, и начала постепенно подпевать музыканту, который играл там на трубе, подвывать. Ее так все полюбили, а потом, когда собака уже сама умерла, прям все пользователи.
1: Она
0: все,
1: умерла в 23-м году, да, то есть это
0: совсем свежая история. Они скинулись, то есть через интернет была как-то организована инициативная группа, собрали средства на деньги пользователей, поставили вот такой романтичный памятник.
1: Вы понимаете, что сейчас срочно требуется что-то смешное и веселое? Есть такая номинация с улицами Ленина, но мы ненадолго прервемся. Елена Соловьева, собиратель, наверное, первый в России улиц Ленина, в нашем эфире. Если есть какие-то вопросы, просто наблюдения, то, пожалуйста, присылайте. Еще вы же помните, о чем мы спрашивали? Улица Ленина, проспект Ленина в Екатеринбурге. Какую бы номинацию дали ему вы? У Елены этот проспект еще не описан. Флаг в руки, не уходите далеко.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки, если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые слушатели.
4: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Есть какие-то симптомы, по которым люди могут оценить свое состояние, ну, хотя бы для того, чтобы вот пойти на прием к сосудистому хирургу и довольно уверенно соглашаться на предложенные УЗИ-исследования. Что должно подсказать, что, может быть, стоит пойти и показаться?
5: Здесь также важно отметить то, что у пациентов онкологического профиля, как правило, клиника тромбоза, она несколько стерта. То есть, если пациент приходит без наличия какой-то патологии сопутствующей, там яркая клиника, характерная для поражения того или иного русла. А вот у онкологических пациентов клиника, она несколько стерта. Однако, есть те симптомы, которые заставляют пациентов обратиться здесь и сейчас на прием к сосудистому хирургу. Ну, в первую очередь, это болевой синдром. Если мы говорим про нижние либо верхние конечности, это всегда боль. Она может быть как локальная, так и распространенная по всей верхней либо нижней конечности. Это первый симптом. Второй симптом – это отечность. То есть отек выраженный, он значительный. То есть по отношению к здоровой конечности отек может достигать 3-5 сантиметров. Это тоже очень важный симптом, который нельзя упускать у пациентов онкологического профиля. В поверхностных венах это все-таки больше у года катетер-ассоциированных тромбозов, но клиника там несколько иная. У пациентов будет покраснение, уплотнение. Вот это, безусловно, их заставит обратиться на прием.
4: Ну, то есть это видно хотя бы, это можно вот на себя посмотреть. Раньше я выглядел не так.
5: Да, абсолютно верно. То есть поверхностные вены, они дадут наглядности больше, чем глубокие. Хотя и отек, он всегда заставит пациента обратиться на прием к врачу. А если он еще и сопровождается болевым синдромом, то подавно.
4: Хорошо, давайте теперь про то, какие чаще всего сосуды страдают.
5: По опыту лечения таких пациентов, в большей степени, конечно, тромбозы приходятся на вены нижних конечностей. А вторым по степени встречаемости это тромбозы верхних конечностей, но здесь нюанс. Они на ровном месте, как правило, не возникают, они всегда с чем-то ассоциированы. С чем они ассоциированы? Это с катетером.

0: экзамен. Вторые по степени значимости, те, которые часто встречаются, это нижняя половина. То есть, как правило, если это патология кишечника, либо поперечно-ободочной кишки, сосуд располагается достаточно близко к опухолевому процессу, даже если он и удален. Тромбоз нижней половины тоже часто встречается в практике сосудистого хирурга у пациентов с онкологическими заболеваниями.
1: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
3: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская. Лиц старше 12 лет.
4: Вы по-прежнему на радиофорум, частота 104,5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская. У нас прямо сейчас путешествие по улицам Ленина. В России их много. Наша гостья собирает коллекцию. Гостья Елена Соловьева, руководитель отдела культурных программ библиотеки имени Белинского, писатель, автор, кстати говоря, телеграм-канала «Ленина. Нижнее подчеркивание улица». Подписывайтесь, друзья. Свежий телеграм-канал относительно недавно. Елена его создала. Между прочим, спасибо за отзывчивость. Мы спрашивали, раз уж раздаем номинации в эфире «Улицам Ленина», самое брутальная, самая романтичная. Так вот, какая улица Ленина в Екатеринбурге? Нам пишет, например, слушательница наша Ирен. Улица Ленина – самая моя ностальгическая. Детство и юность на Ленина 36. Первый дом горсовета, где жила Лиля Брик напротив главпочтамта и бывшего салюта. Вот. Прадедушке дали эту квартиру, когда он пел и работал в оперном театре. Работал мастером по лепнине.
5: Прекрасная история.
4: Конечно. Виктор пишет нам про Нижний Тагил, который брутальная Ленина, про брутальный памятник Ленину, который нашарил. Мне показался этот памятник странным, пишет нам Виктор, так как если мысленно опустить руку Ленина вниз, то она окажется до колена.
5: Да нет, по-моему, он как-то более соразмерен. Это просто, видимо, эффект оптический.
4: Такой. Ну, ведь скульпторы, когда делают эти работы, они же обязательно соизмеряют, как будут смотреть люди снизу. Это же все не просто так.
5: С этими памятниками разное случается. Может быть, и так. Надо проверять.
4: Но мы в первой части программы обещали просто после этой грустной истории про Мухтара рассказать про самую смешную улицу Ленина. И это?
5: Это Астрахань. Это улица, площадь Ленина, даже вот так вот скажем. Но я бы не сказала, что она такая прям самая смешная, просто самая забавная. Все же города милые, это же обидно, наверное, когда твою улицу называют смешной.
4: Ну, послушайте, смешная, давайте так, со знаком плюс. Ходишь и улыбаешься, но почему?
5: Курьезная, что ли?
4: Ну, курьезная, да, давайте так.
5: Я думаю, что астраханцам было бы, наверное, как бы, ну, вот. То есть, вот представьте себе стены древнего астраханского Кремля. На фоне этого Кремля такой вот стоит памятник Ленину. Настоящий, классический, хороший. Но он там не один. То есть, с одной стороны, у него женщина такая высокая, простите опять за это слово, брутальная, с амфорой, с обнаженной грудью, это Волга. С другой стороны, у него женщина, она такая полулежит, тоже грудь немножко так обнажена, она тоже с амфорой, это фонтан, и это Нева.
4: Так, все, переименовываем эту номинацию. Самая эротичная улица Ленина в России. Вот, да. Ну, кому как, с другой стороны, вот нашим зрителям мы, я надеюсь, сейчас показываем, просто мы здесь не видим, надеюсь, все нормально. Ну, в общем, да. Для кого-то это устрашающие достаточно скульптуры. Может быть, даже и Владимир Ильич как-то на них посматривает нехорошо.
5: Но там же еще, это ведь не все, потому что между вот ними, Ильич стоит в середине, там еще 5 фонтанов, и обнаженные мальчики сидят на поребриках
4: этих фонтанов. Да что ж это такое-то?
5: И из фонтанов, как бы вот из этих поребриков фонтанов выглядывают такие вот кольца змея, гиппокампа. Понимаете, там просто так без экскурсовода не разобраться, что такое перед нами. То есть тут нужно либо
4: там экскурсовод... Там кони-змей?
5: Это... Я читала в интернете потом. Значит, это гиппокамп. Это такой морской конь. На нем ездил Посейдон. Он как бы в мифологии не очень отражен, у него нет своей истории, а вот там эта история есть. Он такой очень своеобразный у них. Он немножко такой, как змей, а мордочка такая коня породистого рысака. Это незабываемое зрелище. И вот для того, чтобы понять, что перед нами, то есть тут вот я была озадачена. Мальчик, оказывается, один. Это, условно говоря, ипостаси развития мальчика, да, то есть вот это взросление души показано. Вот он читает книгу, вот он любуется струями, вот он что-то рисует. Таких мальчиков, по-моему, там три. Но они одинаковые.
4: А да. Где же местные активисты? Я не побоюсь этого слова. Русская община, обнаженка на улице Ленина, КПРФ, наконец-то.
5: Это очень деликатно. Ну, понятно, что мальчик вот обнажен, это очень деликатно сделано, как бы это не оскорбляет никаких чувств верующих.
4: То есть скандалов там нет, во всяком случае, вы не застали.
5: Я не застала, я смотрела, там они, видимо, волновались очень... Это 2008 год. То есть тогда город Петербург подарил городу Астрахани на 450-летие фонтанный комплекс «Нева-Волга». Ну, и вот он стал вот на этой площади Ленина, понимаете? То есть незабываемое зрелище. То есть, вот как бы очень интересно с этим совсем. Я долго разбиралась, искала там соответствия, какие-то ассоциации. Стоит посмотреть.
4: Ну, в общем, на улице Ленина, Ленин в Астрахани, мягко говоря, совсем не главное.
5: Он в очень хорошей компании там.
4: То есть компания и рыба. В Астрахани надо пробовать рыбу.
5: Рыба прекрасна в Астрахани. Но лучше на набережной это делать, потому что там как бы под вкусы отдыхающих очень много этих кафе, очень разнообразный прайс-лист у кафе, и там за небольшие деньги можно таких великолепных блюд отведать просто. А чем дальше в город, там уже сложнее. То есть там уже какие-то более дорогие рестораны начинаются, либо совсем маленькие кафе, незаметные, без рекламы. То есть лучше все делать на набережной.
4: Раз уж наша слушательница написала, что для нее проспект Ленина в Екатеринбурге самая ностальгическая улица, у вас тоже такая есть, но вы обозначили как номинация «Самая родная».
5: Рассказывайте. Да, это улица в моем родном городе Копейске.
4: Челябинская
5: область. Я там родилась и выросла, да, это спутник города Челябинска, родина сети «Красная и белая», между прочим. Потому что предприниматель, который эту сеть открыл, он как бы родом, по-моему, из Челябинска. И Челябинская область, надо перепроверить. И первый магазин «Красное и белое» появился именно в Копейске. Ну, это к ностальгическим воспоминаниям как бы не относится, это уже как бы такие постностальгические воспоминания, да. И с этим городом, она начинается, улица Ленина начинается от угольных карьеров, потому что город это шахтовый город, он был так и организован, но теперь шахты уже закрыты, и там их нет. Он стал просто пригородом Челябинска. Она небольшая, она кончается на 60-х номерах. И вот такая забавная история. На улице Ленина в Копейске пересекается с проспектом Ильича. Вообще Ильич, само вот понятие, как бы откуда у Ленина взялся такой, ну, как бы, как это сказать-то, ну, это кличка, да, как бы, наверное, ну, нет, ну, откуда такое обращение, да, появилось? В принципе, Ильич, Ильичом называли его старшего брата Александра, который, значит, был повешен как преступник государственный. И как-то по наследству она передалась Ленину. Сам ли он это инициировал, чтобы его звали Ильичом, либо, значит, как-то это вот так сложилось исторически. Причем, когда есть данные, что когда вот его на «вы» Ильич называли, он к этому относился совершенно нормально, это как бы для него было спокойное, нормальное обращение. А вот у нас теперь улиц Ильича очень много. Вот у нас в Нуралмаше есть улица Ильича, а в Копейске улица Ленина и улица Ильича, они пересекаются. И вот там, собственно говоря, с семьей жил любимый в народе Александр Градский. И с ним там случилась одна неприятная история. То есть его отец, Борис Фраткин, он был инженером, и он отправился со своей молодой женой, Тамарой Градской, выпускницей ГИТИСа, в город Копейск по распределению. Он там работал инженером на машиностроительном заводе. И вот они сперва жили на улице Ленина, а потом переехали на Ленина 1, кстати, а потом переехали на улицу Ильича. К тому моменту эта улица называлась проспект Маленкова. И у Градского даже есть такая фраза в одной песне автобиографии: «На проспекте Маленкова в доме 6 мы жили клево». Но когда я нашла одно интервью, где он вспоминает, как они уезжали за 3 часа до отъезда, когда уже в Москву уезжали, кончилось как бы их там срок распределения, мальчик во дворе Копейском ударил его куском угля в глаз, и когда он сел в поезд, мама держала перед ним стакан, туда капала, значит, кровь. Но я думаю, что, может, он галькой или палкой его ударил. Ну, что, если Копейск, то шахтер, это значит уголь. Может быть, и не углем он его ударил. Но вот так вот Копейск попрощался с таким маленьким мажором, да.
4: Это было неожиданно. Видите, Копейск да. очень разный город для разных людей. Но для вас это родное и ностальгическое место. Ну, не просто вы говорите, что именно улица это. Для вас в какой-то степени, да, самая родная.
5: Первые представления о прекрасном. Белые колонны Дома пионеров. Это же все красиво.
4: А знаете что? Мы закольцуем сейчас. Мы начинали со Свердловской области. И сейчас в нее вернемся, потому что у нас есть номинация «Самая скандальная улица». Это улица, я думаю, что многие уже поняли, в Верхней Пышме. Есть тоже уже в вашей коллекции. Была переименована она в... Ну как, это уже не существующая улица Ленина. Угу. Сейчас она не Ленина. Была до 14 года.
5: Угу. Ну, я на самом деле, как бы, наверное, с этим переименованием согласна.
4: А мы не сказали, собственно.
5: Да.
4: Да. Успенский проспект.
5: Успенский проспект.
4: Сейчас?
5: Ну, там действительно, это исторически обосновано. Это как бы обосновано, ну, с моей точки зрения, как-то идейно и ментально. Потому что Успенская церковь стоит в начале этой улицы. Это логично, что Успенский собор как бы носит название этой церкви. Во-вторых, как бы, ну, вот как мне кажется, что такое Верхняя Пышма, вот чем она мне интересна, это определенный вектор развития. То есть взято все лучшее из социалистического уклада, плюс вот эта вот возрожденная церковность. В принципе, это очень неплохой, хороший базовый конгломерат для такого моногорода, рабочего, где основным предприятием является завод. Это нормальная логика идейная. И то, что улица Успенская, а не Ленина и не Советская, я думаю, это хорошо.
4: Хотя, наверное, активисты движения «Суть времени» с вами бы не согласились, и представители КПРФ, ну, в общем, сколько людей,
5: сейчас
4: столько мнений.
5: Сейчас никто ни с кем не соглашается.
4: Это да. Ну, в общем, а там, кстати, она же была Ленина и Советская,
5: да,
4: их объединили и переименовали.
5: В развитии логики города это абсолютно нормально. Пышма, она же изменилась. Она же уже не та Пышма, которая была... при советской власти.
4: Это да, еще как изменилось. Вообще есть целый список городов, угу. конечно, их не очень много, но они есть, где улицы Ленина были, угу. но прекратили существование, стали кремлевскими, московскими, где-то новые названия дали. В Владивостоке была Ленинская, сейчас Светланская.
5: Имеют вот, право.
4: Они, конечно, имеют право. А как лично вы внутренне к этому относитесь?
5: Ну, мне кажется, что вот если, ну, так скажем, у населенного пункта есть энергия какая-то, есть силы эту улицу Ленина перебороть, переварить и переименовать, да слава богу. Если этой энергии нет, чего мучиться?
4: А в Екатеринбурге есть?
5: Ну, вот пока у нас все тихо-гладко, видимо, не созрело. Вот не пришел тот критический момент, когда эта улица будет переименована. Не страшно, если они будут переименованы. Если это будет сделано грамотно, технично, и действительно как-то вот внутренняя необходимость, какая-то сила возникнет в городе, это нормально.
4: А представим себе фантастический совершенно сценарий. Референдум.
5: Ой.
4: И вы идете на референдум, и только да или нет. И вы проголосовали за переименование проспекта Ленина в Екатеринбурге.
5: Надо смотреть, какое у меня будет состояние на тот момент. Вдруг я буду болеть и буду зла на весь мир, и скажу, да немедленно. Или наоборот скажу, нет, да нет. То есть, вот, это же очень ситуативные
4: вещи. То есть у вас это не принципиальное эмоциональное решение было бы?
5: Не, ну, смотреть надо, потому что есть же такие вещи, ты не знаешь, да это или нет. То есть есть какой-то вот, есть города, которым ты никогда не можешь сказать, как ты к этому городу относишься, плохо или хорошо. Ты просто как-то вот на середине между этими полюсами. Так, наверное, я с переименованием.
4: Слушайте, а есть же еще какая-то конкретная история, если, например, в городе жили родственники Ленина, mm-hmm. это Астрахань, по-моему,
5: это
4: да?
5: Это Астрахань. Там, кстати, да, корни по отцу его идут, которые очень темны. То есть там до сих пор есть споры, кто был его отец, какой он там национальности принадлежал. Дед.
4: Да, и даже есть легенда, что не Ульяновы, а Ульянины.
5: Это не легенда, они, по-моему, реально да. были Ульянины. То есть это вот потом уже стали Ульяновы. Ну, то есть это, видимо, все равно какая-то небольшая народность, чуваши или что-то такое.
4: И отдельно там есть улица, по-моему, Ульяновых в честь
5: улица
4: родственников.
5: Улица Ульяновых там тоже есть, да. И там есть сквер Ульянова, где стоит памятник его отцу. То есть там хранят память не столько конкретно Ленина, сколько всей семьи.
4: И здесь, наверное, музей. Это оправдано просто потому, что есть конкретная история.
5: Да, да. Ну, абсолютно все же работают на своих историях.
4: Когда вы думаете, Елена, выпустить уже книгу про улицу Ленина? Ее же можно, знаете, многотомное сочинение. Том ну, первый,
5: до конца смерти, до конца жизни мне не с чем заниматься. Ну, мы же как писательство, дорогое хобби. То есть, если у тебя есть основная работа, ты пишешь свободное от работы время, либо это журнальный материал, который ты потом перерабатываешь и, значит, запускаешь. Да я планирую. Мне бы еще бы вот время свободного побольше. Может быть, будет немного улиц Ленина, первый выход, а потом буду дополнять.
4: Вы показывали уже каким-то своим известным коллегам, намекаю я, свои заметки.
5: Мне, да, мне очень приятно, что вот Дмитрий Данилов, последовательность
4: писатель, драматург,
5: да, я себя в каком-то смысле считаю, потому что вот эту историю литературно-проектную он сделал легитимной, да.
4: Вы имеете в виду тревилогию?
5: Ну да, вот, то есть вот у него есть описание города, сейчас могу спутать, «Пустые поезда» 22-го года. То есть он начал вот эту историю, когда наблюдение, как бы... То есть он начал эту историю, и вот он, да, он похвалил в прямом эфире под моим постом про проект, написал, что это классно, замечательно, что надо продолжать.
4: Надо продолжать обязательно. Mm-hmm. А потом, знаете, можно будет выпускать еще и с международным размахом. То есть какой-нибудь очередной том про улицы Ленина уже с выездом в дальние... В Латинскую Америку, вот. В Бразилии есть сколько? Да, примерно 10 улиц Ленина.
5: Там,
4: вот видите, есть повод. В 12 странах Африки пишут, что есть.
5: Просто замечательно. Что
4: все впереди.
5: По Африке. Фантастически.
4: Все на этом. Спасибо большое. Елена Соловьева, собирательница улиц Ленина, была в эфире Радиофорум. Видеозапись нашей программы вы сможете найти на странице Радиофорум ВКонтакте. До свидания.
3: Вы слушали программу «Вездеход». Походу, одну из лучших программ о местном туризме. От первого лица.
6: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев. В эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
7: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
6: Что с нефинансовой помощью? Ну и, собственно, как мы ее определим?
7: Во-первых, я бы так сказал, это информационная поддержка. У нас работают горячие линии, но прямые эфиры, у нас их очень много идет и по совершенно разным темам. У нас отдельно проводятся какие-то крупные мероприятия, большие образования. То есть у нас образовательные мероприятия тоже по территории Свердловской области, там «Начни свое дело», угу, и прочее, прочее. То есть довольно много. У нас сделаны различные чат-боты информационные, у нас каналы, там постоянно идет информация всякая. Да, вот это как раз и есть такая информационная поддержка. Есть поддержка там условно-имущественная, когда у нас наши площадки типа «Салют Домна» мы предоставляем предпринимателям для проведения каких-то мероприятий. Плюс у нас ведь на самом деле у фонда еще 8 бизнес-инкубаторов по территории всей Свердловской области, там в Невьянске, в Краснотуринске, и мы предоставляем там тем предпринимателям на конкурсной основе по дешевке возможность там располагаться.
6: А это такие коворкинги?
7: Просто офисники.
6: Ну, то есть не обязательно иметь свой офис, устроить что-то, арендовать.
7: Да, можно туда,
6: можно воспользоваться, да, вашими
7: услугами. Там мы объявляем, у них ограничение не более 2 лет нахождения в этих бизнес-инкубаторах. То есть, когда они съезжают, мы объявляем конкурс, ну и дальше уже отбираем тех, если есть из кого отбирать, если кто-то заявится, то есть, угу, отбираем тех, кто туда размещается, тоже на 2 года.
6: А спрос есть на это? Льготные
7: ставки, да, есть, но в Краснотуринске там он занят почти полностью, в Невьянске тоже занят, в Заречном тоже занят. То есть, угу, в принципе, да, востребованная штука. Ну и, еще раз говорю, очень сильно востребованы всякие информационные мероприятия, крупные, то есть фестивали различные, вот, поэтому, ну, такого типа. На самом деле у нас вариантов поддержки огромное количество, плюс мы еще отдельно там по, например, центр поддержки экспорта получает вопрос какой-нибудь сложный, который относится к конкретному предпринимателю.
6: И прям вот с ним отдельно
7: прямо
6: точечно работает.
7: Да, отдельно отрабатывает, мы привлекаем отдельных экспертов в данной предметной области. Ну и, собственно говоря, так и работаем.
6: Ну, экспортный центр, наверное, так и должен работать.
7: Ну да, потому что экспортеры – это уже отдельная такая штука. Конечно, они проводят и общие, опять же, образовательные. Просто как выйти, например, на экспорт, там, ну, условно, в Казахстан. Там, да?
6: В какую-то страну.
7: В какую-то страну, да. Но и потом возникают, конечно, уже конкретные вопросы по экспорту того или иного вида товаров. То есть они на это отвечают прямо на конкретику.
6: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
7: Спасибо, до новых встреч.
3: От первого лица. Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». ФАВ.
8: пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. ФАВ.
3: Макс Авто на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
9: Культпоход.
10: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. В этом выпуске о спектаклях, которые вошли в афишу Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий», который пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября.
9: Фестиваль.
10: Всего в афишу 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Вологодский театр кукол «Теремок» привезет мистический триллер «Золотой жук» по рассказу Эдгара По. Режиссером и художником здесь выступил Амир Ерманов. Его работы уральцам уже знакомы. В минувшем сезоне в Нижнетагильском театре кукол Ерманов поставил «Маугли». Красноярский театр кукол представит в Екатеринбурге «Кроткую» по мотивам повести Достоевского. Писатель определил жанр этого рассказа как фантастический, поскольку это поток мыслей рассказчика. Внутренний сбивчивый монолог главного героя – его рассказ о жизни с супругой. Этот спектакль поставил петербургский режиссер Руслан Кудашов.
9: Кроме того,
10: актриса из Замбии Ивон Тамака участвует в фестивале со спектаклем «Сказки мира». Герои русских народных сказок и африканских легенд здесь объясняют юным зрителям, почему паук ест мух, откуда появилось выражение «крокодили слезы» и отчего у людей кожа бывает разного цвета. Ивон – единственная в России артистка-чревовещательница африканского происхождения. Она же является режиссером и художником своих спектаклей. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Спектакль по повести шведского писателя Ульфа Старка везет в Екатеринбург Хабаровский ТЮЗ. Это спектакль о важном – как найти своего человека и родственную душу. Театр имени «Кукол» из Санкт-Петербурга покажет на фестивале спектакль «Мой добрый папа» по автобиографической повести Виктора Голявкина. Это полная юмора и глубокой печали история о любви и войне, построена на воспоминаниях 10-летнего мальчика. В прошлом году екатеринбуржцы могли видеть этот спектакль на фестивале «Свой».
9: А также
10: Московский театр «Запалки» везет к нам спектакль «Дон Гуан». Здесь участвуют отреставрированные куклы 30-х годов прошлого века. Постановку «Малыш и мама» покажет еще один театр из Санкт-Петербурга – театр «У Нарвских ворот». Это история о жеребенке, который не знал, что такое счастье, и принялся его искать. В пути он встречается с огромным пространством, полным загадок и опасностей. А еще узнает цену слов и горечь одиночества. Маленький театр из Москвы представит сказку-балаган «Король и дракон». Он поставлен в традициях русского народного театра «Райок», то есть в небольшом ящике меняются картинки и герои.
9: И еще.
10: Китайские артисты из Гуандунского театра кукольного искусства приезжают в Екатеринбург с попурри из нескольких номеров, таких как «Встреча», «Танец с лентами», «Непобедимое могущество», «Царь обезьян усмиряет белокостного демона» и другие. Пермский театр кукол везет постановку «Илиада. Версия 2.0». Здесь древнегреческие мифы соединяются с новыми технологиями. Действие разворачивается на виртуальном Олимпе, где боги вершат судьбу людей при помощи зеркальных секретарей, то есть их телесных посланников в реальном мире. Могилевский театр кукол приезжает со спектаклем «Галлюцинации. Синяя-синяя». Замечу, что этот спектакль поставил режиссер Игорь Казаков, известный екатеринбургским театралом по постановкам «Гоголь. Триптих», «В стране невыученных уроков» и «Зойкина квартира». Ну а хозяева фестиваля, Екатеринбургский театр кукол, представит ту самую золотомасочную «Зойкину квартиру» по пьесе Булгакова и «Повесть о собаке» по рассказам Бориса Рябинина. Полную афишу и подробности можно найти на сайте Екатеринбургского театра кукол. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
6: Я Максим Путинцев.
7: Я Павел Рубцов.
4: Я Маргарита Балакирская.
6: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
7: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
4: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
7: Слушайте нас по будням с 10.30 до 11 утра.
6: «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.
11: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
12: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
13: Добрый день. Изданию Financial Times стали известны детали сделки по открытию Ормузского пролива. Соглашение предусматривает снятие санкций блокады с иранских портов штатами и ослабление ограничений против иранской нефти. По данным источников, детали сделки обсуждают Иран и Оман, но соглашение еще не одобрено высшим руководством Тегерана. По предварительным договоренностям, суда будут заходить в пролив через иранские воды, выходить в основном через оманские. Иран будет направлять суда по этому пути, пока остальная территория пролива не будет расчищена от морских мин. Тегеран настаивает на введении платного прохода через Ормузский пролив со временем. Оман предлагает бесплатный, пишет РБК. В Свердловской области действует запрет на съемку и распространение информации о беспилотниках или работе систем ПВО, напоминают власти региона. При обнаружении обломков дрона нельзя поднимать или перемещать их. Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по единому номеру 112. Напомню, сегодня в 11:43 в РСЧС предупредили о введении в Свердловской области режима опасности от беспилотников. Как сообщил губернатор региона Денис Паслер, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. В Екатеринбурге на улице Московская сегодня рухнуло дерево и перекрыло дорогу в районе пересечения с бульваром Денисово-Уральского. Перекрыты оказались две полосы в сторону центра города. Водителям приходится объезжать препятствие. На месте образовалась пробка практически до объездной, пишет Ядин, ссылаясь на автомобилистов. В мэрии ответили, что специалисты выехали на место. Между тем, телеграм-канал «Екатеринбург главный» опубликовал видео падения дерева. К счастью, в этот момент на дороге не было автомобилей, машины стояли на светофоре. Ректор Российского института театрального искусства ГИТИСа Григорий Заславский освобожден от должности, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник. Газета «Ведомости» пишет, что сотрудники МВД проверяют Заславского, в том числе на причастность к превышению полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Газета «Известия» пишет, что это связано с трудоустройством в ГИТИС детей Заславского. Он не уведомил о приеме на работу членов семьи. Ранее сообщалось, что следователи начали проверку в ГИТИСе, а также РУДН и химико-технологическом университете. Идет проверка как многомиллионных контрактов, также и возможных пересечений служебных полномочий и семейных связей, пишет Лента.ру. Конкурс интервидения в этом году могут отменить, сообщил сегодня источник в РИАДе, где должно пройти мероприятие. По его словам, ключевые организационные моменты, сроки проведения, состав участников, программа мероприятия находятся под вопросом, пишет агентство ТАСС. Ранее певица Лариса Долина заявила, что Россию на интервидении 26 могли бы достойно представить Александра Воробьева, Дима Билан или Сергей Лазарев. Продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на конкурс свою супругу, певицу Валерию, пишет Лариса. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
14: Информация на правах рекламы.
15: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
16: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
15: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
16: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
17: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
18: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
19: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
14: Информация на правах рекламы.
20: Строим новое!
21: Ремонтируем любимое!
20: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
22: Повтор программы.
3: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
1: На 104.5 радиофорум продолжается дневной эфир. Время юридической консультации. Меня зовут Александра Короткова, а в этой студии я приветствую Андрея Винницкого, доктора юридических наук, профессора Уральского государственного юридического университета. Андрей, здравствуйте.
23: День добрый.
1: И Олега Жигарева, кандидата юридических наук, заместителя председателя экономической коллегии адвокатов. Олег, добрый день.
23: Добрый день.
1: Начать сегодняшнюю программу я хочу с заявления выступление главы Российского союза промышленников и предпринимателей и нового нашего бизнес-омбудсмена Александра Шохина. Он сообщил о том, что крупный бизнес столкнулся с доначислениями из-за совмещения инвестиционных льгот. Я не буду приводить полную цитату, что особо отметил господин Шохин, что суммы этих самых доначислений для некоторых компаний сопоставимы либо с годовым оборотом, либо с годовой выручкой. В общем, как так получилось, что вроде как льготы-то были инвестиционные, а вот теперь взяли и доначислили налоги в таких размерах, что лучше бы и проще бы не инвестировать было?
0: Ну, во-первых, вот если говорить именно о такой проблеме, о проблеме возможных налоговых доначислений, налоговых претензий в связи с пересечением различных льготных режимов и пересечением мер государственной поддержки, то нужно все-таки сразу оговориться, что это касается только крупного бизнеса. Потому что основная проблема, если говорить именно вот о той проблематике, которую затронул Шохин, то она касается тех ситуаций, когда, с одной стороны, есть льготные режимы или льготные механизмы, налоговые льготы по отдельным видам налогов, предоставляемых в соответствии с налоговым законодательством, налоговым кодексом. А здесь это есть отдельная проблема, которую нужно сказать, что за последние годы у нас, помимо масштабной налоговой реформы, о которой мы много раз говорили в эфире, еще происходит постоянная действительно донастройка и корректировка налогового законодательства, когда правительство через Государственную Думу, разумеется, либо через иные такие схожие механизмы постоянно корректирует налоговый режим, налоговые условия, налоговое регулирование для отдельных видов деятельности, для отдельных таких блоков экономики, для того, чтобы либо оказать ту или иную поддержку через налоговые механизмы, либо, наоборот, попробовать изъять те или иные сверхдоходы, которые доходы, которые возникают, по мнению правительства, изъять в бюджет. Буквально на прошлой, позапрошлой программе мы обсуждали, что вводятся определенные налоговые изменения при производстве топлива, бензина, топлива, что является одной из реакций на бензиновый и топливный кризис в России. Это, с одной стороны, есть такие механизмы, есть достаточно серьезное изменчивое законодательство в сфере налоговых льгот, а с другой стороны, есть меры господдержки, прямой господдержки, когда так или иначе компании, либо отдельные программы, либо отдельные компании тем или иным образом финансируются напрямую из бюджета. Это может быть субсидии, это может быть какие-то бюджетные кредиты, это могут быть иные формы государственной поддержки. Ну вот так, чтобы навскидку, это уже, конечно, новость достаточно старая, но тем не менее, мы с вами тоже обсуждали в эфире, когда один из крупнейших застройщиков, самолет, он запросил меры государственной поддержки, так публично.
1: Связанные с окончанием льготных программ.
0: Связанные с изменившейся экономической ипотеки, ситуацией. Да. И вот, если мы говорим общую логику налогового законодательства, она прослеживается во многих отдельных налогах, например, в налоге на доходы физических лиц, как такой яркий пример. У нас меры государственной поддержки в виде прямого финансирования, они не должны с собой дублировать налоговые льготы. То есть меры государственной поддержки, с одной стороны, не подлежат налогообложению. По НДФЛ, стипендии, пенсии, они не облагаются налогом. Для того, чтобы не было такого некого двойного налога, то есть, с одной стороны, государство дает деньги и часть себе забирает. Но и точно так же они не могут включаться в базу для расчета налоговых льгот, когда речь идет об учете тех или иных дополнительных расходов, которые учитываются, соответственно, мер с налогом на прибыль. Для того, чтобы не было, наоборот, двойного неналогообложения. И вот на стыке таких изменчивости налогового законодательства и на стыке с иными мерами государственной поддержки и могут возникать такие проблемы, такое недопонимание. Но, повторюсь, это касается, во-первых, считанного числа компаний, но если мы берем от общего числа налогоплательщиков, но с одной оговоркой, что это крупные крупные налогоплательщики, крупные бизнесы, и, соответственно, размер налоговых доначислений потенциальный, он достаточно серьезен. Но при этом вот в интервью и в заявлении Шохина затрагивается же иная тема, которая носит более общий такой характер, и это действительно можно констатировать, что последнее время у нас налоговый орган, налоговая служба, она, ну, в определенном смысле активизировалась с точки зрения налоговых проверок. При этом в первую очередь речь, наверное, идет не о классических налоговых проверках, камеральные выездные налоговые проверки, а то, что сейчас называют скорее в таком, в науке, но не в законе, предпроверочные мероприятия, когда налоговый орган в силу очевидного объема информации и умения работать с бигдатой выявляет проблему, иногда реальную, иногда мнимую, но, нужно говорить, все-таки чаще всего проблема плюс-минус реальная, и грозно грозят пальчиком налогоплательщику. Вы уточните налоговые декларации, доплатите налог, и тогда мы с налоговой проверкой выходить не будем. И если посмотреть статистику, это такая открытая статистика, которая публикуется на сайте Минфина и налоговой, такой сквозная статистика, за последние годы количество выездных налоговых проверок, она стремительно падает, потому что весь налоговый контроль во многом выводится вот на такие предварительные стадии или предпроверочные мероприятия. И здесь действительно можно наблюдать, что и разного рода требования, в широком смысле требования о доплате налогов, о налоговых претензиях, они действительно, вот объем этих требований увеличивается, что связано, я думаю, с одной стороны, но с некой объективной экономической ситуацией, то есть не, тут нельзя говорить, тут нет дыма без огня, но, наверное, еще такая дополнительная активность налоговых органов связана в том числе и с не самым лучшим состоянием бюджета, когда по официальной информации дефицит бюджета уже составляет там, триллионы рублей и уже давно превысил запланированный дефицит, и поэтому любые механизмы, которые направлены на пополнение бюджета, они государственными органами и налоговой службой в том числе активно приветствуются.
2: Олег Сергеевич, ну вот если я правильно поняла, если перекладывать то, что вы сейчас сказали, на такой, на русский литературный, то получается у нас работа налоговой службы федеральной превращается вот в это вот по полочкам помела, по сусекам поскребла. Получается, если речь идет о дефиците бюджета, пойдемте где-нибудь еще денег поищем.
0: Ну, смотрите, я бы все-таки...
5: Заметьте, не мы это сказали.
0: Я бы, с одной стороны, не стал бы вот...
2: Кто ж в этом виноват?
0: Сводить это все только к такой фразе, потому что все-таки, я оговорюсь, в большинстве случаев у налоговых претензий есть некие основания. Они могут быть с разной степенью убедительности, и бывают случаи, разумеется, такой, на мой профессиональный взгляд, абсолютно вопиющие, когда претензии не имеют никаких ни юридических, ни фактических оснований, но тем не менее они заявляются. Есть случаи, когда претензии заявляются без достаточных доказательств, но тут есть проблема стандарта доказывания, который, когда у нас суды, по сути, для налоговых претензий применяют сниженный стандарт доказывания, перекладывая бремя доказательства на налогоплательщика.
5: Бремя оправдания.
0: И даже не бремя доказывания, а бремя оправдания, абсолютно верно. Но в целом, говорить сейчас так, огульно говорить, что налоговый орган предъявляет налоговые претензии кому попало, и там всем подряд, наверное, это будет уж такой слишком сильной публицистической натяжкой.
2: Андрей.
5: Широко взгляд у нас у Олега Сергеевича простирается. Предлагаю вернуться к информационному поводу, и он касался в свете этого вопросов таких достаточно насущных, соотношения нескольких преференций.
2: Андрей, чуть-чуть к себе микрофон
5: разверните. В отношении одного хозяйствующего субъекта. Среди того многообразия, о котором Олег говорил, есть такие отдельные институты поддержки либо отраслей, либо территорий, либо предприятий. Возникает вопрос, если наше законодательство, так получилось, что тот или иной инвестпроект потенциально подходит под несколько инструментов использовалось. Например, СЗПК и ТОР, расшифруя аббревиатуру цензуры для наших уважаемых слушателей. Соглашение о защите поощрения капиталовложений, с одной стороны, заключено, а с другой стороны, проект реализуется на территории опережающего развития какого-либо. И еще там в порядке 5 инструментов. Так можно и там преференции получить? Вопрос принципиально насущный, и тут проблема некоторая в том, что те или иные вот механизмы поддержки, они лоббируются, устанавливаются точечно, вот так вот институционально, пускай это будет, но вот его погружение в правовую систему и фискальную не сопровождается четкими так называемыми коллизионными нормами, а как он будет уживаться с другими инструментами. Будут это работать исключительно, этот механизм, либо можно накапливать. И в итоге, после того, как все запускается, вот в чем обеспокоенность бизнеса, в чем она заключается? Да в том, что после того, как все запустилось, выходит разъяснение Минфина, оказывается, совмещать нельзя два режима. А потом все думают, так раз эти два нельзя, значит и другие два нельзя. А может быть можно. То есть в законодательстве нет прямого запрета на использование, как там, ласковый теленок, вы помните, да, все вы. Вот можно ли двух, трех, семь...
2: Мы сегодня по фольклору пошли, да?
5: Ну, запрета ж нет, но предполагается, ну а что такого, если бы налогоплательщик увидел возможность воспользоваться, нигде не сказано, что по умолчанию, если нет ограничений, то значит можно. Мы же должны понимать, что если речь идет о крупном бизнесе, то, как правило, какой-то значимый инвестиционный проект на основе бизнес-плана и кредитование, как правило, проектного, и тот или иной режим инвестирования налогообложения, он заложен уже в бизнес-модель на определенный период времени. И если оказывается так, что там был вообще просчет и рассчитывали на один, на два преференциальных режима, а их не удается, то это, ну, может поставить под сомнение в принципе реализуемость проекта. Он не летает по финансово-экономическим показателям. И вот та проблема, которая подсвечена, она говорит об одном. Ну, значит, надо, чтобы эти разъяснения возникали не по ходу реализации проекта, не постфактум, а когда появляется новый институт, чтобы были на самом деле у него четкие, внятные коллизионные привязки. А можно его совмещать или нельзя с чем-то? С чем можно, с чем нельзя. То есть заранее, а не вот эта вот такая серая зона. Вроде когда с финансами все неплохо, ну, как говорится, мы не обращаем на это внимания. Когда есть фискальные потребности, мы можем истолковать иначе. А для бизнеса главное что? Предсказуемость. Ну, и совершенно понятно, что если нет четкого запрета, любой нормальный, рачительный бизнесмен будет стремиться использовать максимальное количество льгот. Ну, это же нормально, это так он устроен. Так тогда и нужно, наверное, на берегу как-то эти рамки обозначать, что с чем нельзя комбинировать.
2: Вот, Андрей, Олег Сергеевич, благодаря широте взгляда, практически увел меня от этого вопроса, но вы сами вступили на эту почву, тогда я спрашиваю. Вот если вся эта история коснулась крупного, суперкрупного бизнеса, виноват, конечно, Минфин, потому что его разъяснения выходят позже, но крупный, суперкрупный бизнес обычно имеет очень мощную юридическую службу, и экспертность этих юридических служб, она сомнений-то не вызывает. Получается, что до момента, пока не выпущены какие-то разъяснения и не сказало официальное государство, что ай-яй-яй, нельзя, это будет задвоение, ну, в принципе, мы, конечно, понимаем, что это будет, говорят юристы, но давайте пока попробуем, вдруг действительно прокатит. Почему юридическая служба всех этих крупных и суперкрупных бизнесов не говорит, что мы потом столкнемся с задвоением? Вы же про предсказуемость сейчас говорите. Давайте возьмем, просчитаем риски.
5: Ну, вы нас прямо в неловкое положение в отношении наших коллег. Мы
2: Олег Сергеевич меня увел от этого вопроса. Вы сами туда вернулись.
5: Ну, вот раз вернулись,
2: вот рассказывайте.
5: Ситуации есть разные. Возможно, есть такие ситуации, где умнички замечательно все просчитали, заложили это риски, инвестпроект с двойной прочностью. Они допустили заранее, что это может прилететь. И случилось. Другие, например, наоборот, ну, не учли, проглядели, воодушевились замечательными позициями о том, что в любые неустолкуемые противоречия, неустранимые противоречия толкуются в пользу налогоплательщика в условиях того, что не запрещено, то разрешено. Ну, в общем, такие классические учебники первого-второго курсов, да, ну, в отрыве от какой-то реальной действительности. Могут быть третьи варианты, когда направили те или иные обращения, они на каком-то на уровне земли могли быть одни, а на уровне реализации уже в масштабе отрасли виды изменились. При этом такие разъяснения сходные освобождают от санкций, но до начисления нет. Комбинаций может быть достаточно много, и здесь какого-то рецепта нет. У всех свои могут быть как расчеты, так и просчеты.
0: Я тут добавлю да, еще тоже, скорее, не, как раз не в защиту коллег, а вот в общем, может быть...
2: В общий котел.
0: В копилку профессии. Дело в том, что юрист, ну, если там говорим про адвоката, это совсем, наверное, прямо указано в законе. Но, тем не менее, если мы говорим чисто о юридической профессии, то юрист может проанализировать, предоставить информацию и... некие риски, обозначить риски, там, преимущества, риски и так далее, а уже менеджмент, там, не знаю, собственник бизнеса, либо там лица, которые принимают решения, совет директоров и так далее.
2: Коммерческий отдел, который говорит, что нам нужно заработать деньги.
0: Они принимают решение, насколько они готовы нести эти риски и соотносят там возможные плюсы и минусы. Поэтому юристы могут делать свою работу великолепно, значит, без каких-либо претензий, но решение принимают очень часто не они.
2: Ну, а потом приходит Минфин со своими разъяснениями, и ситуация, и риски становятся уже однозначными. Мы сейчас уйдем на короткий перерыв. Официальная страничка Радио Форум 104.5 FM ВКонтакте. В общем, через 3 минуты мы и туда, и в эфир вернемся и продолжим.
20: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
9: Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Есть какие-то симптомы, по которым люди могут оценить свое состояние, ну, хотя бы для того, чтобы вот пойти на прием к сосудистому хирургу и довольно уверенно соглашаться на предложенные УЗИ-исследования? Что должно подсказать, что, может быть, стоит пойти и показаться?
9: Здесь также важно отметить то, что у пациентов онкологического профиля, как правило, клиника тромбоза, она несколько стерта. То есть, если пациент приходит без наличия какой-то патологии сопутствующей, там яркая клиника, характерная для поражения того или иного русла. А вот у онкологических пациентов клиника, она несколько стерта. Однако, есть те симптомы, которые заставляют пациентов обратиться здесь и сейчас на прием к сосудистому хирургу. Ну, в первую очередь, это болевой синдром. Если мы говорим про нижние либо верхние конечности, это всегда боль. Она может быть как локальная, так и распространенная по всей верхней либо нижней конечности. Это первый симптом. Второй симптом – это отечность. То есть отек выраженный, он значительный. То есть по отношению к здоровой конечности отек может достигать 3-5 сантиметров. Это тоже очень важный симптом, который нельзя упускать у пациентов онкологического профиля. В поверхностных венах это все-таки больше у года катетер-ассоциированных тромбозов, но клиника там несколько иная. У пациентов будет покраснение, уплотнение. Вот это, безусловно, их заставит обратиться на прием.
2: Ну, то есть это видно хотя бы, это можно вот на себя посмотреть. Раньше я выглядел не так.
9: Да, абсолютно верно. То есть поверхностные вены, они дадут наглядности больше, чем глубокие. Хотя и отек, он всегда заставит пациента обратиться на прием к врачу. А если он еще и сопровождается болевым синдромом, то подавно.
1: Хорошо, давайте теперь про то, какие чаще всего сосуды страдают.
9: По опыту лечения таких пациентов, в большей степени, конечно, тромбозы приходятся на вены нижних конечностей. А вторым по степени встречаемости это тромбозы верхних конечностей, но здесь нюанс. Они на ровном месте, как правило, не возникают, они всегда с чем-то ассоциированы. С чем они ассоциированы? Это с катетерами. Вторые по степени значимости, те, которые часто встречаются, это нижняя полая вена. То есть, как правило, если это патология кишечника, либо поперечно-ободочной кишки, сосуд располагается достаточно близко к опухолевому процессу, даже если он и удален. Тромбоз нижней полой вены тоже часто встречается в практике сосудистого хирурга у пациента. пациентов с онкологическими заболеваниями.
1: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
7: В эфире «Юридическая консультация». Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
2: Юридическая консультация на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что гости и эксперты сегодняшней студии – это Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов, и Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. На первую часть программы нам фактически хватило одной темы, но это не значит, что у нас нет других, на которые мы хотели поговорить. Власти и бизнес готовят документ о разграничении трудовых и нетрудовых отношений, написали ведомости в конце прошлой недели. Такой запрос есть со стороны крупных компаний из-за налоговых рисков. История связана с тем, что, опять же, государство давит на то, что давайте-ка мы самозанятость будем все-таки оформлять как трудовые отношения там, где самозанятостью истинные трудовые отношения работодатели подменяют. Зачем вот этот вот меморандум, если у нас в законе и так все написано, ну вот давайте мы создадим такую, не знаю, пояснительную бригаду, ну, по крайней мере, мне как не специалисту, вот по мере попытки включиться в эту тему, вот у меня вопрос, зачем нам вот эта вот пояснительная бригада там объемом в сколько-то страниц? И так все ясно.
5: Ну вот вы помните реплику «Позволить себе» в первой части: «Бизнес ищет там, где поэкономнее». Это совершенно естественный процесс.
2: Ну это законы
5: бизнеса.
2: Да.
5: Но как забавно меняется постановка вопроса. Если воспользоваться машиной времени и нырнуть, например, на лет 25, 20 и даже 15 назад, разграничение между трудовыми и нетрудовыми отношениями тоже было актуально. Но совершенно в другом контексте. Вот есть трудовой договор, а кого-то мы подсадим на ГПХ. Но это для того, чтобы, по сути, работодатель не был обременен теми социальными гарантиями, которые предоставляются для работников, работающих в штате по трудовому договору. Но в ряде случаев это еще и было менее обременительно. После того, как эта ситуация была исчерпана сравниванием налоговых режимов, то есть по налогам, по деньгам, без разницы, хоть так, в подавляющем большинстве случаев, а также тем, что практика устоялась, что если фактически работает как работник, ну, значит, эти маневры, они ни к чему не приведут, как-то острота вопроса спала. И переместилась из плоскости взаимоотношений работник-работодатель, есть гарантии, нет гарантии, вот в последние там десятилетия сугубо в плоскость законной или не вполне законной налоговой оптимизации, когда еще переплетенных с контекстом дробления бизнеса. Дробление это понятно, но вот здесь вопрос не дробления, когда центры прибыли распределяются между несколькими активными хозяйствующими субъектами, а для того, чтобы удержаться на упрощенной системе налогообложения либо иной какой-то льготной системе. А в несколько другом аспекте, когда те или иные работники, опять же, не по трудовому договору принимаются для того, что будет сопровождаться выполнением функции налогового агента, уплаты НДФЛ, а также выплатой социальных платежей, что обременительно, а будет обладать там статусом индивидуального предпринимателя, что несколько дешевле, но нет этих гарантий. Ну, с этой ситуацией как-то тоже более-менее ее переварили. Внушительная каста самозанятых, которая возникла последние годы, есть веские основания полагать, что реально самозанятых там несколько меньше, а какой-то процент, размер этого процента с вопросительным знаком, больше имитирует самозанятость, фактически осуществляя те или иные там трудовые отношения или отношения по найму. Вопрос их, как говорится, концентрации в рамках того или иного хозяйствующего субъекта. Это, как говорится, такие издержки, которые неминуемо возникли. В рамках общения с бизнесом, малым бизнесом, многие это обстоятельство признают и осознают в качестве некоторого риска. Мне кажется, речь идет о том, чтобы вот Александр обозначил, что сейчас в законе есть. Но в законе, в принципе, есть одна фраза. Самозанятые – это самозанятые, а работники – это работники. И одно с другим, как говорится, между ними экономическая, там, сущностная пропасть. Но на практике возникают ситуации, где эти, казалось бы, совершенно разные формы экономической активности сближаются, либо одна маскируется под другую. По сути, наверное, бизнес пытается создать вот некий алгоритм, когда это можно позиционировать, такие отношения в качестве отношения самозанятых, когда нельзя. Надо сказать, что по факту это и так уже существует. Ну вот я приведу пример. Если самозанятый чудесным образом сотрудничает только с одним хозяйствующим субъектом, ну это же само может вызывать некоторые вопросы. Если самозанятый, ну на самом деле осуществляет какую-то экономическую активность, то клиентов, наверное, может быть много, а не то, что вот это эксклюзивные взаимоотношения. Но вот вопрос у бизнеса. Вот это такие отношения с самозанятым эксклюзивно, когда он только на него работает, это компрометирует или не компрометирует? А компрометация означает ревизию всех отношений с доначислениями соответствующих налогов. Ну и, наверное, попытка выработать, когда вот все-таки у налоговой не будет вопросов, а когда будет вопросов? Ну, мне кажется, что вот некий установить, что ли, я уж не знаю, не крамолу скажу, нет, некий стандарт, параметр, когда вот не буду трогать, некий позволительно.
1: Вот я смотрю на формулировку инструкции по правильной классификации отношений для...

0: правовые отношения. Что это не гражданско-правовые, не связаны с индивидуальным предпринимательством, и они точно в такой же мере распространяются и на самозанятых. Это набор уже абсолютно хрестоматийный, рассматривается и обсуждается со студентами и в рамках трудового права, и в том числе в рамках налогового права, когда обсуждаются возможные налоговые претензии в связи с переквалификацией гражданско-правовых отношений в трудовые. И там есть в том числе признак, о котором сказал Андрей, что взаимодействие, выполнение работ в отношении только одного лица и подчинение правилам трудового распорядка. И так далее. Там целый громадный список, очень подробный. И что сейчас можно сделать, если действительно делать этот меморандум? По большому счету, продублировать этот список. Можно его продублировать, можно теоретически его уточнить и расширить, но как были споры о том, являются ли отношения трудовыми, либо это гражданско-правовые, не связанные с нерегулируемым трудовым кодексом, так они и будут. Потому что основные споры возникают не на крайностях спектра, когда и так очевидно, это трудовой договор, это гражданско-правовой. А когда ситуации пограничные, и мы сколько бы ни уточняли, у нас все равно будет эта пограничная ситуация. Например, у нас есть признак, который закреплен в пленуме Верховного суда, что одним из признаков трудовых отношений является подчинение правилам внутреннего распорядка. График работы, там, труда, отдыха, обеденный перерыв и так далее. А как доказывается, что это подчиняется? Он естественным образом приходит, может быть, он сам приходит там с 8 до 5 или с 8 до 6 и уходит на обед. А если он ушел на обед не с часу до 2, а с без 15 час до без 15-2, а установлен график с часу до 2, это он подчиняется или нет? И так далее. Я привожу специально такие, в некотором смысле абсурдные примеры, но которые демонстрируют, что дьявол, как говорится, всегда кроется в деталях, когда начинается спор о доказывании тех или иных обстоятельств. Поэтому, на мой взгляд, какое-то, тем более меморандум, это, конечно, замечательный документ, это как соглашение о намерениях, или за юридическая форма документа. То есть, если какой-то подобный документ будет заключен, во-первых, он не будет иметь юридической силы, если он не будет облечен в понятную юридическую форму. А такая юридическая форма, она никогда не носит характер соглашения между двумя сторонами, между, условно говоря, государством в виде его государственных органов и неограниченным кругом предпринимательства. И он будет иметь рекомендательный характер. И все равно в этой иерархии, если это не прописывать в закон, а это прописывать в закон не надо, на мой взгляд.
1: Оно-то уже там есть.
0: Там есть общие положения, толкуя которые Верховный суд и дал конкретные признаки. Уже есть пленум Верховного суда. К тому же недавно мы обсуждали закон о том, что пленумы Верховного суда являются обязательными для нижестоящих судов. Что ж еще надо-то? Поэтому, на мой взгляд, эту историю, наверное, можно рассматривать и вполне справедливо, как попытка обратить внимание на проблему, если там действительно есть проблема, а это действительно, может быть, привести, например, к уточнению судебной практики, может быть, к уточнению этого пленума, введению дополнительных критериев. Но пока как тот механизм, который предлагается, он выглядит, мягко говоря, неработающим.
1: Дорогие эксперты, вы в латыни-то посильнее меня будете. Меморандум – это то, о чем следует помнить. Отличная форма документа. Напоминалка иначе. Так, не так много у нас, к сожалению, до конца эфира остается. Давайте переходить к вопросам, а то не уложимся в хронометраж. Так, открываю вопросы. Мы охраняем объект по госзакупке. Сразу. Заказчик перестал платить из-за отсутствия финансирования. В контракте прописан отказ только для заказчика. А мы можем расторгнуть такой договор? То есть это, видимо, вопрос со стороны охраны.
2: Зачастую понятие расторжения договора, отказ от договора отождествляется, смешивается. Между тем есть очень серьезное отличие. По умолчанию договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Это не наша ситуация.

0: Дальше, если кто-то нарушает договором или законом, могут быть предусмотрены случаи одностороннего отказа. Это значит, что достаточно уведомления того, кто претерпел, о выходе из договора и отказе на будущие отношения. Если это право законом для такого договорного типа или договором прямо не предусмотрено, то отказаться во внесудебном порядке нельзя, можно заявить требования о расторжении договора в связи с существенным нарушением обязательств другой стороной. Судя по вопросу, есть указание, что в контракте предусмотрен только отказ для заказчика, то есть подрядчик в одностороннем порядке, то такого инструмента нет.
1: Недобросовестный вы, вот мы от вас отказываемся.
0: Это значит, есть в такой ситуации два сценария, ну, перед тем, как еще раз перепроверить, пересчитать договор во всех деталях, либо оказывать услуги, но взыскивать задолженность в судебном порядке, при этом применяя те санкции, которые предусмотрены контрактом и или законом. Это первый вариант. Ну, как говорится, вот так вот. Работаю, терплю, взыскиваю. Ну, с возложением судебных издержек. Редкое удовольствие, но, как говорится, такой сценарий есть. Либо ставите вопрос в судебном порядке о его расторжении в связи с существенным нарушением, но надо понимать, что не каждый там срыв финансирования или задержка может признаваться существенным. Но, опять же, из вопроса, насколько помню, сказано отсутствие финансирования. Если отсутствие финансирования, то, ну, предполагается перекрыть кислород, никто не должен работать бесплатно, без вариантов.
1: Но заявлять... Но при том, это охрана, значит, мы ведем речь об особых, как бы, ну и трудовых тоже отношениях, потому что это смена, это значит, кто-то сидит, например, перед мониторами, отсматривает, то есть это не с 8 до 6.
0: Вы совершенно правы, имея в виду, что если в точном смысле, то высокая вероятность, исходя из вопроса, что здесь применяется специальное законодательство о частной детективной охранной деятельности, это значит и регистрация в разрешительной системе, это значит, ну, то есть прописка, соответственно, на охрану объекта, и ответственность за периметр и за возможные посягательства гражданско-правовые. Поэтому выходить из договорных отношений нужно очень аккуратно, чтобы потом не прилетело. То есть, по сути, сдавать объект по акту, проверяя, значит, все, что было передано, и сопоставляя, и чтобы объект не остался безнадзорным. Вот таким образом. То есть это будет либо достигаться соглашения, либо дожидаться судебного решения о расторжении, или признавать его расторгнутым с определенного момента, опечатывать и сдавать. Ну и взыскивать задолженность. Но просто бросить объект и, сослевшись на отказ от договора, ну, исходя из вопроса, было бы недопустимым поведением.
1: Следующий вопрос. Фирма ликвидирована. Ключ от программы отдали учредителю. Может ли он ее использовать или нужно перезаключать договор с разработчиком? Вот как написали, так я прочитала. Додумывайте сами.
2: Ну, действительно, не вполне понятен, в чем вопрос. Именно вот какие-то...
1: В части программы.
2: В части, что это за программа, но...
0: Ну, видимо, программное обеспечение.
2: Видимо, да.
0: Бухгалтерская программа, на которую был заключен лицензионный договор.
2: Да, то есть речь, видимо, идет, ну, может идти об этом. Если вот в таком ключе отвечать на вопрос, то, ну, во-первых, что сама по себе передача ключа как носителя, вот как электронного носителя, еще не свидетельствует о каком-то переходе прав и обязанностей по соответствующему там лицензионному, сублицензионному договору. В то же время, если речь идет о ликвидации компании, с которой был заключен соответствующий договор с оператором программного обеспечения, то в результате ликвидации у нас после расчета со всеми поставщиками оставшееся имущество распределяется между участниками. Соответственно, с этой точки зрения можно рассматривать вариант в зависимости от условий конкретного договора на программное обеспечение о переходе прав и обязанностей по договору от юридического лица ликвидировано к одному из участников, но это в любом случае это будет требовать соответствующего документального оформления. То есть заключение доп. Соглашения к лицензионному либо сублицензионному договору о смене, ну, соответственно, пользователя. То есть с этой, без такого надлежащего документального оформления, а в некоторых случаях, я допускаю, может быть ограничение на такую передачу прав по тем или иным видам программного обеспечения. Вот без такого документального оформления некая фактическая передача не свидетельствует и не может свидетельствовать о переходе прав и обязанностей и о наличии надлежащего права на использование программного обеспечения со всеми вытекающими возможными негативными последствиями, ну, повторюсь, в зависимости от конкретных условий договора, конкретного программного обеспечения и так далее.
1: Здравствуйте, директор дочерней компании работает только до 9 сентября, пишет Егор. Передаем полномочия учредителю АО. Когда принимать это решение и подавать в ФНС, нотариус для договора обязателен?
0: Ситуация достаточно тривиальная, она ничем принципиально не отличается от ординарной процедуры смены руководителя. И здесь все, что предусмотрено, то и делается в данном случае. Я подчеркну, что передача полномочий единоличного исполнительного органа может быть осуществлена не только в пользу физического лица, но и в пользу юридического, либо, например, материнской компании, что часто бывает. Материнской компании прямо передаются полномочия на осуществление функций единоличного исполнительного органа. А здесь все как обычно, принимает соответствующее решение, которая нотариально удостоверяется, а с заявлением о регистрации обращается, ну, сам нотариус. И в отношении самого договора между ООО и управляющей компанией, насколько я понимаю, функции управляющей АО передаются материнскому обществу, не устанавливается требование в нотариальном удостоверении. Поэтому вот надо пройти процедуру самого общего собрания с участием нотариуса, чтобы направил документы. Поэтому ничего сверхъестественного, любой нотариус проконсультирует и совершит необходимые действия.
1: Вопросы с прошлого эфира не уложились, вот сегодня должны уложиться. Приобрел земельный участок в поселке, участок находится в поле, обустроенной дороги к участку нет, подъезд никак не отсыпан. Построил дом, прописался, обращался в администрацию городского округа, к которому относится поселок, получил ответ, что на данный момент денег на строительство дороги нет. Если появится целевое финансирование, вот тогда сделают. Вопрос, конечно, должна ли администрация изыскивать средства и обустраивать проезд. Это не такая редкая ситуация.
0: Ну, ключевой вопрос заключается в том, какой ВРИ. Расшифрую: вид разрешенного использования земельного участка и дома. Потому что есть ощущение, что дом можно у некоторых граждан...
1: Сейчас дом окажется на сельхозземле.
0: Что можно строить хоть где и хоть что. Нет, это не так. Жилой дом можно строить на землю, предназначенной для ИЖС. Ну, раньше там, да, дачная, там, рядный случай для личного.
1: Но если прописали, хозяйства. Значит, все-таки если, вид разрешенного использования...
0: Того, что это законная постройка, и что это легитимный частный сектор. Если это соблюдается, то есть определенные стандарты существования таких объектов, наличие социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Именно по этой причине муниципалитеты столь сопротивляются в переводе сельхозземель и иных земель, прилегающих к населенным пунктам, городам, потому что нужно делать целый пакет инфраструктурных вливаний и инъекций. Без этого получается необеспеченный жилой фонд. Как с этим бороться? Мы встречали иски, которые 10-15 лет назад казались оригинальными. О понуждении строительства муниципалитета автодороги. Да ладно к ИЖС, я видел дела о подведении дороги к МКД. МКД построили без подъезда, без прохода. Анекдот. Суды изначально с тревогой воспринимали эти дела. Ну, как это так? Мы, граждане, муниципалитет, дороги, как-то, ну, непривычно все это было.
1: А у нас бюджет трехлетний. Вот через 3 года, может быть, найдутся деньги
0: потом,
1: на эту дорогу.
0: Потом как-то вот эти дела о понуждении обеспеченностью, которые казались экзотичными, ну, стали достаточно обыденными. Но все-таки в таких случаях более действенный вариант заявления таких исков через прокуратуру.
1: А вот уточняют. ИЖС, вид разрешенного использования, ИЖС.
0: Через прокуратуру, которая ведь, как правило, дорога-то, она не персональная. она ведь идет к целому ряду из жилых домов.
2: Но если... в данном случае из вопроса следует, что пока к одному дому, но будут ведь и другие.
0: Ну, такого не бывает. Если ЖС поодиночке, он хоть индивидуальный, но все равно среди других индивидуальных. Поэтому эффективный вариант, когда прокурор заявляет иск в интересах неопределенного круга лиц, это и больше внимания, и больше эффективность. Ну и мы знаем, по таким делам органы прокуратуры уважают, с трепетом относятся к их позиции, поэтому есть все шансы, обращайтесь, и вас защитят.
2: И вот... Как и по многим другим делам относятся с трепетом к органам прокуратуры.
1: И вот на этой позитивной ноте будем мы завершать сегодняшний эфир юридической консультации. Андрею Винницкому и Олегу Жгареву огромное спасибо. Ну и до встречи через неделю.
2: Всего доброго.
0: До свидания.
3: От первого лица.
4: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
5: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
4: Что с нефинансовой помощью? Ну и, собственно, как мы ее определим?
5: Во-первых, я бы так сказал, это информационная поддержка. У нас работают горячие линии, но прямые эфиры, у нас их очень много идет и по совершенно разным темам. У нас отдельно проводятся какие-то крупные мероприятия, большие образования. То есть у нас образовательные мероприятия тоже по территории Свердловской области. Там «Начни свое дело», угу, и прочее, прочее. То есть довольно много. У нас сделано различные чат-боты информационные. У нас каналы, там постоянно идет информация всякая. Да, вот это как раз и есть такая информационная поддержка. Есть поддержка там условно-имущественная, когда у нас наши площадки типа «Салют Дом» мы предоставляем предпринимателям для проведения каких-то мероприятий. Плюс у нас ведь на самом деле у фонда еще 8 бизнес-инкубаторов по территории всей Свердловской области, там в Невьянске, в Краснотуринске, и мы предоставляем там тем предпринимателям на конкурсной основе по дешевке возможность там располагаться.
4: А это такие коворкинги?
5: Просто офисники.
4: Ну, то есть не обязательно иметь свой офис. Строить что-то, арендовать,
5: да, можно
4: воспользоваться вашими
5: услугами. Там мы объявляем, у них ограничение не более 2 лет нахождения в этих бизнес-инкубаторах. То есть, когда они съезжают, мы объявляем конкурс, ну и дальше уже отбираем тех. Если есть, из кого отбирать, если кто-то заявится, то есть отбираем тех, кто туда размещается, тоже на 2 года.
4: А спрос есть на это?
5: Льготные ставки, да, есть, но в Краснотуринске там он занят почти полностью, в Невьянске тоже занят, в Заречном тоже занят. То есть, в принципе, да, востребованная штука. Ну и, еще раз говорю, очень сильно востребованы всякие информационные мероприятия, крупные. То есть фестивали различные, вот, поэтому, ну, такого типа. На самом деле у нас вариантов поддержки огромное количество, плюс мы еще отдельно там по, например, центр поддержки экспорта получает вопрос какой-нибудь сложный, который относится к конкретному предпринимателю.
4: И прямо вот с ним отдельно
5: прямо с ним, да, отдельно отрабатывает, мы привлекаем отдельных экспертов в данной предметной области. Ну и, собственно говоря, так и работаем.
4: Ну, экспортный центр, наверное, так и должен работать.
5: Ну да, потому что экспортеры – это уже отдельная такая штука. Конечно, они проводят и общие, опять же, образовательные. Просто как выйти, например, на экспорт там, ну, условно, в Казахстан там, да?
4: В какую-то страну.
5: В какую-то страну, да. Но и потом возникают, конечно, уже конкретные вопросы по экспорту того или иного вида товаров. То есть они на это отвечают прямо на конкретику.
4: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
5: Спасибо, до новых встреч.
3: От первого лица. Культпоход.
6: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. В этом выпуске о спектаклях, которые вошли в афишу Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий», который пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября.
3: Фестиваль.
6: Всего в афишу 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Вологодский театр кукол «Теремок» привезет мистический триллер «Золотой жук» по рассказу Эдгара По. Режиссером и художником здесь выступил Амир Ерманов. Его работы уральцам уже знакомы. В минувшем сезоне в Нижнетагильском театре кукол Ерманов поставил «Маугли». Красноярский театр кукол представит в Екатеринбурге «Кроткую» по мотивам повести Достоевского. Писатель определил жанр этого рассказа как фантастический, поскольку это поток мыслей рассказчика. Внутренний сбивчивый монолог главного героя, его рассказ о жизни с супругой. Этот спектакль поставил петербургский режиссер Руслан Кудашов.
7: Кроме того...
6: Актриса из Замбии Ивон Тамака участвует в фестивале со спектаклем «Сказки мира». Герои русских народных сказок и африканских легенд здесь объясняют юным зрителям, почему паук ест мух, откуда появилось выражение «крокодили слезы» и отчего у людей кожа бывает разного цвета. Ивон – единственная в России артистка-чревовещательница африканского происхождения. Она же является режиссером и художником своих спектаклей. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Спектакль по повести шведского писателя Ульфа Старка везет в Екатеринбург Хабаровский ТЮЗ. Это спектакль о важном – как найти своего человека и родственную душу. Театр имени «Кукол» из Санкт-Петербурга покажет на фестивале спектакль «Мой добрый папа» по автобиографической повести Виктора Голявкина. Это полная юмора и глубокой печали история о любви и войне, построенная на воспоминаниях 10-летнего мальчика. В прошлом году екатеринбуржцы могли видеть этот спектакль на фестивале «Свой».
7: А также...
6: Московский театр «Запалки» везет к нам спектакль «Дон Гуан». Здесь участвуют отреставрированные куклы 30-х годов прошлого века. Постановку «Малыш и мама» покажет еще один театр из Санкт-Петербурга – театр «У Нарвских ворот». Это история о жеребенке, который не знал, что такое счастье, и принялся его искать. В пути он встречается с огромным пространством, полным загадок и опасностей. А еще узнает цену слов и горечь одиночества. Маленький театр из Москвы представит сказку-балаган «Король и дракон». Он поставлен в традициях русского народного театра «Райок», то есть в небольшом ящике меняются картинки и герои.
7: И еще.
6: Китайские артисты из Гуандунского театра кукольного искусства приезжают в Екатеринбург с попурри из нескольких номеров, таких как «Встреча», «Танец с лентами», «Непобедимое могущество», «Царь обезьян усмиряет белокостного демона» и другие. Пермский театр кукол везет постановку «Илиада. Версия 2.0». Здесь древнегреческие мифы соединяются с новыми технологиями. Действие разворачивается на виртуальном Олимпе, где боги вершат судьбу людей при помощи зеркальных секретарей, то есть их телесных посланников в реальном мире. Могилевский театр кукол приезжает со спектаклем «Галлюцинации. Синяя-синяя». Замечу, что этот спектакль поставил режиссер Игорь Казаков, известный екатеринбургским театралом по постановкам «Гоголь-триптих», «В стране невыученных уроков» и «Зойкина квартира». Ну а хозяева фестиваля, Екатеринбургский театр кукол, представит ту самую золотомасочную «Зойкину квартиру» по пьесе Булгакова и повесть о собаке по рассказам Бориса Рябинина. Полную афишу и подробности можно найти на сайте Екатеринбургского театра кукол. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
8: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские художники в истории России.
9: Высокий мужик, немного сутулый, руки здоровенные клешни, большие очки сидят на большом горбатом носу. Человек в высшей степени умный, но интеллект расходует в зависимости от обстоятельств и степени подготовки собеседника. Обожает нравиться женщинам и действительно нравится. В компании человек азартный, шумный, веселый, остроумный, дуэлянт в споре. Художник с мировым именем, но это область искусствоведения. Я же ограничусь тем, что скажу главное. Он мой друг, и я этим горжусь.
10: Это слова художника Миши Брусиловского, и посвящены они Виталию Воловичу. Сегодня мы вспомним о великом графике, работы которого известны во всем мире. В Свердловск 4-летнего Виталия привезли из дальневосточного Спасска в 1932 году. Мать – литератор и переводчик Клавдия Филиппова, урожденная Чарна Лотоцкая, отчим – писатель Константин Боголюбов. В доме была роскошная библиотека, в гости захаживал Павел Петрович Бажов. Неудивительно, что первую известность художнику принесло оформление книг той же малахитовой шкатулки. А еще много лет он будет хранить письмо Михаила Пришвина, где тот признается, лучшие иллюстрации к «Кладовой солнца» принадлежат Воловичу. первую весомую награду – серебряную медаль международного конкурса художников-иллюстраторов в Лейпциге – Виталий Валович получит за работу над балладой Стивенсона «Вересковый мед». Потом будет Ричард III, Отелло, «Слово о полку Игореве» и роман о Тристане и Изольде. Работы разойдутся по всему миру – от Третьяковки и Русского музея до музея Гёте в Веймаре и Моравской галереи в Брно. А журналисты будут спрашивать, почему вы не уезжаете с Урала? Это интервью Виталий Валович дал нашей радиостанции в 2012 году.
11: Сам воздух европейской культуры, он мне на самом деле близок, но это каким-то странным образом уживается с моей привязанностью к Свердловску. И вы знаете, я однажды этот вопрос себе задавал. При определенных обстоятельствах я себя очень плохо чувствовал, потому что накануне открылась моя выставка в Карловых Варах. Вот это шумно и бурно отмечалось, и я встал, в общем, с колоссальной совершенно головной болью. И я ходил по этой галерее вот в Карловых Варах, и я думал, господи боже мой, вот я считаюсь иллюстратором классической европейской литературы. Но я же ничего ровным счетом не знаю об этой жизни. Я, собственно, самое большое, на что я могу рассчитывать, это на роль человека, который приспосабливает европейскую литературу, ну вот, к нашему сознанию.
10: Виталий Валович не скрывал, в какой-то момент он спрятался за мировую классическую литературу. Увлечение рыцарями было своеобразной формой ухода. Не Чапаев, а Айвенго, не гражданская война, а история крестовых походов. Встречи с внешним миром, особенно в лице советских чиновников, крали время и нервы, рассказывает художник Алексей Рыжков.
12: К нему приходила партийная культурная комиссия в мастерскую с требованием, чтобы он им разъяснил свое искусство. Знаменитый его афорт, сидят три осла страшных. Лежит круглый стол, на нем лежит кто-то недоеденный. И перед этим столом в обратной перспективе маленький пьеро грустный со скрипочкой. Воловичем стал объяснять, ну вот, сидят вот такие вот монстры за столом. Артист им играет на скрипке музыку, они эту музыку не понимают, она им не нужна. И в этом есть драматическая коллизия. И человек, который руководил культурой, сказал, да, существует мнение, что ослы не музыкальны.
10: Дамы Воловича обожали за невероятное чувство юмора, талант и необыкновенно красивый тембр голоса. В юности будущий художник мечтал петь в опере. Вспоминает доктор исторических наук Алексей Мосин. С Виталием Воловичем дружили семьями.
13: Он всегда был окружен, конечно, женщинами был окружен. Всегда был очень любезен, очень изыскан. Он рассказывал, как он, когда был в Польше, пил из туфельки шампанское. И полячка какая-то называла его «элегантский пан».
10: Элегантский пан проводил в мастерской 10-12 часов в день. И во время долгой работы над афортами, как сам говорил, сжег себе глотку. Конечно, он был не только иллюстратором. Многие работы стали совершенно самостоятельными произведениями. Его итоговый масштабный труд – издание «Корабль дураков». Деньги – 2,5 миллиона рублей – собирали всем миром. Более 500 рисунков и фрагменты текстов – от Ветхого Завета до поэмы Себастьяна Бранта. Книга, в которой автор соединил два своих таланта – и художественный, и литературный. Виталий Михайлович ушел на 91-м году жизни. Случилось это в августе 2018-го и стало потрясением для всех, кто его знал. Мы искренне верили, что этот человек, так ценивший мгновение, будет жить всегда, будет вечно.
11: Меня даже не волнует, хорошо ли я сделал это или плохо. Я думаю, господи, какое счастье, я успел.
3: Уральские художники в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЖ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. Изданию Financial Times стали известны детали сделки по открытию Ормузского пролива. Соглашение предусматривает снятие санкций и блокады с иранских портов штатами и ослабление ограничений против иранской нефти. По данным источников, детали сделки обсуждают Иран и Оман, но соглашение еще не одобрено высшим руководством Тегерана. По предварительным договоренностям, суда будут заходить в пролив через иранские воды, выходить в основном через Оманские. Иран будет направлять суда по этому пути, пока остальная территория пролива не будет расчищена от морских мин. Тегеран настаивает на введении платного прохода через Ормузский пролив со временем. Оман предлагает бесплатный, пишет РБК. В Свердловской области действует запрет на съемку и распространение информации о беспилотниках или работе систем ПВО, напоминают власти региона. При обнаружении обломков дрона нельзя поднимать или перемещать их. Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по единому номеру 112. Напомню, сегодня в 11:43 в РСЧС предупредили о введении в Свердловской области режима опасности от беспилотников. Как сообщил губернатор региона Денис Паслер, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. В Екатеринбурге на улице Московская сегодня рухнуло дерево и перекрыло дорогу в районе пересечения с бульваром Денисово-Уральского. Перекрыты оказались две полосы в сторону центра города. Водителям приходится объезжать препятствия. На месте образовалась пробка практически до объездной, пишет Ядин, ссылаясь на автомобилистов. В мэрии ответили, что специалисты выехали на место. Между тем, телеграм-канал «Екатеринбург главный» опубликовал видео падения дерева. К счастью, в этот момент на дороге не было автомобилей, машины стояли на светофоре. Ректор Российского института театрального искусства ГИТИСа Григорий Заславский освобожден от должности, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник. Газета «Ведомости» пишет, что сотрудники МВД проверяют Заславского, в том числе на причастность к превышению полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Газета «Известия» пишет, что это связано с трудоустройством в ГИТИС детей Заславского. Он не уведомил о приеме на работу членов семьи. Ранее сообщалось, что следователи начали проверку в ГИТИСе, а также РУДН и химико-технологическом университете. Идет проверка как многомиллионных контрактов, так же и возможных пересечений служебных полномочий и семейных связей, пишет Лента.ру. Конкурс интервидения в этом году могут отменить, сообщил сегодня источник в РИАДе, где должно пройти мероприятие. По его словам, ключевые организационные моменты, сроки проведения, состав участников, программа мероприятия находятся под вопросом, пишет агентство ТАСС. Ранее певица Лариса Долина заявила, что Россию на интервидении 26 могли бы достойно представить Александра Воробьева, Дима Билан или Сергей Лазарев. Продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на конкурс свою супругу, певицу Валерию, пишет Лента.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
3: Информация на правах рекламы.
4: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщик ОПЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
8: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
9: Итак, на завтра, 6 августа, синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков и температура воздуха в течение дня плюс 22 градуса.
3: Информация на правах рекламы.
10: «Хончи Автоцентр Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. «Хончи» – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
11: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на «Хончи» HS3.

Женщины и парни из коллектива Jane's Addiction за ответом на любой вопрос в карман, так сказать, не полезут. У них всегда для этого есть песня, а потому что Just Because. Будут ли объединяться, неизвестно, но фанатам дополнительной пламени, всем горячие. Это рок-арсенал, здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало 3-го, 5 августа на календаре личных побед, а главное летнего настроения. Ну а что касается рок-календарных событий, именно в этот день, в 2003 году, британский гитарист-виртуоз Джефф Бек выпускает свой 9-й сольный альбом под названием «Скромным Джефф». Автор был удостоен премии Грэмми как лучшее инструментальное рок-исполнение. Очень рекомендую к прослушиванию. В этот же день, в этом же году, американская группа Skid Row выпускает свой 4-й студийный альбом под названием «Thick Skin», откуда очень много знаменитых песен вышли на пьедестал почета. Лично я обожаю балладу «I Remember You». Привет всем, кто помнит. Ну а что касается именинников, сегодня 67-й день рождения встречает в прошлом гитарист группы Nirvana, нынешний участник группы Foo Fighters, это Пэт Смир, Happy Birthday. В этот день родились Питер Физ, барабанщик, который отметился в составе коллектива Ecstasy, еще Эдди Фингерс Охеда, гитарист Twisted Sister, и мог бы сегодня отметить свой день рождения один из голосистых музыкантов планеты, в прошлом лидер-вокалист швейцарского коллектива Готхард, это Стив Ли. Отдельный привет именинникам. Я предлагаю вам вспомнить одну из красивейших композиций группы Готхард. Вокальную партию исполняет Стив Ли. James Not Alone.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

однозначно. Для тех, кто в этой жизни ко всему готов, британская группа «Репаблика», суперхит из 90-х, «Ready to go». 2:28, рок-арсенал здесь, Виолетта. А у меня есть промежуточные итоги голосования этой недели. Новинки ждут ваше участие в их судьбе. Ну вот на данный момент на грани вылета из нашей активной радиоротации 4 новые песни. Автор-исполнительница Хэтчи с песней «Only One Laughing», «Только один улыбается». Сэр Пол Маккартни и «Ripples on the Pond», его новая работа с новой пластинки «Рябь на пруду». Сузи Куатро, тоже новая композиция с новой пластинки «Can't Let It Go», и ирландская группа U2 и сочинение, что называется, свежак «Song of the Future». Будут ли звучать эти новинки, неизвестно, решать только вам. Спасибо тем, кто сейчас рванул, может быть, поддержит все 4 композиции. Фавориты тоже имеются. Это Arctic Monkeys, композиция «Opening Night», «Poets of the Fall», финский коллектив, и песня «Black Waters», а также «Rolling Stones» и композиция «In the Stars». Какими будут результаты, решать вам. Спасибо тем, кто будет поддерживать лучшую музыку. Она и будет звучать на рок-арсенале. Впереди Крис Ри, чуть раньше новинка, будут Nickelback. Сейчас концертной площадке 86-го. Queen, we will rock you.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

Куда же человек оторваться от природы, когда зов ее манит и зажигает в тебе самые смелые чувства? We are animals. Nazareth — это одна из самых визитных композиций в их обширной дискографии. Любовь, она, знаете ли, нагрянет в любое время года, так что отличного лета, не забывайте про чувства. А что касается лучшей музыки, Натали Мерчант для утонченной части нашей аудитории с песней «Карнавал» очень скоро зажгут кис в рубрике «Национальный продукт» группы «Кино». Здесь Виолетта, ну а я желаю, конечно, продолжения лета. Arctic Monkeys, уже сейчас песни «Выкини все лишнее с головы», как руководство к действию. Snap out of it.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Персинал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Добрый день. Режим опасности от беспилотников в Свердловской области сегодня действовал чуть больше 2 часов с 11:43 по местному времени. В период объявления угрозы свердловчан традиционно призывали быть бдительными и спокойными, предупреждали о возможных ограничениях связи и мобильного интернета. Также власти области напоминали о запрете видеосъемки работы ПВО, беспилотников и их обломков. Между тем, в Екатеринбурге после объявления опасности от беспилотников эвакуировали склад «Wildberries» на улице Перспективной. Об этом сообщили порталу «Е1 Горожане». В компании подтвердили информацию, объяснили эвакуацию мерами безопасности. Вскоре логистический комплекс компании в Екатеринбурге возобновил штатную работу. Напомню, 25 июля возле склада «Маркетплейса» произошел пожар. Были повреждены 48 машин. На Екатеринбургской кольцевой дороге ведется точечный дорожный ремонт без полного перекрытия движения. Об этом пишет «Новый день», ссылаясь на департамент информполитики. Так, временные ограничения вводились на 57-м километре для устранения дефектов покрытия на путепроводе через трассу М-12 «Восток». Транспорт был пущен по одной полосе. Специалисты сняли фрезой старые покрытия и уложили новые. Учитывая напряженный трафик на ИКАДе, работы вели в период минимальной интенсивности движения. Аналогичные работы в ночь на 6 августа пройдут на путепроводе через ЖД пути в районе Северки на 54-м километре Екатеринбургской объездной. Там частично ограничат движение. 12 августа случится полное солнечное затмение, которое при ясной погоде можно будет наблюдать и в России. Об этом рассказал эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров. Затмение начнется в 18:34 по московскому времени, завершится в 22:58. Момент максимальной фазы в 20:46 по Москве. Спутник закроет звезду на 2 минуты и 18 секунд. Это вечернее затмение. Наблюдать его лучше с открытого места на западной стороне, где небо еще не стемнело, а край солнца уже касается линии горизонта. Смотреть на солнце без фильтров опасно. Для сетчатки нужны сертифицированные солнечные очки или специальные оптические приборы, отметил специалист, пишет газета.ру. Жители итальянского города Бетонто по ошибке выбросил лотерейный билет на 1 000 000 евро, решив, что он ничего не выиграл. Мужчина много лет играет в мгновенную лотерею, неизменно выбирает числа 2, 4, 8, 10 и 51, которые связаны с близким человеком. Придя домой, он понял свою ошибку, вернулся в место продажи, но билета там уже не было, его выбросили в мусор, который отправили на сортировочный пункт. Специалисты компании восстановили весь маршрут, определили, в каком мусоровозе лежит билет, и нашли его. Гендиректор компании прикоснулся к найденному билету на удачу, потом ради шутки купил лотерейный билет и тут же выиграл 50 евро, отмечает газета.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
7: Итак, на завтра, 6 августа, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями и без осадков, и температуру воздуха плюс 20 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

жесткую картинку «Холодный день в раю» «Cold Day in Hell». Гэри Мур, эта композиция вошла в его очень знаменитую пластинку 92-го «After». А она примечательна не только работами самого маэстро выдающегося гитариста. В записи альбома принимали участие суперзвезды Биби Кинг и Альберт Коллинз. Всем привет, это «Рок Арсенал», здесь Виолетта. Ерунду не крутим на наших студийных. Начало 4-го. Эми Уайнхаус, сэр Пол Маккартни, Юра Хип. В продолжении я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает свой персональный Новый год. Ну и 67-й Дере сегодня встречает Пэт Смир, в прошлом гитарист группы Нирвана. Нынче он является участником, гитаристом группы Foo Fighters. Happy Birthday, Foo Fighters. Это песня, которую вы поддержали, называется «Спасение», «Rescued». Так что спасайте те песни, которые нынче у нас ждут вашей любви в подборке для голосования.

зовет обниматься. Эта песня «Моя любовь», «My love», сэр Пол Маккартни. Ну вот, его новое сочинение в нашей подборке для голосования отстает от вашей любви, причем намного, во всяком случае, в группе ВКонтакте. Недавно оглашала промежуточные итоги голосования этой недели. Вам решать, будут ли все эти новинки с 10 предложенных вашему вниманию звучать на рок-арсенале. Голосовать можно, кстати, и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Впереди новая песня от Depeche Mode, Дэвид Боуи, дорогие сердцу и слуху. Вот говорю, что я набрала плейлист для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Спасибо. В последний, так сказать, креативный вагон запрыгнули Алексей и Дамир. Молодцы. Успели. Ну, в любом случае, все те, кто горит желанием принять участие, имейте в виду, что еженедельно я собираю раритетную музыку, которая еще не звучала на рок-арсенале. У нас случаются и тематические программы, но тему следующего выпуска я оглашу в пятницу. А желание неистребимо. Если вы горите принять участие, то сделайте это. Как вступить в наши ряды? Все адреса, пароли, явки найдете, конечно же, в группе ВКонтакте. Здесь Виолетта, всем пламенный летний. А уже сейчас одна из красивейших песен Юрая Хип, которая вошла в золотой диск 1974 года «Sweet Freedom».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

Конечно, когда знаешь, как тебе жить, у соседа спрашивать не нужно, да, ведь Bon Jovi, it's my life. Ну, известная это веселая история про то, как участники коллектива Ричи Самбора, Джон Bon Jovi чуть ли не подрались из-за строчки из песни Фрэнка Синатры «I did it my way». Большой фанат его Джон Bon Jovi все-таки настоял на этом. Отдельный привет тем, кто сейчас перекрутит эту композицию и эту строчку найдет в этой знаменитой на все времена песни. У нас впереди будут Рамштайн, затем Квин. В рубрике «Сделано на Урале» на Утилус Помпилиус. Здесь Виолетта, за окном августа лето, а это Queens of the Stone Age.

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

Du hast mich. Du hast mich.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Владимир Путин в среду принял ряд важных кадровых решений в Минобороны. Все службы тыла теперь сосредоточены в одних руках. На должность назначен Валерий Солодчук, которого Путин назвал одним из наиболее талантливых командиров. Группировку «Центр» и группировку «Восток» в зоне СВО возглавят Андрей Иванаев и Борис Болгарев. Войсками беспилотных систем будет руководить Денис Лямин. Военные эксперты в своих комментариях очень высоко оценили эти кадровые решения президента. Под Екатеринбургом взорвали автомобиль создателя дрона «Упырь». Инцидент произошел в Большом Истоке. Там взорвался «Мерседес», в котором предварительно находился разработчик FPV-дрона «Упырь» Владимир Ткачук. Об этом пишет телеграм-канал «Мэш», на который ссылается «Новый день». Как сообщает Е1, водитель автомобиля погиб. По данным МЭШ, пострадавшие в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи, возбуждено уголовное дело. FPV-дрон «Упырь» отлично зарекомендовал себя в зоне СВО, сейчас производится серийно, хотя начинался как проект энтузиастов, напоминает «Новый день». Июль этого года в России стал самым теплым в истории метеонаблюдений, превзошел предыдущие максимумы 2010 и 2024 годов. Особо жаркая погода была в азиатской части страны. Приволжье, Урал и Сибирь внесли основной вклад в установление нового рекорда, передает «Интерфакс». В этих регионах температура превысила климатическую норму на 3 градуса, в Тюменской области на 4. А вот в европейской части России лето оказалось прохладнее обычного. В некоторых районах средняя температура была ниже нормы на 1 градус и более. Первый этап строительства главного парка в Екатеринбурге планируют на следующий год, сообщил замглавы города Рустам Галямов. По его словам, сейчас проводят обсуждение проекта с компанией «Принцип», которая предложила идею. Проработанный вариант выставят на общественные обсуждения. Главный парк Екатеринбурга должен объединить парк стадиона «Динамо» с Харитоновским садом. Проект год назад представила компания «Принцип». Харитоновский сад планируют обновить, добавить зелени. Проезжую часть возле космоса переоборудуют в пешеходную зону. Создатели проекта ориентируются на парк «Краснодар» и «Зарядье» в Москве. Продажи поэмы Гомера «Одиссея» в Свердловской области этим летом выросли почти на 200%. Интерес к античному классику начал расти у читателей еще весной. В мае было плюс 116%, в июне 159%. В июле, когда состоялась премьера фильма Кристофера Нолана «Одиссея» по мотивам поэмы Гомера, рост продаж составил 254%. «Одиссея» – классическая поэма, созданная в 8 веке до нашей эры. В ней рассказывается о приключениях мифического героя, царя Итаки Одиссея, а также его жены Пенелопы, которая долго ждала своего мужа с войны. Доллар 81.13, евро 93.58.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
7: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер черри в Екатеринбурге на Бебеля 33.
8: Итак, на завтра, 6 августа, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями и без осадков. И температура воздуха плюс 20 градусов.
2: Информация на правах рекламы.

Гарантия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

Одна из любимых песен слушателей рок-арсенала. Помнится, голосовали за нее дружно. Элтон Джон, Can't Stay Long Tonight. Ну, видимо, знакомое состояние, когда ночью не хочется оставаться одному. Ну, а что касается наших планов, на рок-арсенале для всех без исключения в любое время суток лучшая музыка здесь, Виолетта. Замиксую классные песни Muse, Doors, Green Day с новинкой. И уже сейчас сегодняшний именинник, день рождения сегодня отмечает гитарист группы Топ Лода Дэн Хипгрейв. Предлагаю вспомнить очаровательную песню. Автор Шерман Келли писал еще в 70-е для коллектива King Harvest. Ну а Топ Лоды сделали из этой композиции свой суперхит.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

Герой гранж-сцены, Pearl Jam и силы природы, Force of Nature. Как сказал один очень умный человек, сила природы велика, а победить ее значит подчиняться ее законам. Но с каждым годом человечество наконец-то понимает, что эта сила сильнее сильного. Ну а вам в гармонии, как минимум, вокруг себя. И сегодня провести этот день под названием 5 августа, середины недели. Не за горами пятница, в 9 часов вечера ждите свежий выпуск программы «Полезные ископаемые», тема свободная. У нас там тоже будет сила наших музыкальных идей отыскивать музыку, которая еще не звучала на рок-арсенале, та, которая, возможно, кому-то так зайдет, что затем не оторвешь. Вступайте в наши ряды. Адрес мой не забывайте: vilka@rockarsenal.ru. Из ваших и своих музыкальных находок миксую 60 минут музыки, которая еще не звучала в нашей активной радиоротации. Каждую пятницу в 9 часов вечера. Полезные ископаемые. Green Day с новинкой очень скоро будут. Motley Crue. Ну а уже сейчас одна из выдающихся групп 20-го столетия, Doors. Light my fire.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

знаешь, выпустить пар иногда это лучшая кульминация любого диалога в поисках взаимопонимания. Питер Гэбриэл, Стим, об этом знаменитая его композиция. Очень ждем в конце 2026 года. Вторую часть, 11-й студийный альбом будет называться OI. Вторую часть предшествующего релиза IO. Это будет продолжение его музыкальных экспрессий. И каждая песня на альбоме получит как светлую, так и темную версию, так же, как и в предыдущей работе 2023 года. Отдельный привет тем, кто предыдущий альбом, который мы очень ждали, вкусил все прелести его не только музыкальных, но и философских идей. Впереди Дон Уайт, Эрик Клэптон, ZZ Top, а еще Марк Нофлер. Здесь Виолетта, а я желаю распрекрасного лета. Луне посвящение, шотландская группа Текс, Шерлин Спютери, Монстр.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда.

0: персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Добрый вечер. Режим беспилотной опасности действовал в среду в Свердловской области чуть больше двух часов с 11:43 до 14:00 по местному времени. В период объявления угрозы свердловчан традиционно призывали быть бдительными, спокойными, предупреждали о возможных ограничениях связи и мобильного интернета. Также власти области напоминали о запрете видеосъемки работы ПВО, беспилотников и их обломков. В Екатеринбурге 13-летнего электросамокатчика сбила машина. ДТП произошло вечером 4 августа на Бибеле. Водитель «Шевроле» сбил школьника на пешеходном переходе. Самокатчик пересекал дорогу, не спешившись. Об этом сообщили в ГОРГАИ. Подростка с травмами доставили в 9-ю детскую больницу, где врачи диагностировали у него перелом ноги. Подростку оказали необходимую помощь, отпустили домой. 23-летний водитель «Шевроле» управлял машиной с технической неисправностью. Кроме того, у него не было полиса ОСАГО. На него составили протоколы. В Екатеринбурге в день строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и средств индивидуальной мобильности и ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – исторический сквер и проспект Ленина. Движение на дорогах вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Либкнехта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова и других. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставка строительной техники, а также концерт группы «Ума Турман», пишет «Новый день». Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил ограничить в вузах число мест для олимпиадников. В России завершается прием согласия на зачисление от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ. Однако, по словам экспертов, для обычных 11-классников мест на бюджетных отделениях ведущих университетов практически не осталось из-за наплыва победителей олимпиад с правом приоритетного зачисления. Например, в этом году на льготном этапе МГИМО зачислил 255 человек. Это больше половины от общего бюджетного приема. Конкурс «Интервидение» в этом году могут отменить, сообщил источник в Эр-Рияде, где должно пройти мероприятие. По его словам, ключевые организационные моменты, сроки проведения, состав участников, программы мероприятия находятся под вопросом, пишет ТАСС. Напомню, победителем «Интервидения» 2025 стал вьетнамский певец Дык Фук. Ранее певица Лариса Долина заявляла, что Россию на «Интервидении» могли бы достойно представить Александра Воробьева, Дима Билан или Сергей Лазарев, а продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на конкурс свою супругу, певицу Валерию. Доллар 81.13, евро 93.58.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
8: Итак, на завтра, 6 августа, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями и без осадков, и температуру воздуха плюс 20 градусов.
3: Информация на правах рекламы.
9: Строим новое!
10: Ремонтируем любимое!
9: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

Абсолютно бомбическая эта темная ночь. Black Night — одна из самых шедеврально узнаваемых в их обширной дискографии. Deep Purple писали, если так помягче выразиться, на веселее. Ну а что касается самой композиции, музыкальной составляющей, вот я недавно в программе «Полезные ископаемые» загадывала загадку, включила трек американской психоделической группы Blues Magus под названием «We Ain't Got Nothing Yet». «У нас нет ничего еще», так весело переводится эта композиция. Ну и вот спросила, не напоминает ли их композиция вам кое-что. Ну вот у нас археологи, слушатели рок-арсенала сразу сопоставили с отзвучавшей только что композицией. Хотя Ричи Блэкмор всегда говорил, людям не говорят про это, но я даже не знаю, кто такие Blues Magus. Наврал, наверное. Я взял риф из песни «Summertime» Рики Нельсона. Вот замечательная возможность вечером сегодня все три композиции переслушать еще разок. Семь нот, как ни крутите, и извергать что-то новое бывает трудно, но у некоторых же получается. Рок-арсенал здесь «Виолетта», гарантирую, классную подборку будут Blur, Jethro Tull, и уже сейчас еще одна композиция классиков классики — «Manfred Mann's First Band». Их великолепное прочтение композиции Брюса Спрингстина «Blinded by the Light».

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

Картинная песня, я бы сказала, зеркальное отражение человеческой жизни, если вспомнить о том, что все мы дети природы. А общество наше порой похоже на эти самые джунгли. Bungle in the Jungle. Джет Рудал, Йена Андерсон, художественный руководитель, вообще начинал записывать эту песню в Париже для альбома, который так и не увидел свет. Некоторые называют его записи из Шато Дизастер. Но затем эта песня была доработана и попала в альбом War Child. Отдельный привет тем, кто еще разок переслушает по тексту. Может быть, себя как героя этой композиции узнает. Метафора о том, как жители джунглей очень похожи на людей. А может и наоборот. А у нас лучшие по традиции парни с коллектива Darkness с новинкой будут Red Hot Chili Peppers. Но уже сейчас парни способные заменить целый оркестр. Будет Royal Blood. Вопрос без ответа. Сколько еще раз? How many more times?

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

Зовущая бросится прямо в объятия. Ты, я, You and I, Scorpions. Нещадно музыкальная критика поругивала за очень мелодичное звучание формы этой композиции. Тем не менее, она осталась и остается одной из самых любимых и узнаваемых. 96-й год, пластинка Pure Instinct, куда вошла эта песня. У нас впереди зажгут, порадуют Rainbow Instrumental, представит потрясающий Вольф Хоффман, гитарист группы Accept и обладатель сольной дискографии на

сей раз его красивое посягательство коснется сочинения Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Здесь Виолетта, распрекрасного лета. Ну и сейчас столько счастья в это лето. Пол Роджерс с песней «Возьми любовь», «Take love», «Лови».

0: реклама. Здоровые суставы дают нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. При правительстве России создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами развития технологий искусственного интеллекта с учетом защиты авторских прав. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что главной задачей группы является выработка правовых рамок, способствующих развитию российских ИИ-моделей, сообщает «Интерфакс». Участники группы будут разрабатывать меры по предотвращению несанкционированного использования объектов авторского права, а также решать вопросы владения правами на произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта. По факту покушения на убийство разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Машину предпринимателя взорвали, Ткачук госпитализирован. Официальных комментариев от силовых ведомств пока нет, пишет Яйтин. 53 свердловчанина пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего с начала сезона 17,5 тысяч покусанных. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональный Роспотребнадзор. В Екатеринбурге из-за марафона «Европа-Азия» перекроют центр города. В 8 вечера 7 августа закроют улицу Бориса Ельцина от Октябрьской площади до 8 марта. В субботу 8 числа перекроют участки улиц Горького, Пролетарской, Дзержинского. Главный этап ограничений выпадает на воскресенье, 9 августа. С 6 утра до 13 часов движение автомобилей полностью закроют по Ленина от Московской до Карла Либкнехта, по улицам 8 марта, Толмачева, Царской, Первомайской. На время перекрытия общественный транспорт направят в объезд. Утром 9 числа на всех участках трассы забега будет запрещено движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, пишет «Сигнал». Нижний Тагил с 6 по 8 августа станет столицей короткометражного кино. Здесь пройдет финальный этап международного фестиваля короткометражного и дебютного кино «Урал Шортс». В кинотеатре «Красногвардеец» тагильчане смогут бесплатно увидеть лучшие фильмы. Для посещения сеансов необходимо зарегистрироваться, сообщает Департамент информполитики. В программу вошли почти 50 короткометражек из 8 стран. России, Бразилии, Китая, Франции, а также США, Испании, Великобритании и Арабских Эмиратов. Россияне стали чаще угрожать начальству увольнением, чтобы получить прибавку к зарплате. В 60% случаев это срабатывает, и только 6% начальников сразу увольняют такого сотрудника, пишет РБК. Доллар 81.13, евро 93.58.
0: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
6: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
7: Итак, на завтра, 6 августа, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями и без осадков. И температура воздуха плюс 20 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
8: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
9: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

группа, которая начинала еще в конце 70-х. Это британский коллектив XTC, обладатель очень интересной дискографии. Но это знаменитая The Disappointed, как намек на то, что не спеши очаровываться, чтобы не разочаровываться. Сегодня, кстати, свой день рождения отмечает Питер Фипс, британский барабанщик, который в свое время был отмечен как сессионный музыкант на концертах XTC. Одну из песен коллектива под названием «А у нас все хорошо» я как-то, помнится, включала в программу «Полезные ископаемые». Ну и так рекомендую почаще обращаться к музыке, которая, может быть, не так активно звучит в радиоротациях. Для программы «Полезные ископаемые» мы такую и добываем. В эту пятницу ждите, я уже набрала плейлист, говорила сегодня, не пожалею языка. Ждите свежие впечатления. У нас все как в первый раз. Услышите, что интересненького мы раздобыли. «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера. Больше нигде такой демократии с участием слушателей не услышите, только на рок-арсенале. Бон Джови, Элис Купер, продолжение очень скоро. А уже сейчас зажигает оркестр электрического света. Как лучшее пожелание на вечер. Не подрезай мне крылья.

как не парадоксально это звучит, вот этой милой песней, он прямо шокировал всех фанатов своего творчества. Элис Купер, Our Love Will Change the World, с пластинки «История Детройта». Песня является кавер-версией. Молодец, Купер не стал самоцитировать самого себя. В конце концов, эксперименты должны быть в творчестве любого уважающего себя музыканта. И это кавер-версия, которая принадлежит тоже группе из Детройта. Я уже неоднократно говорила, я послушала оригинал, мне очень нравится. «Невероятная вишня», «Outrageous Cherry», так называется эта группа, которая эту песню сочинила. Предлагаю вам окунуться и в оригинальный материал. А у нас для вас новинка очень скоро. Впереди Stone Roses, а еще Элтон Джон. Ну а уже сейчас песня, которую Пол Стэнли и друзья писали для Бонни Тайлер. Светлая ей память. Она ее исполняла для своей одноименной пластинки еще в 89-м году. Ну а уже сейчас оригинал «Kiss, Hide Your Heart».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

самых атмосферных песен в его дискографии. Здесь «Ради тебя», «Here for you», Оззи Осборн. Это композиция с его пластинки «Black Rain», где он выступил не только в качестве вокалиста, но и композитора, и автора текста. Еще спродюсировал. Имеется, кстати, в видеоверсии. Я очень рекомендую заглянуть. Будоражит, волнует. Ну, а для этого, собственно говоря, и существует музыка. Если она с тобой ничего не делает, она пролетает мимо. Это я к тому, что в пятницу будем подводить итоги голосования этой недели. У нас новинки поджидают ваше участие в их судьбе. Так что успевайте оставить свое мнение в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Эрик Клэптон, Red Hot Chili Peppers, а в рубрике «Сделано на Урале» герой свердловского рока, группа «Отражение». Вот такие планы. Здесь Виолетта, здорово, что с нами. И уже сейчас легенды новой волны «Дюран Дюран». Про то, что будет завтра. Надеемся, что завтра будет завтра. What happens to me?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал.

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Добрый вечер. Проблемы с топливом сохраняются в регионах с независимыми АЗС, сообщил Александр Новак на совещании по ситуации на топливном рынке России. По словам вице-премьера, нефтяные компании переносят сроки ремонтных работ на заводах, и постепенно они будут насыщать топливом, в том числе и независимые заправки. Потребности аграриев в горюче-смазочных материалах полностью удовлетворены, добавил вице-премьер и сказал, что мониторинг цен на топливном рынке продолжается. В Екатеринбурге подорвали машину создателя дронов «Упырь» Владимира Ткачука. Как сообщает Е1, инцидент произошел в Большом Истоке вечером 4 августа. Ткачук в реанимации, его водитель погиб. На Екатеринбургской кольцевой дороге начали точечный дорожный ремонт без полного перекрытия движения. Временные ограничения вводились на 57-м километре. Транспорт направляли по одной полосе, пишет «Новый день». Первый этап строительства главного парка в Екатеринбурге планируют на следующий год, сообщил замглавы города Рустам Галямов. По его словам, сейчас проводят обсуждение проекта с компанией «Принцип», которая предложила идею. Проработанный вариант выставят на общественные обсуждения. Главный парк Екатеринбурга должен объединить парк стадиона «Динамо» с Харитоновским садом. Проект год назад представила компания «Принцип». Харитоновский сад планирует обновить, добавить зелени, проезжую часть возле космоса переоборудуют в пешеходную зону. Создатели проекта ориентируются на парк «Краснодар» и «Зарядье» в Москве. Средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля достигла 3,5 миллионов рублей, сообщает «Автостат». На вторичном рынке средняя стоимость автомобиля с пробегом – 1 200 000. Отработанная ступень ракеты SpaceX весом 4 тонны столкнулась с Луной. Об этом пишет The Guardian. В результате на Луне появился новый кратер диаметром 20-30 метров. По данным экспертов, ступень упала на видимой стороне Луны в районе кратера Эйнштейн. Ракета Falcon 9 стартовала в январе прошлого года и успешно вывела в космос два коммерческих лунных посадочных модуля. По итогам этой миссии первая ступень Falcon 9 штатно вернулась на Землю, а у второй не хватило горючего. Полтора года этот объект размером с пятиэтажный дом летал в космосе, постепенно он оказался ближе к Луне, которая и притянула его к себе. Доллар 81.13, евро 93.58.
1: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
7: Итак, на завтра, 6 августа, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями и без осадков, и температуру воздуха плюс 20 градусов.
1: Информация на правах рекламы.
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

И если чувствуешь, что любим, значит, так оно и есть. Depeche Mode, I Feel Loved. Это композиция с альбома Exciter. Кстати, в этой песне принимал участие сегодняшний именинник, бразильский джазовый барабанщик Арито Морейра. Сегодня ему 85 лет исполняется. Известен своим участием в группе Weather Report с другими артистами, но конкретно как приглашенный перкуссионист для этой композиции выступил как большой подарок для Depeche Mode. Очень рекомендую, кстати, внедриться в его творчество. А Рито Морейра и с Карлосом Сантаной выступал, и с Майлзом Дэвисом. В общем, те, кто любит джаз, имейте в виду. Ну, а продолжение нашей музыкальной программы то ли еще будет. Блэк Шелтон, Пинк Флойд. Здесь Виолетта, отличного вечера желаю. Ну, и сейчас заводная, под градусом лучшего настроения, знаменитая песня «Шартруз».

говорит вам, братцы-арсенальцы, проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

Что ты хочешь от меня? What do you want from me? Pink Floyd о том, что, как правило, хотят тех, кто умеет быть нужным. Pink Floyd – одна из тех величайших групп, которые всегда востребованы. Да, ведь? Продолжение у нас Deep Purple и новая песня с их нового альбома Splat. Летнее настроение подарят Sixpence, Noun Richie. Повторюсь, сегодня я уже набрала плейлист для пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Егор, привет. Надо было чуть пораньше, но в любом случае в последующих выпусках будет возможность принять участие. Кстати, тему следующего выпуска я еще не придумала, оглашу в эту пятницу. Ну а в эту пятницу ждите нашу свежую подборку «Все как в первый раз». Люблю вас, дорогие археологи. Ну и продолжение. Лучший стимул в этот вечер быть счастливым, как минимум, может быть, только в этот вечер. The Daisies в поисках любви. Looking for the one.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Thank you.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

Однозначно для тех, кто при любых обстоятельствах доберется до заданной цели One Headlight и на одной фаре, если что. Джейкоб Дилан, группа Wallflowers, звучит всегда как нужный стимул и жизнеутверждение. Ну а в продолжение у нас на рок-арсенале ловите в рубрике «Национальный продукт» чиж-компания. И уже сейчас сегодняшний именинник, 51-й день рождения, сегодня отмечают финский музыкант виолончелист группы «Апокалиптика». Это Эйка Топпинен. Happy birthday. Ну а я предлагаю вам композицию тандемно-культурную «Апокалиптика» плюс вокалист группы «Shine Down» Брэнд Смит. Очень мне нравится эта композиция. Ну, конечно, при участии именинника Эйки Топпинена. «Апокалиптика» и песня «Not Strong Enough» на этих стимулирующих свои возможности нотах. Машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Лето. Пока. Пока.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. В Иркутской области найден самолет, бесследно пропавший двое суток назад. Все это время его искали, но безрезультатно. Как выяснилось, пилоты смогли посадить самолет Cessna-182 в плохую погоду. С понедельника летчики находились без связи, но сумели забраться на сопку и передать информацию о своем местонахождении. За ними вылетел вертолет со спасателями. В Чкаловском районе Екатеринбурга 5 августа произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель арендованного электросамоката. Об этом сообщили в Свердловской госавтоинспекции. Все случилось около 16 часов в районе улицы Щербакова, 145В. По предварительным данным, со стороны улицы Зимней ехала «Хонда», которая сбила водителя электросамоката, пересекавшего проезжую часть. Самокатчик скончался на месте. Автоинспекторы выясняют его личность, назначено расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает Уралинформбюро. Средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля достигла 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Автостат. При этом вторичный рынок выглядит заметно скромнее. Средняя стоимость автомобиля с пробегом в июле составила около 1 200 000 рублей, почти в 3 раза ниже, чем у новинок. Разрыв между ценами на свежие и подержанные машины продолжает увеличиваться, отмечают аналитики. Июль этого года в России стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Превзошел предыдущие максимумы 2010 и 2024 годов. Особо жаркая погода была в азиатской части страны. Приволжье, Урал и Сибирь внесли основной вклад в установление нового рекорда, передает Интерфакс. В этих регионах температура превысила климатическую норму на 3 градуса, в Тюменской области на 4. А вот в европейской части России лето оказалось прохладнее обычного. В некоторых районах средняя температура была ниже нормы на 1 градус и более. Группа «Градусы» выступит в Екатеринбурге на марафоне «Европа-Азия». Об этом «Комсомольской правде» сообщили организаторы. Благотворительный марафон пройдет в субботу. Желающих принять участие ожидает несколько дистанций. 3 километра, 10, 21 километр, 100 метров и марафонская 42,2 километра. Бесплатный концерт «Градусов» начнется в 17 часов после забега на Октябрьской площади. Доллар 81,13, евро 93,58.
1: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ЭЗ Проспект Первый Южный. Проект декларации на сайте наш.дом.рф.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

sound with your ear down to the ground. We want the world.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

братцы арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал.

0: только здесь.
1: Pink Floyd.
0: Только на Rock Arsenal. Только на Rock Arsenal.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

Шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо». I said my life.

0: Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.
1: I was a fool to say the things I said. I just lost my head. Made you cry, made you go.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт.

Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада» никогда не станет 51-м штатом.

0: форум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Pink Floyd.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда»,

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles. Take it easy. Iron Maiden. Смысловые галлюцинации. Вечно молодые. Red Hot.

parfaite.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Music.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.
2: Mitgebracht, hab es aus meiner

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Rock Music.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.